0: профессии вы выбрали именно медицину.
1: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, вот такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину, то есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я, значит, там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске. Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот. Огромное количество отделений. Порядка 34 отделений в больнице было. В период расцвета этой больницы, сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и, значит, кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялась лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение, в простонародье морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот. В то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением,

0: это вот, большого стоит, потому что, поскольку больница огромная, и материал привозили операционный, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно, ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот, хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такой материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане методической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой город, там промышленных предприятий и огромное количество, и поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись, но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горздравотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке, постоянно это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то по анатомии, по физиологии, это как минимум. Вот, вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще, значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
1: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
0: При переезде в город Кисловодск. А чего я повернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот. Собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, ну что, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, ну, все-таки, ну, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях значит, я поступил в Кисловодске. Санаторий Кисловодск, он так и называется. Ну, тогда еще КГБ СССР. Вот. Ну, предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, значит, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, значит, ну, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Ну и эта неврология, это Казань. Значит, затем мануальная терапия – это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии. Значит, ну, а вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович и так далее. А остальные в то время еще, значит, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, ну, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, центр мануальной терапии у Сителя, на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении вот многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом в центральной больнице при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не

0: сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальностей, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, по всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
1: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
0: Здесь свою роль сыграл в знакомстве с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, а это было что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
1: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
0: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба, она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно, как бы, я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории, Кисловодск уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался и иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. И в результате я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Так что лазерная терапия, она уже сейчас, на сегодняшний день доказала и терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. В новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. В кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и в среде программирования и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. И поэтому, когда врач попадает в такую среду, ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, и спросить совета. Это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы, причем некоторые из этих программ с открытыми кодами. То есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Что я и сделал для целей своего кабинета и рефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, ну и мануальной терапии, где я, собственно, вбил в базу большое количество информации. На Foxbase, кстати, значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Вот, писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате, и диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, ну, бронхиальная астма. Ну, вот такие-то, такие-то варианты воздействия. Вот. Значит, с использованием таких-то, таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда, Амстрад, на тот период времени у меня с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, значит, ну, тот представляет себе, значит, возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный. И вот прекрасно у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, вот, ну, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Ну, вот такие были слова. Они запали мне в душу. Вот, долго думал, что мне сделать, как мне быть. Ну, решил, говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Ну, так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что иди, пойди разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста, хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что, как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот. Ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, и именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно совершенно первые места на чемпионатах России. И, значит, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, вот, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Ну, достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие. Для того, чтобы оценить, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, именно приемов, достаточно таких, выполняющихся с определенной целью. Что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот, конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере, улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, и так далее. Поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там зад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик. Вот, кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Вот. Аюрведический массаж, это вся техника с маслом. Точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, значит, Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот. Так что есть на кого равняться в этом мире, что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно, авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив, чем и. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было. Вот. Еще успевать ездить куда-то на выезд. То есть преподавали, я в частности преподавал в Литве. Причем я это делал 19 лет подряд. С 1997 года и вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что? Значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот. Так что много лет я туда ездил. И, ну, скажем так, брал с собой и оформлял на них визы. Вот. И Татьяну Григорьевну Новицкую, и Подольскую Ирину Владимировну затем, и Елену Аркадьевну Безбородову. Это, собственно, вот те люди, с которыми мы научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение, они тщательно изучали, были очень благодарны, и мы тоже благодарны, и высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которую я однажды в одной из поездок фотографировал, но вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: «Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы». Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился. Здесь, ну, композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск. Но меньше, чем вся Россия. Во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, ну, здесь невозможно это все сравнивать, потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развиты, ребята. Хотя, ну, такие же инвалиды по зрению, пожалуйста, там есть и бывшие полицейские, и капитаны кораблей, которые потеряли зрение и потом пришли в массаж. Вот. Так что зависит от степени чего? Интеллекта в голове. Чего там в голове у человека? Если он думает о том, как помочь другому, ну что ж, с этой целью он справится, я думаю. Если он знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды в любом случае.
1: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
0: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются в подключении к сети 220 вольт. То есть абсолютно электрически безопасны для пациента. То есть даже при большом желании этого пациента вы не угробите. Вот. А что касается техники, конечно, я большой любитель медицинской техники. Но достаточно сказать, что в 1984 году в санатории работая, я собрал свой собственный прибор для целей рефлексотерапии. Назвал его там «Рефлекс 01», но не суть важно. Главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной. То есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда

0: то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, выненчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой, которая работает на всасывание воздуха. Аккумулятор небольшой. Вот это все устройство, очень компактное. Оно очень функционально. То есть рекомендую такие приборчики закупать на Озоне, на Алиэкспрессе я обычно покупал и затем делегировал нашим студентам или курсантам. Многие как раз-таки в этой теме. Приборы для вибрационной терапии, пистолеты разнообразные. Но здесь аккуратнее с применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана Ямэнь. Осторожнее. Затылочная область. То есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника. Но если на то есть показания, пожалуйста, чего бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры. Там, предположим, какие-то нарушения, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу, ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой. А вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите, вот, значит, к доктору проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины. Извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом пути применения техники в медицине желаю достижений.
1: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024.

0: помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Кийский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Гордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Кийский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем-2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Камерата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых. Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
4: Непростой разговор. Валентина Тюгашова. «Путь принятия».
5: Стихотворение «Особенные дети» читает автор Алексей Лепашов.
6: Любой ребенок лучший на планете для любящих родителей своих. Он словно тонкий яркий лучик света, тьму туч преодолевший грозовых. Бывают и особенные дети, которых дарит тем из нас Господь, кто верит в чудо, все лишения терпит и в будущее светлое ведет. Обманывать таких детей не смейте. Старайтесь быть для них на высоте. Они совсем не овощи, поверьте, а прямо скажем, фрукты еще те. Те, кто готов вести пустые споры о нужности особенных детей, считаю я, за эти разговоры вы недостойны звания людей. Особенный ребенок очень хочет опору в жизни для себя найти и чувствовать защиту днем и ночью от разных катаклизмов на пути. Для деток этих так нужна надежда, уверенность, что в самый трудный час семья их обязательно поддержит, не бросит, не обманет, не предаст. Почаще улыбайтесь, стройте глазки. Дарите детям больше добрых слов. Купайте в море нежности и ласки. Вселяйте в души детские любовь. В моей семье особенный ребенок живет уже достаточно давно. Хоть, может, и это и совсем не скромно. Мой Дима самый лучший, все равно.
5: Когда в семье рождается ребенок, это, как правило, всегда счастье. А когда ребенок рождается неожиданно, и тебе уже к 40, и семья существует более 20 лет, и уже взрослая дочь, и все кажется стабилизировалось, и никаких новостей быть не может, и вдруг такой Божий дар. Понятно, что у человека сначала наступает шок. Почему, как, а что дальше? А потом приходит безусловное счастье. И так было в семье Лепашовых. С этой семьей меня связывают долгие партнерские отношения и, смею надеяться, дружеские тоже. Мы с Ольгой Валерьянной партнеры. Будучи директором библиотеки, я и она заместителем директора Тифлоцентра в Самаре проводили массу разных мероприятий, придумывали и все делали для того, чтобы жизнь незрячих была веселее, лучше, интереснее. Вторая партнерская линия – это мы участники команды в КИСИ. Сначала это был самарский мозай, потом самарские горчишники. И, конечно, нас связывают общие воспоминания и много общего. И когда в семье у Лепашовых родился ребенок, я, наверное, одна из первых сказала, что это Божий дар, и это прекрасно, и лучше быть ничего не может. Ольга Ильяновна, можно я буду вас называть на «ты»?
7: Можно «ты» без отчества.
5: Расскажи, пожалуйста, как произошло такое чудо? Что оно изменило в жизни?
7: Ну, это действительно было чудо. Димка родился чуть раньше срока, практически под Благовещение. Да, мы это все восприняли как благую весть, все здорово. Но потом выяснилось, что помимо радости у Димки есть небольшой набор врожденных заболеваний. Да, наша любимая папина катаракта врожденная. На что я сказала, мальчик. Мальчику вообще по жизни легче. И как-то, ну, мы даже не расстроились по этому поводу. Ну, видит и видит, да. Зрение было неплохое. Прогнозы были, что он сможет даже учиться в общеобразовательной школе, не напрягаясь. Тут все хорошо. Но второй диагноз был у нас похуже. Это был врожденный порок сердца. Но тоже порок операбельный, порок не страшный. И, в принципе, с этим пороком живут много-много лет. И, как мне сказали, даже прыгают с парашютом. С этого начался наш путь принятия, смешанных чувств, радости от того, что такой человечек, он копия-муж, то есть он не то что внешняя копия, вот прям, ну, как будто на ксероксе. По всем повадкам, по поведению, вот кто Алексея знает, да, у него есть характерные какие-то манеры, когда он радуется, когда он думает. Димка делал все абсолютно точно так же. То есть страх вот от его каких-то врожденных заболеваний, он полностью перекрывался радостью от того, что растет такой человечек, что он, в принципе, у нас уже в 4 года хорошо читал, считал вообще, я не знаю, там он точно не до 1000, гораздо больше. Ему математика вообще нравилась, и он говорил, что я получу Нобелевскую премию по математике в 4 года. Я говорил, Дима, Нобелевской премии нет по математике, ее не дают, он сказал, что мне дадут. То есть уверенный такой в себе был человечек.
5: Ты назвала границу 4 года. И что потом?
7: Когда Димке было 4,5, нам нужно было делать очередную операцию по коррекции порока сердца. Мы ее должны были сделать, и в следующий раз только в 18-20 лет, когда уже вырастет сердце, и потребуется замена клапана. Поскольку он искусственный, он не мог расти. И операция прошла успешно. И восстановился он очень быстро после операции. То есть через сутки меня отдали уже в палату. И тут началось что-то невообразимое, то есть резкое ухудшение состояния здоровья. Не буду вдаваться в медицинские подробности. Это было связано с кишечником, с его индивидуальной реакцией на антибиотик. Как потом выяснилось уже, потому что врачи бегали, бегали реаниматологи, никто не понимал, что с ним происходит, почему ему становится все хуже и хуже. И в итоге это привело к тому, что в ночь с 18 на 19 октября 2015 года, день, когда я не забуду эту дату, естественно, у него остановилось сердце. Просто у меня на руках у него остановилось сердце, прибежали реаниматологи, забрали. Потом кома 3 суток, отек мозга, голова была как лампочка. Бесконечные консилиумы, врачи говорили, что 99,9%, что он просто не выживет. Но он выжил, он не за этим пришел в этот мир, чтобы умереть так быстро. Но он пришел к нам совсем в другом состоянии. То есть, да, по глазам это тот же Димка, он все понимает, он всех узнает. Но он полностью стал обездвижен, то есть он превратился в грудничка. У него отключилось все, кроме дыхания и глотания, так скажем, да, из всех вот функций. То есть у него все остальное отключилось. Врачи сказали, что если за полгода восстановится, то вероятность того, что все будет хорошо, она еще есть. Как это произойдет, никто не знал, поэтому мы каждое утро просыпались и ждали, что сейчас Димка скажет: «Мама, папа, доброе утро, вон картавил у нас». Но доброе утро не случилось ни через полгода, ни через год, ни через уже 10,5 лет. Сейчас мы понимаем, что этого доброго утра, такого, какого мы ждем, его не будет никогда. 5 лет, наверное, назад, вот эту дату я не помню. Его признали, если правильно, да, говорить, нуждающимся в оказании паллиативной помощи. Если проще, то присвоили паллиативный статус, этим самым врачи расписались в том, что сделать уже ничего нельзя, и лучше не будет никогда.
5: Я понимаю, что такой статус принять было очень сложно. И даже то, что случилось на 5-м году жизни, тоже нужно было преодолеть. С чего началось это преодоление и это принятие? Как проходило? Потому что я понимаю, что далеко не каждому дано принять ситуацию так, как приняли ее вы. То есть вы вернулись к обычной жизни. Вы начали работать, Алёша не бросал, а ты продолжила. Ты получила новое образование, ты получила новые связи и общественные, и личные. Смогла найти в себе силы, чтобы продолжить жить дальше в полную силу, имея такого сложного ребенка.
7: Ну, началось все как у всех. Мы сначала искали, конечно же, врачей. Искали ту волшебную таблетку, того доктора, который нам скажет, что вот надо сделать, ну что, операцию, да, сейчас что? Все же надеются, можно чип какой-то в голову поставить, да? Ну, вдруг, то есть мы искали эту волшебную таблетку, как абсолютно все это делают, ну, надеясь на какое-то чудо, возили его. Когда мощи святых привозили, возили, прикладывали к мощам. То есть делали все вот хаотично и, так скажем, беспорядочно. Потом из этого всего хаоса мы начали выделять те вещи, которые действительно ему помогают. Да? Ну, то есть там массаж. Да, массаж помогает, значит, массаж мы оставляем. А вот это нам не помогает, ну, скажем, там азокерит, да? И возить, таскать его куда-то там, мучить на машине, себя, его, ловить инфекции. Мы эти все занятия просто стали потихонечку прекращать. А дальше, наверное, я просто помню, что вот когда все это случилось, я принесла Димку домой. И какое-то время я в своей речи говорила: «Мой Димка и Димка». То есть вот насколько вот это ужас, да, вот в голове был, что я где-то там на каком-то своем бессознательном уровне разделяла этих двоих детей. Ну, с месяц точно было. Потом я думаю, ты сошла с ума? Тот Димка твой, а этот чей? Этот не твой? Да, другой. Совсем-совсем не такой, как был. И вот это, наверное, был первый шаг, да, как мы говорим, торг. Ну, в принятии есть много этапов. Вот этап торга мы просто проскочили. Я вообще не торговалась ни с собой, ни со своей совестью. Не обвиняла врачей. Не было у меня этого абсолютно. Потому что я понимала, это не была врачебная ошибка. Я сразу хочу сказать, это был врачебный подвиг. То, что он остался жив, это только благодаря тем врачам, которые, ну, до последнего сказали, что мы поборемся. Потому что вероятность выжить, ну, скажу честно, что вот с этим диагнозом, который приключился с ним, в Самарской области до этого не выживал никто. Мало того, что это очень редко, это очень тяжело диагностируется, как правило, диагностируется уже, когда это все поздно. Поэтому это был врачебный подвиг, и я не торговалась, чтобы было, если бы было так. Нет, такого не было вообще. Но отрицание того, что это происходит со мной, это было, это безусловно. И вот первый, наверное, шаг был, когда я в своей голове, ну, как-то уяснила, что, да, тот Димка и этот Димка, это один и тот же Димка, это мой ребенок, и я его, несмотря на это, точно так же люблю. Вот нету такого, что я теперь вот из-за того, что он лежачий, не говорящий, что я его не люблю. Нет, я люблю его точно так же. Но да, он снова стал грудничком. Мы же любим грудничков, они же не держат голову, не говорят. Это был первый этап. Потом... У нас в семье выросла взрослая, осознанная дочь. На тот момент ей уже было 20, получается, 4 года. И она первая, наверное, сказала, что ну все хватит, давайте просто будем учиться жить. Да, вот так вот. Ну так случилось у нас, мы будем жить. И мы поехали, Димка очень любил ездить, ну и сейчас любит, как выяснилось, на теплоходе. Мы просто взяли путевку на теплоход и поехали в Нижний Новгород всей семьей. Вот с ним, с таким, на руках. Там страшно, не страшно. И первый раз, когда мы зашли на теплоход, за, получается, полтора года он первый раз улыбнулся. То есть мы все-таки смогли разбудить эмоции, которые уснули вместе с ним. То есть это была первая эмоция. Мы поняли, что мы движемся туда, куда надо. И теперь каждый год мы ездим на теплоходе. И каждый год вот этот воздух, это ощущение, ну, его какого-то, да, внутреннего праздника приносит какие-то небольшие плюсики. Но небольшие, их незаметно постороннему глазу, их заметно только изнутри. Потому что меня часто спрашивают: Оль, ну лучше стало? Ну, в общем, понимания нет. То есть не встал, не пошел, не заговорил. Ну, какие-то моменты, вот именно микро-микро, которым надо учиться радоваться, если мы говорим про то, что мы дальше будем жить. А чтобы жить и радоваться, надо на самом деле две вещи. Просто жить и просто радоваться. Это истина, которую я тоже поняла, да, благодаря своему ребенку. Ну, естественно, были слезы, было обидно, потому что была перспектива карьерного роста в обществе слепых, что говорить, да, я отучилась в Реакомпе. Ну, жизнь вообще как бы была достаточно стабильна. Была перспектива выхода на работу из декрета, и у меня уже готовились документы на очередное повышение на моей работе. Я сейчас понимаю, насколько все это вообще где-то в другой жизни, и, может быть, оно мне даже и не надо. И в какое-то утро я проснулась, просто Димку взяла на руки, и вот эту фразу я ее сейчас говорю всем в процессе своей работы. Сейчас я работаю психологом в хосписе в детском в нашем Самарском. И я говорю абсолютно всем мамам, что не надо оплакивать живого ребенка. Ребенок жив, ребенок с тобой, он улыбается, он реагирует, он узнает всех близких. Не надо его оплакивать. Для слез время придет, к сожалению. Паллиативный статус – это еще и принятие того, что ты понимаешь, что тебе придется похоронить своего ребенка. По-другому не бывает. То есть это то, через что придется еще нашей семье пройти. Никто не знает, когда это случится. Мы все делаем для того, чтобы оттянуть это время. То есть никто не торопит, мы абсолютно его любим, в абсолютном принятии, что он такой. Благодаря ему, ну, это точно, наша семья стала гораздо дружнее. Мы перестали обращать внимание на какие-то мелочи, ну, на которые обычно обращают внимание. Мы живем, вот реально живем здесь сейчас. С утра проснулись, улыбнулись. Папа пошел на работу, я Диме говорю: так, у нас сегодня с тобой много работы, работаю я с ним, ну, либо он рядом со мной сидит или лежит, либо он у меня на руках. Если у него плохое настроение, то мы работаем с ним на руках. Я его называю главный психолог хосписа, я так его помощник только. И вот, наверное, благодаря такому отношению к жизни, что мы просто ее приняли. Да, она такая, ни хорошая, ни плохая, ни хуже, ни лучше. Что-то стало в ней, безусловно, хуже. Но что-то, как это может быть ни странно покажется, стало и лучше.
5: А давай посмотрим, какие есть возможности социальные, медицинские. Кто предлагает помощь? Вряд ли назвать, но хотя бы понять, куда сделать первый шаг, кроме как общения с врачами.
7: Тут очень сложно сказать, куда надо обращаться. Это зависит от региона. В нашем

0: регионе это благотворительный фонд «Явита». Я могу его прямо назвать. Это фонд, единственный в Самарской области, который оказывает всестороннюю помощь семьям с паллиативными детьми.
1: А как вы его нашли, этот фонд?
0: Мы его нашли совершенно случайно. Директор фонда, тоже мама ребенка с неизлечимым диагнозом, до создания фонда она проводила такую акцию «Дед Мороз в каждый дом». И просто нам позвонили с детского реабилитационного центра, куда мы ходили на реабилитацию. Ну и они тоже сказали, что есть такая мама, что она организует вот такую акцию. И можно ли дать мои контакты? Всего-навсего она пришла, тоже Ольга, пришла с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с подарками. С 19 на 20 год было. То есть первый раз в наш дом пришел Дед Мороз к такому ребенку с программой, с хорошим настроением. Заставили маму читать стихи. Ну, поскольку, да, сын не может, значит, мама читает. Мама водила хороводы. То есть вот этот глоточек немножко какого-то смеха, Нового года, праздника. Да. А потом, где-то месяца через два, она мне позвонила и сказала: «Оль, ты знаешь, нашелся очень хороший человек, который готов организовать благотворительный фонд. Документы там в стадии оформления, как будет все оформлено, я буду рада, если вы согласитесь быть подопечными этого фонда». То есть мы пришли вот так. Сейчас, безусловно, сейчас везде реклама, сейчас во всех соцсетях, и сейчас фонд «Явита» не знает у нас, наверное, только ленивый, в принципе, в области, потому что это и телевизионные программы постоянные. И, что самое немаловажное, мы наконец-то добились того, говорю «мы», потому что, да, наш детский хоспис «Скорость жизни», учредителем его является благотворительный фонд «Явита». То есть я работаю в хосписе, но фонд – это тоже мы. Врачи стали, если рождается такой ребенок, давать наши контакты. То есть это очень важно, потому что подхватить маму вот на том этапе, ну, ведь одна из целей, чтобы не отказались. И за время существования нашего фонда от таких тяжело больных детей не было отказов. То есть мы помогаем сразу на этапе, когда вот это все случилось, когда поставили диагноз, и когда семья не понимает, что делать, и что греха таить. Очень многие медицинские работники, родственники говорят: сдай в специальное учреждение и не порть себе жизнь. Как сдать, в моем понимании, да, это ты купил бракованную вещь, ты принес ее и сдал, она мне не нужна. Но ребенок это не вещь, поэтому это самое страшное предательство — отказаться вообще от ребенка, от больного и подавно. Потому что, ну, у них и так век недолгий, будем честными, да, а в соцучреждениях он гораздо короче. Как потом жить, понимая это, ну, это уже на совести тех, кто не исправился, отдал. В любом случае, без осуждения, если человек чувствует, что он не может, но он отказывается. Но мы делаем все, чтобы подсказать, что можно жить и так.
1: Что подсказать надо, чтобы она поняла, что жить с таким вот сложным ребенком можно полноценной жизнью?
0: Первое – это понять, что даже с таким ребенком жизнь не останавливается. У нас раньше от фонда, сейчас Минсоц Самарской области финансирует услугу няни.
1: То есть Министерство семьи, демографии и социальной политики Самарской области финансирует няню. Это очень здорово.
0: То есть это в зависимости от тяжести ребенка, от, ну, скажем, одна мама воспитывает или семья, есть ли помощники, там различное количество часов в месяц. Но это нормальное количество часов, чтобы мама вспомнила, что вообще существует жизнь. Походы в театр, пожалуйста. Походы на дни рождения, на юбилеи, на праздники, пожалуйста. То есть няня приходит, это для семьи абсолютно бесплатно. Потом понимание того, что у нас даже программа есть в фонде, которая называется «Ты не один». Это самое главное в этой ситуации, когда ты в шоке, а в шоке любой, да, никто не ждет, чтобы родился ребенок-инвалид. Любой ребенок-инвалид, тем более с тяжелыми множественными нарушениями развития. Или чтобы случилось что-то, да, у нас есть детки после аварии. Ну, все бывает в этой жизни. Никто, к сожалению, ничего не застрахован. Это тоже еще одно понятие, принятие, которое пришло. Что ты живешь, ты думаешь, что от тебя что-то в этой жизни зависит, дергаешься, что-то там планируешь, а потом приходит момент, когда ты понимаешь, что а вот сейчас от тебя ничего не зависит. Просто принять и жить дальше. Вот. Потом, что у нас еще? Лечебное питание - это очень дорогостоящая вещь, которая необходима нашим детям. Наши дети не могут есть обычную еду. Она у них просто не усваивается. И на первоначальном этапе вот семьи, которые до фонда, да, вот как наша семья, ну, у нас просто все средства, все абсолютно уходило на покупку этого лечебного питания. Ну, потому что в 21 веке, чтобы твой ребенок умер с голоду, но это никому не придет в голову. Потом нас подхватил фонд, и, безусловно, они закрыли огромную статью в бюджете нашей семьи. И сейчас Министерство здравоохранения Самарской области обеспечивает бесплатно лечебным питанием всех детей, имеющих паллиативный статус, у которых объем питания составляет лечебного именно больше 70% в сутки. У Димы 100. Есть детки, которые, могут какие-то пюрешки там отдельные есть. Он не может ничего, у него не усваивается. Это еще одна поддержка, именно информационная, донести, да, что не страшно, вот так, да, будет няня. Твой ребенок будет накормлен, с тобой будет работать психолог. К ребенку у нас приходят бесплатные массажисты. Раз в квартал, абсолютно от фонда опять это, да, у нас бесплатный массаж. У нас занятия с нейропсихологами, с логопедами, специалистами АФК. Проводится диагностика. То есть это групповая диагностика, выезжают специалисты, каждому ребенку осматривают и решают, что конкретному ребенку надо, какие занятия. Это занятия тоже за счет средств хосписа, за счет средств грантов, фонда президентских грантов. Но специалисты оплачиваются, для семьи это тоже бесплатно. Расходные средства, различные, которые нужны при более, так скажем, сложных поражениях, чем у Димы. Часть выдает, конечно, государство, но когда государство не выдает, это тоже очень важно понимать, что есть организация, которая поддержит, и ты опять один на один со своей проблемой, со своей бедой не останешься. Есть чат, где что-то случается вот в моменте, а у нас температуру сбить не можем. И обязательно там проконсультируют, какой препарат можно, исходя из состояния ребенка. То есть это тоже очень важно в моменте не напугаться, а помочь максимально, насколько можно. У нас врач-диетолог, который корректирует лечебное питание, либо смену одного на другое, либо увеличение, уменьшение объема в зависимости от роста и набора веса ребенка. То есть это целая огромная-огромная работа, которая ежедневно ведется буквально 24/7, и которая помогает семьям понять, что жить можно. Я долго пыталась вывести формулу принятия. Ведь чтобы понять, принял ли человек или нет, надо понять, а что такое вообще принятие. И нигде, ни в одной литературе нету четко. Просто есть принятие. Это просто как есть сахар, сколько ни говори, сладко не станет во рту. И я вывела такую формулу, что принятие – это когда ты начинаешь рядом со своим ребенком, любя своего ребенка, жить свою жизнь. И тогда можно сказать, что у тебя есть принятие. Когда ты понимаешь, что ты можешь работать. Может быть, не на той работе, на которой ты работала. Может быть, не полный день. В каком-то удобном тебе графике. Но ты понимаешь, что ты можешь работать. Ты понимаешь, что ты можешь отдыхать вместе с ребенком. Или договариваясь с няней, чтобы она осталась с ребенком. Есть у нас семьи, которые просто на сутки едут и снимают отель. И просто муж с женой отдыхают в хорошем отеле. Просто вспоминают, что они просто муж и жена. То есть не папа, мама особенного ребенка, а просто, да, люди, которые едут, отрываются в спа везде, в хороших отелях. Это все включено. И это новый глоток к принятию, глоток к жизни, к тому, чтобы вернуться и опять с новыми силами, с новыми ресурсами дарить свою любовь и заботу своему ребенку.
1: Что бы ты хотела сказать просто в двух словах? Может быть, кому-то самое важное?
0: Самое важное. Не задавайте себе никогда вопрос, за что мне это? На него ответа нет, и это путь в никуда. Перефразируйте его, для чего мне это? И увидите, для чего это дано. Для того, чтобы понять, насколько рядом с вами хорошие люди. Может быть, для того, чтобы найти в себе какие-то ресурсы, о которых мы даже и не подозреваем. Просто поменяйте немножко в своей голове вопрос и ничего не бойтесь. Дорога в 1000 шагов начинается, как ни странно, с первого шага. Просто нужно сделать этот первый шаг без страха, без боли, и все будет хорошо. Нет ничего такого, с чем бы человек не мог справиться.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Свободное плавание.
4: Цикл передач, посвященных году единства народов России.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
6: Да-да-да, очень-очень давно.
5: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
6: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновения. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
5: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
6: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
5: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
6: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой, с Туяной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в 2 вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основной такой это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна. А Нагарджуна — это повелитель нагов. А наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом. И мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И моей личности, вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм. То есть вот эта вот буддийская традиционная санха — это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения. Я очень с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной санхи России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение. И еще самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь бы я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник белого месяца, Сагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о Сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на Сагалгане их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр — это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень вкусно, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень отличается наша культура, вот именно приема пищи, да, что чай должен быть всегда.
1: Да, еще часто бывает, я просто сам замечал такое, что часто говорят, что ладно, давайте по чаю попьем, типа по-бурятски, типа сайуи, а ты приходишь, а там уже у тебя стол накрытый, короче, и не просто чай, а там уже обед из трех блюд может быть, и это уже такое, уже это как бы на уровне языка уже оно вот так вот у нас стало, вот, так что это, конечно, классно, я считаю.
0: Ну да, ты тут сейчас упомянул сэуи, и давай скажем о том, что бурятский язык, он входит в монгольскую языковую группу, язык, на котором говорят только три народа в мире, это монголы, буряты и калмыки. Я знаю, что твоя мама, она именно занимается с научной стороны бурятским языком, да?
1: Да, действительно, мама моя является кандидатом филологических наук по бурятскому языку, и именно из-за этого у нас в семье мы говорим на бурятском языке. Я знаю бурятский язык, разговариваю на нем с самого детства. Даже вот когда, допустим, я приходил с детского садика или со школы, то есть там в основном как бы по-русски, а дома уже чисто вот в основном на бурятском языке. И это очень, очень важно, потому что язык — это твоя идентичность, это, опять же, твоя ментальность, это твое мышление, то есть какой ты человек, как ты мыслишь, как ты представляешь этот мир, ты воспринимаешь его именно через язык, и поэтому очень важно, в первую очередь, конечно, знать свой родной язык, чтобы быть ближе именно к своей вот этой, ну, национальности, к своей традиционной вот, ментальности. Вот. Так что язык для меня очень... Именно бурятский язык имеет очень такое важное прям значение.
0: Да, конечно, ты ярко выражена билингва, потому что с рождения ты всегда слышал и бурятскую, и русскую речь, и одновременно осваивал оба языка, да? Хотя нет, все-таки я помню тебя в детском саду. На руках у воспитателя ты сидел и говорил. То есть я пришла к вам в детский сад с журналистом нашего тогда радио, потом он стал на телевидении работать, это Алексей Фишев. И вот он на Регусе, по-моему, да, сейчас работает. И вот ты его все время называл ахэ. Да, то есть тогда, видимо, ты пришел все-таки без русского языка в детский сад, да? А я пришла в школу без русского языка. Представляешь, я до 7 лет не знала русского языка.
1: Офигеть.
0: Я жила в деревне, в Агинской. И мы все говорили именно все на бурятском языке. Я даже, например, читала, ну, я вообще не знала о том, что существует великий, могучий русский язык. Я думала, что все вокруг.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии в гостях прекрасная, очаровательная девушка. Она певица, продюсер, телеведущая, организатор конкурса красоты «Мисс и Миссис Евразия». Также она придумала и воплотила в жизнь международный проект «Поколение 21 века». Это Юлия Шакирова. Добрый день, Юлия.
5: Добрый день, Виктор.
4: Я, конечно, если бы все сказал, чем ты занимаешься, не хватило бы времени эфирного никакого. Вот. Но все равно мы попытаемся объять необъятное, так сказать, по роду твоей деятельности. А расскажи, пожалуйста, как можно заниматься всем вместе и сразу? И телеведущая, и продюсер, и много чему народ учишь. Вот как у тебя это все получается?
5: На самом деле, существует такое предвзятое, я считаю, мнение, что человек должен заниматься чем-то одним по жизни. И мне кажется, это мнение очень сильно культивировалось на нашем постсоветском пространстве. И вот наши мамы, бабушки, дедушки как раз всю жизнь могли делать что-то одно и все, собственно. Вот. Ну а, собственно, кто сказал, что так должно быть?
4: Смена деятельности — это отдых, да?
5: И я могу сказать о том, что когда вы многоплановы, вообще говоря вообще обо всех, когда у вас много даров, талантов, и когда люди занимаются... Ну, все равно эти вещи можно, скажем так, объять одним словом — творчество, да? Творчество, искусство. У вас не возникает выгорания. Никогда. То есть вы можете переключаться с одной деятельности на другую, и это дает возможность каждой деятельностью заниматься максимально честно, максимально результативно и максимально качественно, что для меня очень-очень важно. Потому что если человек приходит, скажем так, и делает то, что ему уже, ну, скажем так, не нравится или надоело, или он, ну, по каким-то причинам не видит смысла в этом, то и о качестве здесь говорить не приходится, да, то есть он просто ради галочки что-то делает, ну и вот, собственно, и все. Вот, все, что я делаю, мне очень нравится, я получаю невероятный кайф, невероятное вдохновение. И именно поэтому вот все те сферы деятельности, которыми я занимаюсь, это мое.
4: А скажи, пожалуйста, когда впервые пришла идея, что ты человек поющий? Вот когда ты себе сказала: я хочу петь, я хочу все-таки выразить песни?
5: Я открою маленькую тайну, называется. Эта идея никак не пришла в голову. У меня профессиональное музыкальное образование с детства. Я пою с 4 лет, так же, как и танцую. У меня мама профессиональный музыкант, она пианист. И на самом деле я выросла достаточно в музыкальной семье, и музыкальное образование, оно имело место быть. Другой вопрос в том, что много лет подряд я целенаправленно выбирала танцы. У меня профессиональная танцевальная карьера, и как-то музыка, я вообще долгое время думала, ну и вот есть у меня музыкальная школа, 2 отделения и даже музыкальное училище, и, соответственно, и вот зачем это было. И вот в какой-то момент времени, это было после пандемии, когда я вот осознавала, кстати, пандемия, кто бы что не говорил, такое хорошее время было, потому что был момент для переосмысления того, чем ты занимаешься. И вот я поняла, что мне хочется большего. Я хочу уделить внимание всему тому, что долгое время было где-то там, вот, скажем так, спрятано и уделялось этому.
4: Извини,
5: не так
4: что
5: много
4: тебя
5: внимания.
4: Мне кажется, всем нам иногда нужно время, чтобы остановиться, подумать, а что мы бы еще хотели. Потому что мы плывем по течению, да, вот даже человек, который много делает, такой вот как бы всесторонне развитый, как ты, например, да, очень талантливый во всем, и когда ты бежишь, летишь, спешишь, ты, у тебя там интервью, какие-то записи, какие-то проекты, какие-то статусные мероприятия и прочее, нам все равно надо время, вот остановись, задумайся, мгновение, ты прекрасно, а что я хочу еще? И вот пандемия, мне кажется, дала вот этот момент всем, кто способен задуматься, остановиться, как бы перезагрузиться, да?
5: Ну, я думаю, что, ну, во-первых, я, в принципе, человек задумывающийся, очень осознанный. Более того, я даже могу приоткрыть немножко завесу, медитирую и получаю ответы, что сейчас важнее, чем когда бы то ни было, и что на данный момент важно сделать, не упустить этот вот когда составляющую. И, конечно, люди, я соглашусь с тобой, что очень часто люди бегут, и вот в этом бегут, они теряют себя, как правило, и теряют ценность того, чем они вообще занимаются. Поэтому я всегда говорю: ребята, очень важно прежде всего осознавать себя и понимать вообще, насколько вы в этом мире самодостаточны, насколько вы востребованы, насколько вообще важно и ценно то, что вы делаете. А эта ценность прежде всего происходит от того, насколько мы себя принимаем. Вот сейчас очень модно говорить о проявленности, кстати, да? Ну, мне кажется, только ленивый не говорит. Вот проявляйся, проявляйся. А как проявляйся, никто не говорит, да?
4: Вот. Нет, все говорят, но слишком много говорят,
5: да,
4: и не знают уже,
5: нет.
4: Как проявляться.
5: Конечно, вот этой конкретики нет. И вот поэтому я думаю, что то, что я сейчас скажу, возможно, для многих будет конкретикой. Самое главное — это то, чтобы человек, любой человек, вне зависимости от рода его деятельности, прежде всего осознавал себя тем, кто управляет вот своей реальностью. Это number one. А потом уже все остальное. Потом уже можно там заниматься пением, танцами, продюсированием, чем угодно в целом. Но самое важное, когда человек отдает себе отчет в том, что вот он такой уникальный, уникальное создание, творение нашего, как говорится, создателя, и он здесь не просто так, а для
4: так,
5: чего-то.
4: Юля, я тебя перебью.
5: Да.
4: Вот все уже убедились, насколько ты философски настроенная, умная, и созерцаешь этот мир, и пропуская через себя, выдаешь миру те лучшие проявления себя, которые мы, собственно говоря, многократно уже наблюдаем, наблюдали и будем наблюдать. Прежде чем мы продолжим, давай послушаем какую-нибудь первую песню в твоем исполнении. Как это будет песня?
5: Кстати, да, давай послушаем. Ну, мне бы хотелось, чтобы сегодня мы послушали 3 песни, где я тоже вижу смыслы определенные. И пусть эта первая песня будет «Ангел».
4: «Ангел» в исполнении Юлии Шакировой на волнах Радио ВОС. Слушаем и наслаждаемся.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, гостья наша Юлия Шакирова, напомню, кто, может быть, только к нам присоединился, очень талантливый человек, очень одаренный, и что меня радует, что многие звезды, которые участвуют в ее проектах, и просто хорошие люди разных специальностей, и даже конкуренты признают, что твои мероприятия проходят очень на высоком уровне, очень такие знаковые, никого не останавливают равнодушными. Я хочу тебе задать такой вопрос. Вот у тебя как бы такая своя, можно сказать, продюсерская организация, как сказать?
2: Продюсерский школа, центр.
1: Центр продюсерский, да-да-да. Кого и прежде всего вот все хотят научиться сказать, я такой талантливый, я самый лучший, вот я написал несколько песен, или я хочу там танцевать, я хочу, допустим, заниматься фэшн-индустрией, какой-то модой там и так далее. Мы приходим к тебе и говорим, Юлия, научи нас, как вот, что нам делать? Где нам найти того человека, который сможет нас увидеть, кто мы, во-первых, куда нам лучше идти и куда нам продать свой товар.
2: Если я правильно поняла вопрос, вопрос о том, как мы взаимодействуем с теми, кто к нам приходит. Ну, начнем с того, что, во-первых, я продюсирую свои три глобальных проекта. Это премия ТОП-100 Business and Fashion Meeting Awards, которая в этом, вот в 25-м году она была юбилейная, пятый раз она проходила. А потом, как ты правильно сказал, это фестиваль поколения 21 век, где как раз мы даем возможность молодым не в плане возраста, а в плане деятельности, дарам, талантам раскрыться. Это и вокалисты, это и танцоры могут быть, и художественное слово у нас там представлено, и фэшн-индустрия, и много кто еще. И, конечно же, конкурс красоты «Мисс и миссис Евразия». Вот эти три проекта — это глобальные такие детища, которые нуждаются в моей энергии и в моем участии. Но, соответственно, ко мне также приходят, как это сейчас модно называть, эксперты в разных областях, которые хотят больше медийности и так далее. Но самый главный вопрос, который я задаю людям, когда они вот приходят, я говорю, ну а сами-то вы вообще как себя позиционируете, да? Вот кем бы вы хотели вообще, чтобы люди о вас знали, да? А в качестве кого? И вот здесь самый важный момент, на который не каждый может ответить, потому что люди, как правило, не понимают, куда им приложить свои дары и таланты.
1: Я вот хочу быть кем-то, да? Вот хочу быть известным, а кем непонятно.
2: А вот да, вот...
1: Какой у меня имидж непонятно, да?
2: Да, и поэтому я всегда говорю ребятам, да, ну, назовем это так, я говорю, давайте вы пойдете и подумаете, вот как раз хотя бы напишите, пусть будет это 5 каких-то пунктов, вот в которых вы видите реализацию своих устремлений, своих даров, талантов и вообще своих как бы возможностей. Вот. И это занимает время у многих людей. И вот здесь как раз нужно начать с вопроса, кем человек сам хочет стать. Потому что, ну, согласитесь, мы не можем за человека сделать что-то. Мы можем ему только дать какой-то путь, указать дорогу, но спеть за него песню мы точно не сможем.
1: Юля, вот прости, сейчас еще раз перебью. Да. Ты такую тему вот развиваешь интересную. А вот скажи, вот все-таки вот на самом деле вот каждый человек, даже певец пусть будет, да, пусть будет певец, пусть будет красавица, мисс там Евразия, да, или бизнесмен, да, там фэшн-индустрия какая-то, ну неважно, да. Вот ты, вот, допустим, состоялся уже, а что ты видишь в конце пути? Какое моральное удовлетворение? Что ты сделаешь после этого, когда поднимешься на вершину? Ты задаешь такие вопросы, нет?
2: Ну, я задаю другой вопрос. Это еще с профессиональной танцевальной карьеры, когда вот очень многие как бы родители, отдавая детей в спортивные бальные танцы, у меня карьера была связана именно с этим видом спорта, говорят, вот, мы хотим там медали, места и так далее. Я говорю, хорошо, а давайте я задам вопрос по-другому. Какое удовольствие в процессе обучения получает ваш ребенок? Вы вообще вот этот вопрос задаете своему ребенку или, там, наоборот, взрослому человеку? Потому что на самом деле результат в виде узнаваемости, медийности, признания — это, в принципе, результат того, насколько вы сами получаете кайф от того, что вы делаете. Если этого кайфа не случается, и мотивация для роста — это просто, вот, скажем так, стоять с микрофоном в Кремлевском дворце съездов, то она не сработает ни у кого. К сожалению, это правда. Ну, то есть я не буду говорить, что это неправда. Это, к сожалению, так. Потому что если человек не получает удовольствие от того, что он делает, ну, все остальное просто не имеет смысла.
1: В конце концов, мы можем всегда договориться, подняться за определенную сумму и сфотографироваться там с микрофоном. И что дальше?
2: Да, вот что дальше? Вот что дальше? И, например, те люди, которые занимались в моем танцевальном клубе, да, в моей танцевальной школе в свое время, они понимали прекрасно, что те места, те медали, там, да, кубки, которые они получают, вот этот пьедестал, это всего лишь результат их вот этой вот, ну, слово «работа» мне не нравится, их деятельности, их тренировочного процесса, который им нравится, безумно нравится. И это вот всего лишь очередная ступень. Потому что очень часто же как бывает, что человек достиг, ну, там, вот у него состоялся там условно сольный концерт или какие-то соревнования, или какая-то минута славы случилась, ну, собственно, и все. А дальше он не видит смысла вообще в чем-либо. Вот это как раз и является тем вопросом, которым прежде всего важно, чтобы люди задавались, мечтая о большой сцене, о большой славе, о чем-то таком большом, глобальном, потому что это важно. Это же, ну, как бы, жизнь артиста — это же не только сцена, это еще и записи, ну, скажем так, да, репетиции. Много раз ты перепеваешь эту песню, пока ты не найдешь вот то, что тебе нравится, то, что, как говорят, заходит. Ты можешь аранжировку переделывать много раз в целом, и такое бывает, да. То есть, ну, это некий процесс, да, и этот процесс, он требует максимальной включенности. Максимальной включенности только тогда он имеет место быть, и только тогда он обречен на успех. По-другому, к сожалению, это не бывает.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Не, может быть, бывает, да, но да, я таких случаев не знаю.
1: Скажи, пожалуйста, где больше всего можем услышать твои песни, вот твои мысли, твои идеи, в каких соцсетях мы тебя...
2: Ты знаешь, я тебе скажу так, что на сегодняшний день я, во-первых, очень, ну, как бы это правильно сказать, учитывая то, что у меня был, понятно, там, музыкальное образование получила достаточно давно, да, и много лет уделяла спортивной карьере, пою я вот так по новой, ну, где-то 2-2,5 года. И я очень-очень долго, сейчас скажу, чем я занималась, я выбирала стиль, вот что мое, что не мое, очень много каверов перепевала. Очень много слушала себя, что бы я хотела, да, а как вот смыслы какие отражены, к сожалению, я просто долго не отслеживала, да, то, что происходит у нас в шоу-бизнесе, но я понимаю, что, ну, прям на вес золота, когда в песне есть смыслы, прям смыслы. И мне бы, конечно, хотелось петь про счастливую любовь. У нас песен про счастливую любовь практически нет на нашей эстраде, но все про несчастную какую-то любовь, про какие-то расставания, про что-то такое. Вот. И когда приходят авторы, которые готовы со мной сотрудничать и показывают свой материал, и я им рассказываю, что бы я хотела, и вот сейчас мы потихоньку в этом процессе находимся, я думаю, что Бог даст, к концу года, возможно, я представлю альбом, целый альбом для зрителей. Вот сейчас мы активно...
1: Рабочее какое-то название уже есть?
2: Ну, нет? Вот скорее всего, ну, рабочее название про любовь, потому что, согласитесь, это вопрос ко всем, а все-таки это такое чувство, которое правит миром, правит этой жизнью, и без которого...
1: И спасает этот мир.
2: Да, и без которого, наверное, все остальные достижения в целом, они, ну, как бы не имеют того смысла, который несет вот в себе это слово «любовь».
1: Так, давай послушаем следующую песню в твоем исполнении.
2: Да, я хочу как раз представить такой кавер, и, может быть, это будет из кинофильма «Оттепель», по-моему, это сериал даже, да. Мне бы хотелось, чтобы авторы, кто пишет музыку и тексты, тоже послушали, потому что мне интересно вот как раз разноплановать. Хотя многие говорят, что вот нужно в одном ключе топить. Но мне нравится и вот такое в том числе. И, может быть, кто-то услышит, кто-то пишет такие песни.
1: По крайней мере, ты имеешь право на эксперименты,
2: да,
1: как любой артист.
2: Да, да, вот.
1: Итак, слушаем это произведение на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Юлии Шакировой.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вы поняли, что Юлия, во-первых, очень правильно мыслит, движется осознанно по жизни. И я хочу задать такой вот вопрос. Понятно, что с детства музыкальное образование, музыкальная семья. Мне кажется, секрет успеха еще в том, что родители, наверное, много дали, да, поддержали в свое время вот то, что ты хочешь.
2: Ну, я тебе скажу так, что вот сейчас я осознаю, наверное, мне не с чем сравнить, и может, это и хорошо, что не с чем сравнить, а мне все мои начинания, они поддерживались. Там я, например, приходила такая вдохновленная, а вот я хочу вот это, вау, как классно, как здорово. Он говорит, ну, вот и делай, типа. Раз так классно, так как здорово, да, вот. Я даже помню свой опыт, что-то я пекла какой-то торт, вдохновилась так, вот. И это было, конечно, там вся кухня измазана каким-то тестом и так далее. Вот, но, по крайней мере, никто не говорил, что вон, что ты там делаешь, там, фу. И, ну, то есть никто не критиковал. Это очень круто. На сегодняшний день я осознаю, что это было реально круто, когда тебе дают вот реализовать все, что ты хочешь. Это классно.
1: Это важный опыт такой,
2: это, да. Это очень важно, да. Поэтому...
1: А то, знаешь, потом вот хотел что-то, не сделал, и будешь думать, а почему я это не сделал?
2: Да,
1: может,
2: да,
1: быть, нужно было это делать.
2: Кстати говоря, вот, опять же, вот, не знаю, знаешь ты, не знаешь, у меня есть свой бренд одежды, он, конечно, очень молодой, этот бренд, by Шакирова. Uh-huh. Ему, ну, наверное, чуть больше года.
1: В этой неделе моды вот в прошлом году уже был?
2: Нет. И я могу сказать, что и я вот с большим удовольствием вспоминаю, что как раз в школе, когда я училась, у нас там были уроки шитья, и более того, то есть вот насколько горела этим учитель, которая учила не только шить, но и конструировать одежду. И я вот, ну, тогда же мы не задумывались, да, зачем это все и вот как это. А сейчас я понимаю, что именно этими знаниями я пользуюсь для того, чтобы вот это вот все случилось. И я понимаю, что моих знаний, возможно, даже больше, чем тех людей, которые заканчивают специализированное образование по конструированию одежды.
1: А ты знаешь, я хочу сказать, вот извините, что опять перебиваю. Многие, допустим, я хочу сделать бренд. Собирают целую группу людей, которые начинают там разрабатывать. Мне вот это нравится, я хочу это так. Когда ты уже сама умеешь шить, и ты хочешь, понимаешь, что ты делаешь, это же вообще дорого стоит. И мне кажется, это тебе, ну, как и во всем, наверное, ты пойдешь своим путем вот в этом смысле.
2: Ну, мне нравится, потому что я вижу вот коллекцию, я ее сразу всю вижу. Угу. Да, то есть я вижу...
1: Аксессуары все,
2: да,
1: вот эти.
2: Да, то есть я ее вижу полностью всю. Мы начинали, кстати, с аксессуаров, потому что я делала большие банты такие огромные, в трех размерах, одним поменьше, но они поменьше, как бы, да, условно поменьше. То есть все равно они были большие, там, средние и большие-большие, огромные, которые такие трансформеры. То есть их можно носить как брошь, а можно носить как головной убор, как шляпку. Да, и вот с этого, собственно, началось, потому что я считаю, что любая идея, она, если ты ее не реализовываешь, она, в принципе, теряет свой смысл, потому что если вам, дорогие друзья, если вам в голову пришла какая-то идея, какая-то творческое. Сделайте хотя бы что-то сегодня, не завтра, а именно сегодня для реализации этой идеи. Ну, например, вот приведу пример, да, пришла вам в голову идея про коллекцию. Ну, сядьте, нарисуйте два хотя бы лука, два образа, чтобы вот вы поняли, что вы вот что-то для этого сделали. Потому что потом, в принципе, для меня это равно никогда.
1: Да, потому что мы здесь и сейчас. Если мы, допустим, мысли приходят, их надо ценить, эти мысли, если они либо плодотворные, либо мы их задвинем в долгий ящик, и все. И потом нам что-то другое придет, мы опять скажем, мы сделаем завтра. И вот те, кто так делают, у них обычно все это затормаживается надолго, а ты, я так понял, человек действия. Вот.
2: Ну, наверное, в этом очень большую роль сыграли, в хорошем смысле слова, спортивные бальные танцы, потому что там все очень просто. Ну, как и в спорте в целом, да, очень просто. Либо ты идешь и делаешь, ну, либо ты не делаешь, ну и все. Ты стоишь на месте. То есть для того, чтобы степ-бай-степ было продвижение, и чтобы, например, сегодня было чуть-чуть лучше, чем вчера, а завтра
1: надо
2: лучше.
1: Делать.
2: Конечно,
1: брать
2: ты
1: делать.
2: Просто, я всегда говорю так, что ваша задача просто дойти до танцевального зала, переобуться в танцевальную обувь и сделать хотя бы первый шаг. Все, а дальше легче. Потому что очень часто у людей ступор в том, чтобы вот этот первый шаг-то как раз и сделать. Либо, дойти до студии, взять урок вокала, например, да, многие же годами, я знаю таких людей, которые годами откладывают этот момент, да, которые говорят, ой, я так хочу петь, я говорю, ну, приходи, я вот занимаюсь. Ой, ну потом, потом.
1: А многие, знаешь, что говорят?
2: Да.
1: Сейчас время такое тяжелое, надо подождать.
2: Ну, на самом деле, а давайте про время, кстати, поговорим. Но в целом сейчас время ровно такое же, как 5 миллионов лет назад.
1: Мир всегда находится в одном состоянии.
2: Да,
1: как бы.
2: Просто разница в чем? Что раньше, ну даже вот век назад... Ну, даже, окей, полтора века назад не было таких развитых средств массовой информации, и люди о тех событиях, которые случались там на другом континенте, узнавали спустя, там, я не знаю, полгода, год, а может быть и больше, да, а, там, пока приплывет корабль,
1: и
2: пока...
1: И они не заморачивались другими проблемами.
2: Ну, даже, может быть, и заморачивались, но пока они узнают, это же где-то там, это далеко. А сейчас мы, в принципе, мгновенно узнаем эти новости, то, что там случилось в соседнем...
1: Так мы это еще и видим, и пропускаем через себя.
2: Да, да, конечно. И вот этот момент, он дает ощущение того, что мир как-то поменялся. На самом деле, ну, поменялось только то, что средств массовой информации, то, как мы узнаем о событиях, стало больше вот в разы. И вот этот вот информационный поток, он на нас все время со всех сторон движется, да. И по факту все то же самое. Вопрос в другом, как мы реагируем на эти события, потому что вот от этого как раз и зависит, насколько мы счастливы, несчастливы. Счастливы, делаем мы что-то, не делаем, откладываем это в долгий ящик, не откладываем, потому что по факту все то же самое и происходит. Мне кажется, ничего глобально не поменялось.
1: В глобальном смысле, как бы мы ни хотели, мы на некоторые события повлиять не сможем. Мы можем только либо сочувствовать, либо какие-то моменты чем-то можем помочь, либо можем просто развести руками и сказать, ну, что мы можем сделать?
2: Ну,
1: будем ждать,
2: вот,
1: пока закончится.
2: Как правило, я вот не соглашусь. Мы можем повлиять на события своим отношением к этим событиям.
1: Да.
2: Вот как минимум. Потому что смысла переживать? Да, ты пойди что-то сделай целом. Да. Точно так же, как, например, я знаю людей, вот как раз-таки, да, ведь что такое искусство, вот эта плоскость, ее как бы вроде бы нельзя потрогать руками, да, вот мы привыкли, что-то материальное там можно потрогать, а вот там песню, ну как ты ее потрогаешь, да, руками, ну никак, там тот же самый спектакль, ну вот как ты его потрогаешь, да, вот он вроде есть и есть, там кино тем более, да, как ты его потрогаешь, это вот какая-то субстанция, но, я хочу сказать, дорогие друзья, та энергия, которую вы получаете через песни, через видеоконтент, через спектакли, там, я не знаю, через что-то еще такое, да, подобное созерцание. Это в разы большие виды энергии, чем если бы вы пришли и проехали, там, я не знаю, на машине, да, потрогали бы ее просто.
1: Все это влияет на наши составляющие в итоге, да, на
2: очень
1: наше настроение,
2: сильно,
1: на наше
2: очень
1: «я».
2: Очень сильно. Вот смотрите, мы же можем, например, уйти вдохновленными с какого-то концерта, а можем просто не купить билет на какой-то концерт, потому что, ну, как бы там нам что-то не заходит, да, и так далее, и так далее. А можем исцеляться этой музыкой. Вот заметьте, там, да, ученые доказали, что та же оперное искусство в целом, оно на высоких вибрациях, и оно очень положительно влияет там на определенные процессы.
1: Так, давай продолжим исцеляться твоими песнями.
2: Да, мне очень нравится песня «Красивая история», и Алан Черкасов дал мне разрешение на эту песню. Я хочу, чтобы мы ее послушали. Он даже сказал, что у меня, может быть, чуть-чуть лучше, чем у него получается. Это очень ценно, кстати.
1: Конечно.
2: Вот, так что «Красивая история».
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Юлии Шакировой. Запомните это имя, кто не знает еще, и ищите в нашей мировой паутине.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Юлия Шакирова сегодня нас шокирует, не побоюсь этого слова, своими глобальными мыслями, идеями правильными, потому что от того, какие у нас гости, да, тоже очень многое влияет, потому что можно послушать передачу, сказать, ну да, ну послушали, да, вот прям до этого было скучно, а стало еще скучнее. Здесь он, абсолютно наоборот, мы как бы взбодрились, мы поняли, что надо здесь и сейчас менять себя, менять будущее. Вот скажи, пожалуйста, как ты к этой идее долго шла, вот, например, да, что я хочу сделать вот этот конкурс. Вот можно немножечко...
2: Да, кстати, про конкурсы я расскажу. Про конкурсы красоты, правильно?
1: Да, да, конечно, вопрос? Конечно.
2: Ну, на самом деле, очень много раз была в жюри конкурсов красоты, самых различных абсолютно, начиная от российских, включая международные. Есть у меня такой момент, как модельная школа, модельное агентство. Вот сейчас оно какое-то время было в неактивной фазе. Сейчас, я думаю, что оно снова будет в активной фазе, потому что есть запрос на это у людей. И мне мои друзья сказали, говорят, Юль, а может быть тебе самой сделать тот конкурс, который ты вот видишь, вот как ты это видишь, чтобы это было вот прямо вау, да, потому что, ну, как бы быть в жюри это одна история, там ставить, режиссером-постановщиком, кстати, была. Сейчас скажу название конкурса, «Императорская корона России», вот так. Очень года 3, наверное, я им ставила конкурсы, вот, как режиссер-постановщик в том числе. И вот мне всегда, так же, как, кстати, в фэшн-индустрии, я всегда задавала вопрос, ну, хорошо, а вот если, например, девушки не модельных параметров, ну, и вот что им делать с этим, да? Ну, все похудеть же не могут в целом, да, и вырасти там на 20 сантиметров, например.
1: Да.
2: Вот что им делать? А вот они тоже хотят. И получается, что автоматически мы их отсекаем, и как раз это очень сильно ударяет по их самооценке в целом же, да? И я подумала, что, во-первых, было бы неплохо дать возможность не только по внешним данным оценивать девушек, но и по тому, насколько она наполнена внутри, насколько она готова как раз менять этот мир, да, что она хочет сделать, какие у нее проекты социальные, не социальные, там, да, общественные какие-то, насколько она активно вовлечена в жизнь, да, вот. И вот как раз идея конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век», вот, кстати, здесь тоже, почему 21 век, потому что это не только новый век, но и новое тысячелетие. И все-таки важно вот эти каноны красоты, а, собственно, кто их устанавливает? А ведь мы можем сами на них влиять тем, как мы устанавливаем эти каноны красоты. И когда девушка, женщина и даже девочка считает себя красивой, востребованной в этом плане, да, и в обществе в том числе, она по-другому влияет на этот мир. У нее автоматически нет комплексов, да, это уже значит, что она не будет делать неправильный выбор, да, там, в разного рода моментах.
1: А то мы, знаешь, извини, что перебиваю, посмотрим вот на определенные каноны, которые кем-то когда-то были установлены, да, 90-60-90, да, а все остальное, значит, оно как бы не имеет значения. Как бы.
2: Ну,
1: а вот когда
2: да.
1: у Майи Плисецкой спросили, что же главное для балерины, и она ответила, главное – голова.
2: Она совершенно правильно говорила, потому что все в голове. Потому что наши мысли, я уверена, даже не на 100, а на 500%, они формируют нашу реальность. Как бы нам ни говорили, что материя первична, нет, наоборот. Идея первична, и она формирует материю. И это ученые сейчас прекрасно знают и доказали много раз. Вот так и здесь. То есть если мы создаем некую идею, она начинает влиять на этот мир и воплощается в материю. И люди, которые вот 25 января у нас как раз прошел финал конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век» уже 26 года. И я могу сказать, что та энергия, которая от участниц шла в зрительный зал, поверьте, вот я даже сама как организатор, у меня были мурашки на протяжении 5 часов, когда длилось мероприятие. И это говорит только об одном, что состав был поистине волшебный. И каждая, вот при ближайшем рассмотрении, каждая участница, она настолько, как бы это правильно сказать, самобытна и уникальна. И вот именно так и хочется подходить к прекрасным представительницам.
1: Да, потому что бывают, знаешь, люди, которые красавицы-красавицы, а в итоге, когда они открывают рот, извини за выражение, понимаешь, что этой красавице все-таки чего-то не хватает. А бывает, ну, как бы вот, ну, человек, скажем, не соответствует стандартным канонам красоты, но у него внутри какая-то харизма, внутри столько идей, душа компании, скажем. И когда она уверена в себе, она зажигает всех вокруг, ты понимаешь?
2: Ну, да, потому
1: таких
2: что...
1: Таких примеров очень много.
2: Да, и вот раз ты процитировал слова Майи Плисецкой, я могу сказать точно так же, что те виды искусства, которые как бы вот вроде визуальные, да, ну вот мы можем даже и актрис очень много привести в пример, когда вроде бы и визуально, ну, ну не прямо вот там Мадонна, но тем не менее... Это настолько вау, это настолько попадание.
1: Харизма, обаяние.
2: Да, да, даже вспомним Алису Фрейдлих, которая могла перевоплощаться от мымры до королевы, и это было, ну, просто волшебство, которое творилось вот прямо на сцене.
1: И вот сейчас, здесь сейчас это творится волшебство. Ты знаешь, вот мы вроде бы говорим, говорим, говорим, а с хорошим человеком договоришь, даже быстро, как мы с тобой, вот прям время передачи, ну, просто бесследно уходит в прошлое, как бы, но у нас остаются лучшие воспоминания об этом и об этом общении. Вот. Поэтому я хотел бы, прежде чем мы попрощаемся с нашими радиослушателями, послушать еще одно произведение в этом исполнении, а потом мы попрощаемся.
2: Ну вот я думаю, что я следующую песню прямо обещаю скоро записать. Я просто сделаю такой анонс. Недавно мне подарили песню, называется она «Гимн музыки». Автор текста Сергей Шелковников. Это новосибирский автор и вся команда в Новосибирске. И поскольку я топлю за живой звук, я еще не успела ее записать. Но премьера как раз была 25 января на конкурсе красоты. Поэтому обещаю в ближайшее время ее записать, выложить на все платформы. И мне кажется, что как раз эта песня станет гимном фестиваля, который вот родился буквально за месяц, «Талант Евразия, 21 век». Там прекрасные слова, и она вот вообще про то, насколько музыка может жить в душах, в сердцах. И...
1: Будем ждать эту песню.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Я, знаешь что, я хочу тебе пожелать, вот, чтобы все мечты, все планы, которых у тебя очень много, все и творческие идеи, они вот так вот воплощались, как воплощаются, чтобы это было всегда и навсегда. И чтобы были в жизни, самое главное, радостные, счастливые дни. А когда работа в радость, тут уж, как говорится, ну, просто понимаешь, что человек живет правильно. В конце пожелай что-нибудь нашим радиослушателям.
2: С удовольствием, вообще с удовольствием пожелаю. На самом деле, дорогие друзья, очень хочется, чтобы каждый почувствовал ту гармонию между личным, душевным, ну, короче, не только все в делах, но чтобы вот та любовь, которая живет внутри каждого из нас, она нашла воплощение в этом мире, и чтобы у всех все сложилось, и в этом плане в том числе. А когда это все складывается, то это ведет к огромным вершинам в творчестве, в карьере, не побоюсь этого слова. Пускай у всех все сложится самым наилучшим образом. Вы самые лучшие люди на свете.
1: Я напоминаю, что это была самая лучшая за последнее время гостья Юлия Шакирова, которая нас будет шокировать, продолжать своими и конкурсами, и достижениями, и всеми своими талантами. Спасибо за то, что сегодня пришла. Будь счастлива, оставайся такой же, как ты есть. Вот. И до новых встреч. До свидания.
2: Спасибо огромное. До свидания.
0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах,
3: и так далее. И при необходимости активировать звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может.

0: специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из Рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Кийский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Гордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Кийский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Кабирата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни были полны дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестерней и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марьей Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня. Домашние певчие пели на крылосе. Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего. Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним. Потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины, прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено!» И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам. В случае недоумения, руководствуясь лафатерскими догадками и почти всегда безошибочно, звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадьми. «Это кто?» – спросил хозяин. «Антон Пафнутич», – отвечали несколько голосов. Двери отворили, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» – закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнуч, садись да скажи нам, что это значит!» «Не был у моей обедни, к обеду опоздал, это на тебя не похоже. Ты богомолен и покушать любишь». «Виноват», – отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и 10 верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно 3 часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, опустился в объезд. Прервал Кирилл Петрович, да ты, знать, не из храброго десятка. Чего ты боишься?
1: Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и 2 шкуры сдерет.
0: А за что же, братец, такое отличие?
1: Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойника Андрей Гаврилович? Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права и единственно по снисхождению вашему? И покойник, царство ему небесное, обещал со мной по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Досели Бог миловал. Всего навсе разграбили у меня 1 анбар, до того и гляди, до усадьбы доберутся.
0: А в усадьбе-то будет им раздолье, заметил Кирилл Петрович. Я чай, красная шкатулочка, полным-полна. Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела. Полно врать, Антон Пафнович, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только.
1: Вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович, пробормотал с улыбкой Антон Пафнович. А мы, ей-богу, разорились. И Антон Пафнусич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.
0: «А что, господин исправник, поймайте хоть вы Дубровского?»
1: Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец, «Постараемся, ваше превосходительство?»
0: «Ха, постараемся! Давно, давно стараются, а прок все-таки нет. Да правда, зачем ловить его? Забой Дубровского – благодать для исправников, разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. Как такого благодетеля извести?» «Не правда ли, господин исправник?»
1: «Сущая правда, ваше превосходительство», отвечал совершенно смутившийся исправник. Гости захохотали.
0: «Люблю молодца за искренность», сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише». «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
2: «У меня, Кирилл Петрович», – пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня».
1: Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.
2: «Надобно знать, что там утре недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела. Однако, сами извольте знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом. И я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову. Да, думаю, город близко, всего 7 верст, авось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. «Что такое? Что с тобой сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, дожалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу». Я обмерла. «Царь мой небесный! Что будет с моим Ванюшею?» Делать нечего. Написал я сыну письмо, рассказал все и послал ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться. «Милости просим». Входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он где ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал. Разговорились о том и сём, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плути? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком. Он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват, грех попутал, солгал». «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай, где ты встретился с Дубровским?»
3: «У двух сосен, батюшка, у двух сосен».
2: «Что же сказал он тебе?»
3: «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем».
2: «Ну, а после?»
3: «А после потребовал он письмо и деньги».
2: «Ну?»
3: «Я отдал ему письмо и деньги».
2: «А он?» «Ну, а он?»
3: «Батюшка, виноват».
2: «Ну, что же он сделал?»
3: «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с Богом, отдай это на почту».
2: «Ну, а ты?»
3: «Батюшка, виноват».
2: «Я с тобою, голубчик, управлюсь, — сказал грозно генерал. — А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли. Генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного, как липку. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни.
1: Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кирилловна.
0: И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский? Спросил Кирилл Петрович. Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.
3: Как, батюшка, не Дубровский? Да кто же, как не он, и выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать?
0: Не знаю, а уж верно, не Дубровский. Я помню его ребенком. Тогда был он кудрявый белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23.
4: «Точно так, ваше превосходительство!» – провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему отроду 23 год».
0: «А, — сказал Кирилл Петрович, — кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Авось в глаза попадется, так не вывернется».
1: Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев.
4: «Приметы Владимира Дубровского составлены по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось».
0: «И только... — сказал Кирилл Петрович.
3: — Только, — отвечал исправник, складывая бумагу.
0: — Поздравляю, господин исправник, ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста, у кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза? Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.
1: Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок Горского и Цемлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.
0: «Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Ах, жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника». «Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу 20 человек, так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятится».
1: «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвой.
0: «А Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славную смертью от руки неприятеля.
4: Да, он его победитель.
0: Кирилл Петрович указывал на Дефоржа. Он-то отомстил за твою, с позволения сказать. Помнишь, а? Да как не помнить, сказал Антон Пафнутьевич, почесываясь. Очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу, жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его? Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику. Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол. Все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Около 7 часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседами. Дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали. Словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. «Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться». Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. «Сею только предосторожностью», – успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола,
5: Антон Павлович стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением.
3: «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что, извольте видеть,
5: «Que désir, monsieur?» — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.
3: «Эх, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился». «Je veux moi, je veux coucher, понимаешь ли?»
5: «О, monsieur, très volontiers», — отвечал Дефорж.
3: «Vieux donner des ordres en conséquence».
5: Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату ему назначенную. А Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, Дефорж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головой при всем неутешительном смотре. Двери запирались одной задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.
3: «Пурхуа ва туше!» – закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Не могу дормир в потемках».
5: Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.
3: «Проклятый басурман!» – проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно было ему свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня».
2: «Мусье!» – продолжал он. «Живи avec vous parler!»
5: Но француз не отвечал и вскоре захрапел.
3: «Храпит бестия француз», – подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон и в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери и влезут в окно, а его бестию и пушками не добудешься».
2: «Мусье,
3: дело тебя побери».
5: Антон Пафнутич замолчал. Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его поязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другую отстегивал заветную сумму.
3: Антон Пафнутич умер. «Кис-киси, мусью! Кис-киси!» – произнес он трепещущим голосом.
5: «Тише, молчать!» — отвечал учитель чистым русским языком. — Молчать, или вы пропали? Я Дубровский.
0: Теперь попросим у читателя позволения объяснить последнее происшествие повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать.
5: На станции в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощие доказательства не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофею, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой.
1: «Вот Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса. «Эк посвистывает, чтобы он лопнул, окаянный басурман».
2: «А что?» – сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет».
1: «Что за беда?» – возразила сердитая супруга. «Разве не знаешь приметы?»
2: «Какой приметы? Что свист деньгу уживает? Ты, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет».
1: «Да отпусти ты его, Сидорыч, охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту».
2: «Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки, 4-й отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеи отвечать за француза».
6: «Чу, так и есть.
1: Вон скачут. Да как шибко. Уж не генерал ли?»
5: Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
0: «Лошадей», — сказал офицер повелительным голосом.
6: «Сейчас», — отвечал смотритель, — «пожалуйте подорожную».
0: «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону. Разве ты меня не узнаешь?»
5: Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши, кто такой проезжий.
1: «Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый».
5: Молодой человек заговорил с приезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» – спросил он его. «В ближний город», – отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер». «Ах, кому из здешних помещиков определились вы?» – спросил офицер. «Господину Троекурову», – отвечал француз.
1: «К Троекурову? А кто такой этот Троекуров?»
0: «Мафан он офиси. Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже 2 засек до смерти».
1: «Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?»
0: «Ну, что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, и тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческий оборот».
5: «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» – спросил он. «Никто», – отвечал учитель. Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры. Но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее. Офицер задумался. «Послушайте, — прервал он француза, — что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж?» Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.
7: «Лошади готовы, — сказал вошедший смотритель.
5: Слуга подтвердил то же самое. «Сейчас, — отвечал офицер, — выйти вон на минуту». Смотритель и слуга вышли. «Я не шучу, — продолжал он по-французски. 10 000 могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.
8: Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. «Мое отсутствие, мои бумаги?» — повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги. Зачем вам мои бумаги?»
5: «Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?»
8: Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.
5: «Ваш паспорт хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении прекрасно. Ну, вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад, прощайте».
8: Француз стоял как вкопанный.
5: Офицер воротился. «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово».
8: «Честное мое слово?» – отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?»
5: «В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства».
8: «Прощайте. Дай Бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье». Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Смотритель смотрел в окошко и, когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием. «Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский». Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно. Дубровский был уже далеко.
9: Она принялась бронить мужа. «Бога ты не боишься, Сидорыч! Зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского. А теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!»
5: Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги – все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города. Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром
10: на порожней тройке отправился во свояси, без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.
5: Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы бы ни были его тайные намерения, мы их узнаем после. Но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы. Зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя. Кирилл Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кирилловна за неограниченное усердие и робкую внимательность. Саша за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного. Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал, благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия

Где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кирилловна, а Кирилл Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутич. Он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил, и что Кирилл Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Пафнутич спешил откланяться и, несмотря на увещание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровская опустела, и все вошло в обыкновенный порядок. Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокоивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа. В его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она еще не была влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей краткую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием? С увещаниями или дружбы? С веселыми шутками или с безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями. Столовые часы пробили 3:15, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами, в 2 шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки.
Тут остановилась

0: она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились». Марья Кирилловна отвечала заготовленной фразой. «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться». В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию. «Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупив голову. «Я не француз Дефорж. Я Дубровский». Марья Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь, ради бога! Вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо на меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено, я все ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, подкрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец, случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...» Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда-нибудь», — сказал он ей нежным и трогательным голосом, «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в 3-й раз. «Вы меня губите!» – закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?»
1: «Обещаюсь»,
0: – прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались. Дом был в движении. На дворе было много народа. У крыльца стояла тройка. Издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтобы отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирилл Петрович. Гости окружали исправника нашего знакомого и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым. «Где ты была, Маша?» – спросил Кирилл Петрович. «Не встретила ли ты мсье де Форжа?» Маша на силу могла отвечать отрицательно.
2: «Вообрази!» – продолжал Кирилл Петрович. «Исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский».
3: «Все приметы, ваше превосходительство», – сказал почтительный исправник.
0: «Эх, братец», – прервал Кирилл Петрович, – «убирайте, знаешь, куда со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, пока сам не разберу дело».
2: «Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и лгуну? Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?»
0: «Француз застращал его, ваше превосходительство», – отвечал исправник, – «и взял с него клятву молчать».
2: «Вранье!» – решил Кирилл Петрович. «Сейчас я все выведу на чистую воду». «Где же учитель?» – спросил он у вошедшего слуги.
3: «Нигде не найдутся», – отвечал слуга.
2: «Так сыскать его!»
0: – закричал Троекуров, начинающий сомневаться.
2: «Покажи мне твои хваленые приметы», – сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу.
4: «23 года. Оно так, да это еще ничего не доказывает. Ну что же, учитель?»
0: «Не найдутся», – был опять ответ.
4: Кирилл Петрович начинал беспокоиться.
0: Марья Кирилловна была ни жива, ни мертва.
4: «Ты бледна, Маша?» – заметил ей отец. «Тебя перепугали?»
0: «Нет, папенька», – отвечала Маша. «У меня голова болит».
4: «Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся».
0: Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление. Между тем француза не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою. Исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, был предупрежден. Но кем и как это оставалось тайною? Било 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердито исправнику:
4: «Ну что, ведь не досвиду же тебе здесь оставаться. Дом мой не харчевня. Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка в освояси, да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой», — продолжал он, обратясь к гостям. «Велите закладывать, а я хочу спать».
0: Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями.
5: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
6: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
9: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
8: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
9: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
8: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
9: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет. Это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера. В связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
8: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
9: Справедливость, честность и применение законодательства.
8: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
9: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
8: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
9: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
8: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
9: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
8: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
9: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирском экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владелец риэлторского агентства «Общественность ограниченная ответственность Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
8: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
9: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвокат в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
8: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
9: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя, потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
8: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
9: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое, это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшее моей профессиональной пути.
8: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
9: Да, таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели, той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически 100% результат. Да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
8: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
9: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
8: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
9: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получения юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуально, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
8: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
5: Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Что мы знали о папе джаза Луи Армстронге? Видели фото. Золотой раструб трубы, за ним сверкающий блин черного лица. И слышали по телевизору его хит «Hello, Dolly» в исполнении игрушечного тигра. Лишь в 90-х, когда появился CD со спиричуэлсами, который он поет вместе с хором Первой Чикагской Нигеритянской церкви, запись 50-х годов, мы поняли, что пропустили. Мы его приняли, особенно не задумываясь, хотя именно этот губастый негр, абсолютно лишенный голоса, создал из его отсутствия невероятный вокал, принципами которого и приемами пользовались потом все, желавшие петь хрипло. От Утесова до Высоцкого и нынешних попсовиков. Вообще, впервые запеть без голоса и сделать это фактом искусства чего-то стоит. Послушайте великий хит Армстронга «Настроение Индиго», где он не поет даже, а шипит, сипит, хрюкает. Он создает настроение, окрашенное цветом индиго. Больше того, ему всегда мало петь. Он впервые, как в церкви, начал комментировать текст песни. Он в паузах с ним спорит, чему-то удивляется, так будто текст только что попал ему на глаза. И окончательно насладившись этой расчлененкой, берет трубу. И медовый победный крик ее покрывает все. Этой трубой разбиты в лепешку его огромные губы. Врачи запрещали ему играть. Он шипел. Главное в игре на трубе – хорошая мазь для губ. Мне ее сделала моя мать. Я ею пользовался, пока она не кончилась, а больше такой не найти. Джаз велик, а Армстронг – пророк его. Он сказал, если вы спрашиваете, что такое джаз, вы никогда этого не узнаете. Еще он сказал, когда котята напарываются на меня, я говорю им, смотри, папаша, сюда. Я ветеран самого страшного поля битвы на свете. Еще он сказал, много нас спасовало уже, разочлось с жизнью. Осталось совсем мало, горсточка. Но как старый креол-трубач Джо Малыш говорил мне при встрече на параде или на похоронах, чтоб я дал этой трубе сгубить меня, не дождется, я ее первый доконаю.

Сегодня вы услышите отрывок из автобиографической книги Луи Армстронга «Моя жизнь в музыке». Я родился в 1900 году. Мой отец Вилли Армстронг и моя мать Мэй Энн, или Мэй Энн, как все ее называли, жили тогда на маленькой улочке, называемой Джеймс-Элли, всего лишь в один квартал длиной. Она расположена в густонаселенной части Нового Орлеана, известной под именем Бэк-О-Таун. Это один из четырех больших районов, на который разделен весь город. Остальные три называются Аптаун, Даунтаун и Фронтотаун. И каждый из них имел в то время свое собственное, отличное от других лицо. Джеймс Элли, не Джейн Элли, как некоторые ее называли, находилась как раз посередине поля битвы, ибо именно эти места городские хулиганы обычно избирали для своих столкновений и драк, не обходившихся без поножовщины и стрельбы. Этот квартал населяло столько народа, сколько вы вряд ли могли бы увидеть сразу где-нибудь в другом месте. Тут жили священнослужители, шулера, дешевые сводники, воры, проститутки и масса детей. Здесь помещались бары, хонки-тонкс, бары, в которых главное угощение – музыка, и салуны. И многие женщины всевозможными хитростями стремились залучить гостя в пэдз. Так они называли свои жалкие жилища. Мэй Энн говорила, что в ночь, когда я родился, здесь, в Элли, была большая пальба, и двое парней остались лежать мертвыми. Это произошло в большой праздник 4 июля. В этот день в Новом Орлеане почти всегда что-нибудь дослучается, потому что празднующие не расстаются с пистолетами, револьверами или каким-нибудь другим оружием. Когда я родился, моя мать и отец жили вместе с моей бабушкой, миссис Жозефин Армстронг. Благослови Господь ее душу. Но длилось это недолго. Между родителями постоянно происходили ужасные ссоры. В конечном счете они разошлись. Отец нашел другую женщину. Мать ушла, оставив меня с бабушкой. Она поселилась неподалеку от нас, между улицами Либерти и Пердидо. На улицах этих было полно дешевых проституток. Зарабатывали они очень мало, не то что их шикарные конкурентки из Сторивилла, знаменитого района красных фонарей. Была ли моя мать когда-либо дурной женщиной, я не могу сказать. Если да, то она старалась скрывать это от меня. Однако я знаю определенно. Решительно все, начиная от добропорядочных прихожан и кончая отъявленными хулиганами, отзывались о ней с величайшим уважением. Она была очень весела и приветлива, всегда ходила с высоко поднятой головой и никогда никому не завидовала. Я полагаю, что именно от нее я и унаследовал это качество. Я очень любил свою бабушку. Она немало повозилась со мной, и благодаря ей я получил первые познания о том, что хорошо и что плохо. Если я делал что-нибудь, за что, по ее мнению, меня следовало выпороть, она посылала меня во двор принести прут со старого китайского дерева. «Ты стал нехорошим мальчиком», — говорила она. «Я задам тебе крепкую взбучку». Со слезами на глазах я шел к дереву и возвращался с самым крошечным прутиком, какой только можно было найти. Она смеялась и, в конце концов, отпускала меня играть. Однако, если ей случалось рассердиться всерьез, старуха давала мне взбучку за все, что накапливалось неделями. Мэй Энн, должно быть, переняла у нее эту систему. Когда позже я жил с ней, она воспитывала меня тем же самым способом.

На улицах Либерти, Дидо, Франклин и Пойдрас хонки-тонг были на каждом углу, и в каждом из них играли музыкальные инструменты всех сортов. На углу улицы, где я жил, помещался знаменитый фанки-бат, где я впервые слышал игру Бадди Болдена. Он дул в свою трубу, словно штормовой ветер. Должно быть, сама судьба устроила мне такое соседство. Старый Бадди Болден дул в свой корнет с такой силой, что я, наверное, удивился бы до смерти, если бы у меня хватило легких хотя бы на то, чтобы наполнить этот корнет воздухом. Повсюду Бадди Болдена считали великим музыкантом, но я думаю, что он дул в него слишком уж сильно. Больше того, по-моему, он вообще дул в него неправильно. Во всяком случае, он в конце концов сошел с ума. Имейте это в виду. Тогда, в возрасте 5 лет, я еще не играл на трубе, но в этом инструменте было что-то такое, что привлекало мое ухо. Когда я был в церкви или на второй линии, то есть следовал на параде за духовым оркестром, я внимательно прислушивался к различным инструментам, стараясь уловить, что и как они играют. Я приобрел свой первый новый корнет в рассрочку по принципу «маленький взнос сейчас, остальные потом». Каждый раз, когда мой поставщик ловил меня и начинал разговор об уплате очередного взноса, я отвечал ему: «Я выплачу вам все взносы потом, но будь я проклят, если я смогу заплатить хоть что-нибудь сейчас». Корнетисты имели обыкновение закладывать свои инструменты, когда наступало затишье в похоронах, парадах, танцевальных вечерах и пикниках. Несколько раз я тоже закладывал мой корнет в ломбард и добывал под него немного денег. Некоторое время похороны были для меня единственной возможностью поиграть на корнете. Началась война, и все танцевальные залы и театры в Новом Орлеане были закрыты. Был принят закон об обязательном призыве, так что всем пришлось идти работать или воевать. У меня было твердое намерение пойти в армию, но призывались только в возрасте от 21 года до 25 лет, а мне было всего 17. Поскольку играть на корнете мне было негде, я перебивался всевозможными случайными заработками. Одно время я работал на разгрузке пароходов с бананами, но однажды, когда я нес приемщику очередную связку, оттуда выпрыгнула большая крыса. Я бросил связку и побежал. Приемщик заорал, чтобы я вернулся и закончил работу, но я не остановился, пока не прибежал домой. С тех пор бананы приводят меня в ужас. Я не смог бы съесть ни одной штуки даже под угрозой голодной смерти. Раньше я их очень любил и мог запросто управиться один на один с целой связкой спелых бананов, не слишком большой, конечно, при условии, что приемщик меня не видит. Каждый раз, когда дела мои начинали идти хуже, я возвращался к тележке с углем. Я работал на угольном складе до тех пор, пока не находил чего-нибудь получше, то есть попросту полегче. Это очень тяжелая работа. Целый день нагружать уголь и погонять мула. У меня от нее постоянно болела спина. Поэтому, как только мне подвертывалось что-нибудь хоть чуть-чуть полегче, я бросался туда со всех ног, словно по пятам за мной гналась стая преследователей. Работа, которую я получил у Мориса Карновского, была легче. И я оставался с ним довольно долго. Он разъезжал со своим фургоном по всему району красных фонарей, Сторивиллу, и продавал каменный уголь по 5 центов за ведро. Я был очень молод и горяч в те дни. И, получив свой недельный заработок, отправлялся прямо в игорный дом. Меньше чем в 2 часа меня обдирали дочисто, и мне оставалось только повторять про себя 10 заповедей. Когда я возвращался домой к Мэй Энн,

Она кормила меня своим замечательным обедом, и я решал никогда больше не покидать родные места. Где бы я ни был, я всегда помнил стрепню Мэй Энн. Я встретил девушку по имени Айрин, которая только что приехала из Мемфиса, Теннесси, и не знала в Новом Орлеане ни единой души. Она связалась с одним игроком по имени Чики Блэк, жившим по соседству со мной, и захаживала в Хонки-Тонг, где я играл. Часа в 4 или в 5, когда близилось утро, все девочки заходили к нам в бар. Они просили нас играть им что-нибудь из прекрасных старых блюзов и покупали нам вино, сигареты и все, что мы хотели. Я заметил, что у всех дела идут хорошо, кроме Айрин. Однажды утром, во время перерыва, я разговорился с ней, и она мне рассказала свою историю. Чики Блэк забирал у нее каждый заработанный ею цент. И она 2 дня уже ничего не ела. Она была такая несчастная и заброшенная. Какой-то жалкий пучок салатных листьев, что сердце у меня не выдержало. Я зарабатывал за ночь $25. Это были большие деньги в те дни. Конечно, если их удавалось получить. Иногда нам платили, а иногда и нет. Во всяком случае, я отдавал Айрин большую часть денег, пока она не встала.

0: just swing low, sweet chariot. Coming for Jim Carrey. Yeah, man, get me out of here. Me, yeah, me, me, me. Home. I mean, that's what I'm talking about. Wanna go home.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
2: Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Кирпичный дом в Гретне, штат Луизиана. За всю жизнь ни разу не приходилось мне играть в таком бандитском притоне. Это был типичный хонки-тонк, где по субботам рабочие с плотин развлекались в обществе девушек, совершавших регулярные рейсы от стойки бара к танцевальной площадке и обратно. Эти ребята все время пили и дрались друг с другом. Бутылки со свистом летели мимо эстрады, где мы сидели. Стрельба и поножовщина не прекращалась ни на минуту. Но я словно не замечал всего этого. Так я был счастлив, что могу играть хоть где-то. 3 субботы подряд я замечал, что какая-то девушка бросает на меня томные взоры. Я продолжал играть, как ни в чем не бывало, но стал отвечать ей выразительными взглядами. Красотку звали Дейзи Паркер. И все-таки я не очень-то верил тому, что нравлюсь Дейзи, покуда не повидался с ней в одной из комнат на втором этаже кирпичного дома. Мы встречались еще несколько раз, и в конце концов оказалось, что Дейзи и я втрескались друг в друга накрепко. Дейзи шел 22-й год, мне было 18. Я был увлечен ею, что не задумывался даже, есть ли у нее старик, иными словами, законный муж. Она жила во Фритауне, маленькой деревушке между Гретной и Алджером. Дейзи часто приглашала меня зайти к ней как-нибудь днем в гости, и я, естественно, считал, что она живет одна, как и другие девушки ее профессии, с которыми мне случалось иметь дело. И как-то после полудня решительно принялся одеваться. У меня был один единственный костюм, и я берег его, как зеницу ока, чистил и гладил каждый день. Мэй Энн, у которой я в то время жил, заметив мои сборы, спросила: «Куда это ты направляешься, сынок? Такой шикарный, в полном параде». «Да никуда особенно, мама, просто захотелось надеть воскресный костюм», — ответил я. Она дала мне славную затрещину и пошла на кухню помешать красную фасоль с рисом, которая варилась на плите. Было уже 3:30, когда я добрался до Фритауна. Не успел я постучать, как Дейзи сразу выбежала на порог. Лицо ее было одна сплошная улыбка. Она ввела меня в гостиную, закрыла дверь, и мы поцеловались так крепко, что у меня в глазах потемнело. Потом она взяла у меня шляпу, положила на старую-престарую швейную машину, и мы целовались до тех пор, покуда нам не помешал внезапный стук в дверь. «Кто там?» — спросила Дейзи, вся задрожав. Оказалось, что это был ее старик, который, к моему удивлению, знал все обо мне и Дейзи еще с той первой нашей ночи в кирпичном доме, что из сил хлопнув дверью, он ворвался в комнату. Надо было как можно скорее убираться из этого дома. Я ясно помнил, как Дейзи взяла мою шляпу и положила на швейную машину, и понимал, что достать ее оттуда ничего не стоит, но у меня не было времени надеть ее на голову. Мне удалось выбраться на улицу, прежде чем старик обратил на меня внимание. Сев в автобус, я все еще продолжал держать шляпу в руках. Мне не пришло в голову надеть ее, пока я не оказался в безопасности на пароме, возвращавшемся в Новый Орлеан. Еще ребенком я убедился, что выгоднее бежать без шляпы, держа ее в руке. Так можно развить большую скорость.

Прошло еще немного времени, и в один прекрасный день я узнал, что никто иной, как Дейзи, шляется по Либерти и Пердидо-стрит, разыскивая меня. Вот это был сюрприз. Она увидела меня, но я, сделав вид, что ничего не замечаю, продолжал стоять на углу вместе с ребятами, которые только что вернулись с работы на угольном складе. Она бросилась ко мне с поцелуями, плакала и рыдала. Я должна была увидеть тебя. Мы прошли по Рэмпорт и Лафайет-стрит к отелю Кида Грина и взяли там комнату на один вечер, чтобы было где посидеть и потолковать о разных разностях. Очутившись вместе с Дейзи в отеле Кида Грина, я получил отличную возможность испытать ее как следует. О ней нельзя было сказать «прелестно, но глупа». Наоборот, она отличалась рассудительностью и умела зарабатывать деньги. Зато ревнива она была как черт. Но вот ведь как смешно получается, когда двое влюблены. Сколько бы у них ни было недостатков, как ни изводили бы они друг друга, любовь начисто заслоняет все от наших глаз. Так что, как только я понял, что по-настоящему люблю Дейзи, я перестал бороться с собой и дал волю чувству. Выйдя из отеля Кида Грина, мы пошли прямо в мэрию и заключили брак.

те дни, когда я не играл с Кидом Ори на похоронах или на парадах, я отправлялся к устью Нью-Бейсин-канал потолкаться около угольных барж. Мы, молодежь, поджидали их прихода, чтобы подработать на разгрузке. Большие глыбы угля мы складывали в холщовые мешки, а мелочь рассовывали по углам палубы. Эту мелочь мы покупали по дешевке, уносили в мешках, а потом продавали по 5 центов за ведро. Вот так я зарабатывал на жизнь. К 1922 году я стал столь популярен в Новом Орлеане, что мог играть на любой вечеринке. Джо Оливер, который покинул Новый Орлеан в 1918, процветал сейчас в Чикаго. Он слал мне письма и телеграммы, прося приехать к нему и играть в его оркестре. Я и приехал. Зал был забит людьми, так что Джо и его ребята не могли видеть меня, пока я не подошел почти к самой сцене. Но вот они заметили меня, и, казалось, все черти вырвались на свободу. Все парни одновременно подпрыгнули, крича: «Он здесь! Он здесь!» Джо Оливер снял ноги с плевательницы, на которой он обычно их держал, когда играл на своем корнете. У него была личная плевательница, так как он все время жевал табак. «Подождите минутку, дайте мне взглянуть на него», — сказал он ребятам. «Я же целые годы не видел этого коротконогого дьявола! Коротконогого дьявола!» Он всегда звал меня коротконогим, когда навещал в Хонке

спросил я. В Новом Орлеане мы вообще никогда не слыхали о ванне, тем более о собственной. На мне был старый поношенный смокинг, уже изрядно послуживший мне. Конечно, я вычистил и отутюжил его, чтобы по возможности не бросалось в глаза, какой он старый и потрепанный, пока не подойдешь поближе и не увидишь заплаты. Во всяком случае, я считал, что выгляжу достаточно элегантно. Зал был полон прекрасных музыкантов из даунтауна. Я несказанно волновался, занимая свое место рядом с такими музыкантами, как Джонни и Бэйби Дотс, Оноре Дутрей, Билл Джонсон, Лил Хардин и сам Кинг Оливер. Было очень приятно вновь играть с Бэйби Дотсом. Я с радостью узнал, что он бросил пить и опять вернулся к музыке. Когда в ту ночь мы выпалили свою первую ноту в Линкольн Гарденс, я сразу понял, дела мои здесь пойдут что надо. Когда папа Джо стал дуть в свой горн, он зазвучал, как в былые времена. Первый номер прошел так здорово, что мы повторили его на бис. Каждый номер в ту ночь моего дебюта был ошеломляющим. Это был лучший период моей жизни. Я играл на севере вместе с великими музыкантами. Мечта моего детства наконец-то сбылась.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые. Сачмо. Рот как сумка. Джаз и я родились вместе и росли бок о бок в бедности и безвестности. Я знал джаз еще до того, как он сделался мягким и податливым после слишком большого и слишком раннего успеха. Я видел, как он ходил босиком по заплеванным тротуарам, прежде чем начал носить ботинки. И я думаю, что подобные вещи малоприятны для любого молодого человека и любого молодого искусства. Я видел, как он начал свое путешествие в блестящей компании и много лет провел в дурном обществе. Лишь немногие из нас, старых друзей, помнят хорошего парня, которого мы знавали в хонки-тонк с Нового Орлеана, на пароходах Миссисипи и в танцевальных залах чикагского Саутсайда. Когда мы были мальчишками, в Новом Орлеане мы учились свинговать без всяких учебников. Тогда еще не было написано ни одной книги о джазе. Этот вид музыки был слишком нов. Но если бы даже такие книги и существовали, от них вряд ли было бы много толку, поскольку почти никто из нас, как я уже говорил, не знал нот. Позднее, когда мы этому научились, дело пошло гораздо быстрее. Когда вы растете вместе с чем-то, что для вас естественно и привычно, вы можете любить его, но едва ли можете оценить. Вам не удастся понять, хорошо или плохо то, что повседневно рядом с вами, покуда вы не сравните его с чем-то сходным. Я довольно поздно понял, что всю жизнь плавал в садке, полном здоровенных рыбин. Я рос среди великих музыкантов. Они не могли отличить Баха от Бетховена или Моцарта от Мендельсона, может быть, даже никогда не слыхали о них. Я даже думаю, как это не парадоксально, что именно потому они и стали великими музыкантами. Не ведая классической музыки, не зная за редкими исключениями элементарной нотной грамоты, они создали свою собственную музыку. Какие-нибудь 20 лет, сами не понимая этого, они создали совершенно новый вид современной музыки – джаз. Это была их музыка, выражавшая то, что они чувствовали. Они были композиторами и исполнителями в одном лице, сочиняли непосредственно по ходу игры и хранили все свои произведения лишь в собственной памяти. Они ничего не записывали на ноты. Слушатели могут записать джаз, но если музыкант будет играть только то, что записано, его музыка сразу станет стандартной, потеряет индивидуальное и вообще перестанет быть джазом. Именно это и случалось всякий раз, когда джазовые пьесы приобретали слишком широкую популярность. Люди стали записывать темы и печатать ноты, чтобы все играли так, как написано. И джазовая музыка, такая, как она родилась в Новом Орлеане, была на грани гибели, ибо само существо и душа джаза – это свободная импровизация артиста. Если бы пионеры джаза ходили в школу, изучали музыку великих мастеров, поклонялись их творениям и считали кощунством изменить хоть бы одну ноту в том, что им предстояло играть, джазовая музыка вообще никогда не появилась бы на свет. Им бы внушили, что записанная музыка, будь то шедевр классики или популярная песенка, есть нечто священное, ни в коем случае не подлежащее изменению, со стороны новичка особенно. Предполагается, что каждая пьеса, все равно хорошая или плохая, лишь только она записана на ноты, становится чем-то окаменевшим, и уже несущественно, кто эту вещь исполняет и что он при этом чувствует. Я не понимаю, почему же то, что делает композитор, артист или другой мастер, замечательно выразивший свои чувства, не может быть изменено другим художником, который хочет не следовать за кем-то, а идти своим собственным путем, выражая не чужие, а свои мысли и чувства. По-моему, именно так должно поступать каждое новое поколение художников, потому что в этом единственный путь – развития музыки и искусства. Я думаю, что существуют два рода творцов. Один – это человек, который выучил все о предмете, знает его историю и может от этого оттолкнуться. Другой ничего не знает и сам ищет способы выражения. Джаз был создан главным образом творцами этого, последнего типа. Вот почему в ранние годы джаза люди замечали в нем две вещи. С одной стороны – силу жизни, с другой – грубость и неотделанность. Конечно, сегодня свинг-музыка более рафинирована и нежна, более...
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
3: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской Федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Кийский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Гордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Кийский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Кабирата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Документальный фильм «Век другими глазами» начинается. Белый титр на черном фоне Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых представляет. Фрагменты холста Питера Брейгеля «Притча о слепых, идущие вереницы слепцы». Первый из них упал, второй наткнулся на него.
5: В Библии есть притча о слепых, что слепой, ведущий слепого, обязательно упадет в яму, в пропасть.
4: На картине шесть слепцов, часть из них положила руки на плечи впереди идущих. Москва, Новая площадь. Мужчина в темных очках идет, держа под руку женщину.
5: Но столетняя история нашей организации это опровергает.
4: Молодые ребята страстями переходят дорогу.
5: Потому что, как правило, тот внутренний огонь, который горит в незрячих, всегда привлекает людей с добрым сердцем, замечательной душой, помогающим тем, кто слеп, пройти по жизни достойно.
4: Женщина и мужчина подходят к зданию с табличкой «Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых» ВОС. Мужчина в темно-синем костюме прикасается подушечками пальцев правой руки к выполненной шрифтом Брайля надписи на табличке. На черном фоне появляются белые буквы названия фильма «Век другими глазами». Двор деревенского дома, падает легкий снег.
6: Алька, рядом.
4: Из пристройки к дому выходит мужчина, его глаза закрыты, к нему, виляя хвостом, подбегает овчарка.
7: Все друзья, товарищи, с кем общался, они потихонечку стали разворачиваться, отходить.
6: Алька.
4: Мужчина идет по деревенской улице.
6: Пойдем в поле гулять.
4: Немецкая овчарка бегает вокруг него, виляя хвостом.
6: Пошли. Аля.
4: Мужчина выходит на поле, покрытое пожухлой травой.
7: В итоге пришло понимание, что когда было все нормально со здоровьем, было интересен многим, а тут оказывается, что вот только супруга, дочь, родители.
4: Мужчина сидит за столом в деревенском доме.
7: Ну, это, честно, тяжело.
4: Титр Николай Яковлев, участник СВО.
7: А само непосредственно вот времяпровождение, то есть я просто сидел, грубо говоря, дома, не знал, что делать.
4: На столе торт, кружка.
7: Ничего не хотелось делать, ничего не интересно было. Я просто вот головой в подушку. День, другой, третий. Ну и так вот это все длилось. Семья, жена и дочь не сразу привыкли. Ну и там невозможно, конечно, привыкнуть сразу. Всем было тяжело.
4: Николай тяжело вздыхает.
7: Ну, с прошествием времени все наладилось. Ну и...
4: Николай часто моргает.
7: Я им на самом деле очень благодарен, что и дочь не стесняется меня, хотя, ну, мне известны случаи, когда... И дети стесняются, там, слепых каких-нибудь родителей. То есть тут мне повезло.
4: Черно-белые архивные кадры, демонстрации, люди несут плакаты, набранные на реформенной орфографии. На людях одежда начала 20 века.
8: В 1916 году в военном Петрограде создается первая самостоятельная организация слепых – Всероссийский союз слепых. Его создателем был незрячий художник Василий Иванович Нечаев. Несмотря на то, что Союз распался уже в июле 1918 года, во многих губерниях создаются отделы этого Союза, которые после распада Всероссийского Союза слепых становятся самостоятельными организациями.
4: Алла Агаркова, директор Центрального музея ВОС, здесь и далее участники фильма представлены титрами. Кадры выступления Ленина.
8: Именно молодое государство проявляло заботу о том, что необходимо создать общественную организацию самих слепых. И вот, наконец-то, в 23-м году московская инициативная группа во главе со слепым юристом Маврамати Борисом Петровичем создает Всероссийское общество слепых. Незрячие понимали, что необходимо не только привлекать и вовлекать в свои ряды москвичей, но и инвалидов по зрению всей страны. И представители, члены этого совета начинают выезжать в губернии, где на местах начинаются создаваться губернские отделы. И вот, наконец, 6 апреля 1925 года во втором здании МХАТ в Москве состоялось торжественное открытие первого учредительного съезда Всероссийского общества слепых.
4: Рассказ сопровождается архивными фотографиями упоминаемых людей. Панорама современной Москвы в ускоренной съемке. Над городом летят облака. Ночная Москва. На фоне небоскребов Москва-Сити, подсвеченных футуристическим голубоватым светом, выделяется классический силуэт освещенного теплым желтым светом здания бывшей гостиницы «Украина». Жилая комната. Молодая женщина с зачесанными назад темными волнистыми волосами играет на цифровом пианино. Молодой человек в темных очках с белой тростью в руке переходит дорогу. Станция метро. К платформе прибывает состав со светящейся надписью «Тропарева». Рассказ сопровождается архивными фотографиями.
8: В 1925 году в Москве открывается электромоторное объединение слепых, которое выпускало электромоторы для оконных вентиляторов. А в 1927 году в Москве открывается артель «Минерал», которая известна тем, что это первая артель, которая получила госзаказ на полировку мрамора для строящейся тогда первой линии метро. Станции «Сокольники» и «Красносельская» облицованы мрамором, которую вручную шлифовали рабочие этой артели. А 15 мая 1935 года рабочие этой артели были в числе первых почетных пассажиров, когда метро пустили.
9: Всероссийское общество слепых.
4: Фотособрание общества.
9: Задолго до появления в нашей стране различных благотворительных фондов и организаций, оно явило согражданам пример подлинного гуманизма и милосердия.
4: Лазарет. У мужчины забинтовано лицо.
9: В тяжелейших условиях голода и разрухи, не имея ни средств, ни опыта, энтузиасты общества создавали артели и мастерские для слепых, школы для потерявших зрение воинов, клубы, общежития, музыкальные коллективы.
4: На галечном побережье сидит мужчина с тростью.
9: И все это для того, чтобы вернуть незрячего человека в жизнь, дать ему возможность ощутить ее во всей полноте.
4: Мужчина в синем костюме за столом в кабинете.
5: Фундамент, заложенный вот предвоенными годами.
4: Владимир Сипкин.
5: И, конечно, руководителями организации.
4: Президент ВОС.
5: Это, конечно, тот фундамент, который наметил векторы развития нашей организации. Во Всероссийском обществе слепых прежде всего очень развиты все вопросы, которые связаны с социальной реабилитацией. Это прежде всего элементарная реабилитация, пространственная, средовая, как мы ее называем, в центре реабилитации слепых. Есть профессиональная реабилитация, конечно, социальная адаптация в обществе. Спорт, культура, просвещение. Ну и, конечно, это школа собак-проводников наша. Мы делаем все, и все эти вопросы спокойно и четко, испокон веков, начиная с образования ВОС, решаются.
4: Рассказ Владимира сопровождается кадрами будней реабилитационных центров, мастерских и спортивных заведений. Теплица. Темноволосая девушка на ощупь вкладывает рассаду в землю, глаза девушки прикрыты. Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской РО ВОС.
10: Всероссийское общество слепых на данный момент, как мне кажется, является такой площадкой, где ты можешь прийти, попробовать, найти единомышленников.
11: Владимир Федорин.
12: Наше общество – это большая дружная общественная организация, где при желании каждый инвалид по зрению мог себя найти, мог найти свое какое-то дело, исходя из возможностей и пожеланий члена ВОС.
10: Чтобы узнать это, чтобы понять, что это возможно, ты приходишь в общество слепых, ты общаешься, ты видишь, ты пробуешь. Тебе дают возможность попробовать себя в разных форматах, в разных жанрах. И таким образом ты определяешь, что для тебя на сегодняшний день является, ну, более перспективным, более интересным, где ты можешь себя реализовать.
13: Когда находился в военно-медицинской академии, приходили активисты. Женщина из ленинградской организации рассказывала нам, афганцам,
11: Николай Сарычев,
13: инвалидам, о всероссийском слепых. Когда нам было понятно окончательно, вот уже все, люди прошли, зрение не вернуть даже ни на 1%.
11: Кружок. Люди играют в тактильные шашки и шахматы.
13: Вот здесь вот это наша общественная организация, которая помогла, подала руку, подала надежду, ну, вот, что, оказывается, можно жить. Ну и вернувшись домой, после того, как комиссовали, пришел в первичную организацию, стал на учет. В этом же году был направлен в Волоколамский реабилитационный центр, очень хорошее, опять же, учреждение. Мне здорово так вот это помогло. Научили меня ориентироваться в помещении, ориентироваться в пространстве.
11: Галина Катрук.
14: Инвалиды по зрению на сегодняшний день общаются не только вот в кругу своих там близких людей, которые рядом живут, а в общем-то они общаются по всей территории Российской Федерации.
11: Дмитрий Поташов.
15: Слепые люди порой тоже ищут компанию себе подобных, имеющих ту же проблему, ту же нозологию, поэтому это одна из причин создания Всероссийского общества слепых, которому вот в июле месяце исполняется 100 лет.
11: Женщины за столами.
16: Пришли сюда вчера на экскурсию. Такая красота. Я не знала, что можно без зрения такие вот вещи делать, оказывается. Заинтересовалась, конечно.
11: Женщина нанизывает бисер на ленту.
17: У нас и в дартс, пожалуйста, стреляют. У нас в теннис играют.
11: Женщины вращают спиннеры для бисера.
17: Да, в теннис играют. Вот у меня, например, пятиборье. Я когда-то занималась этим. Легкая атлетика у меня. Так что у нас чем только не занимаются.
10: И вот в этом плане, мне кажется, Всероссийское общество слепых является уникальной площадкой, альтернативы которой для людей с нарушением зрения на данный момент просто нет. Несмотря на всю достаточно стройную систему социального обеспечения, которая сегодня действует в нашей стране.
11: Небольшой класс.
18: У нас с вами тема занятия – оценка качества. Состояние соты рамок.
19: Жалко, смотреть мы не можем, только пощупать.
18: Щупайте.
11: В руках людей пчелиные соты.
18: Пчелы, крышечки восковые, сгрызают просто. Руки работают, сгрызают жвалами, работают челюсти. И затем, когда ячейка уже без крышечки, они пьют этот мед. Берут мед и вот так они питаются.
11: Сергей Степанов.
20: Люди, которые потеряли зрение, они, в общем, попадают в сложное жизненную ситуацию, так сказать, и психологически, и вообще человек как бы думает, что все, жизнь на этом закончилась.
11: Евгений Шакуров, участник СВО. Ой,
21: как это объяснить? Пришел в упадок, так сказать, на первое время.
11: Евгений на улице.
21: Начал.
11: Падает легкий снег.
21: Даже выпивать одно время начал. Потом вроде с помощью семьи, жены собрался с духом, подумал, что надо воспитывать их, надо собраться силами и жить дальше. Я какой был, такой остался, в принципе. Добрый, заботливый отец и муж. Сильно я не поменял. Ну, было первое время сложно, зубами скрипел, к психологу походил. Ну, плюс помощь моральная семьи и жены.
11: Евгений идет, держа на поводке собаку с небольшой биркой с изображением Красного Креста на ошейнике. Владимир Казанкин.
22: Нужно стараться просто донести ребятам, что, ребят, жизнь не кончилась. Да, она станет другой, да, понятно, но она будет продолжаться. И самое главное, нужно сделать ее так, чтобы она приносила радость. Более того, ведь еще нужно будет работать с семьями. Ведь многие ребята, они живут, имеют жены, они имеют детей. И объяснить жене, что вот у нее муж раньше был великолепным, сильным, а сейчас он вернулся, условно говоря, или на коляске, или ослеп. И нужно объяснить это женщине, что, ну да, в какой-то моменте будет сложно, в каком-то моменте будет тяжело. Но если будет рядом поддержка, то она рано или поздно даст свои результаты.
11: Сцена. На заднике проекции с логотипом КСРК ВОС и надписью «Честь имею». На сцене Евгений, на его пиджаке георгиевская ленточка и три медали.
23: Раньше, когда я начинала ходить сама,
0: передвигаться по Москве.
11: Виктория Потапова.
0: Я очень всего стеснялась, особенно взять трость в руки и пойти с тростью. Это проблема, какая была отговорка. Как так, я молодая, красивая, на каблуках и с тростью?
11: Четырехкратный бронзовый призер паралимпийских игр.
0: Когда вот это все проходит, и переломаешь в себе, в своей голове, что это совсем не стыдно подойти и попросить о помощи. Как-то мне всегда помогали. Подходили, спрашивали, и, не знаю, у меня нету такой проблемы, что вот нету помощи.
11: Валентина Плаксина.
1: Все время говорим, идите вперед и прямо, что бы ни было, идите вперед, не забывайте, оттачивайте все то, что мы вам дали. Если вдруг приехал человек, и семья его не поддерживает в этом, а вот лучше не трость, возьми, брось эту трость, а я тебя доведу до магазина или еще куда-то. То есть наше обучение, я понимаю, идет на смарку. То есть цель-то наша, чтобы незрячий человек был как можно более самостоятельным. И гиперопека членов семьи, она делает плохую службу для самого незрячего.
0: Люди вокруг, ну, не вечные, они же не будут рядом с тобой всю жизнь. У них своя жизнь. Ну, как-то привязывать к себе, как-то вот такой быть немощным. Не знаю, это не мое.
11: Бегающие по клавишам пианино руки женщины. Женщина широко улыбается. В углу жилой комнаты детская кроватка.
3: Начала терять зрение, я в возрасте 7 лет, была отслойка сетчатки, и просто операцию не сделали вовремя, и все. Никто меня не ставил ни во что, дети смеялись.
11: Елена Кухаренко, пианистка.
3: Прям ребята реально
11: композитор.
3: Издевались надо мной, обливали меня водой, плевались, например, иду по лестнице. Они, там мальчишка был с лестничной площадки сверху, на меня плевался. Люди-то не понимали, что я не вижу. Ну, точнее, они не хотели принимать меня в свое общество. Но было очень обидно тогда, на самом-то деле. Это было самое страшное в реабилитации. Потому что в бытовом плане я вообще не заметила. Ну, просто приспособилась.
11: Лужайка возле дома. Девочка выдувает мыльные пузыри на бутон тюльпана. Жилая комната. Девочка делает кувырок на полу. Рядом сидит девочка лет 3.
23: Малышки, а вы тоже хотите танцевать? Танцы.
11: Две девочки кувыркаются на кровати с большим плюшевым тигром.
3: Я больше всего переживала, что у меня не будет детей, что у меня не будет семьи, я не найду мужа, никто на меня не посмотрит. Я прям переживала так. Но когда поступила в колледж, я поняла, что у меня все в порядке с этим. Там отбоя не было, я вообще закрывалась в классе, чтобы только мне не мешали заниматься. Ну, а мужа я нашла уже после академии. Абсолютно зрячий, нормальный человек. И так получилось, что вот мы с ним стали встречаться, вместе жить. И пошли дети. Один, другой, третий, четвертый. Вот мы живем. И вполне счастливо. Ну, как я считаю, мне все нравится. И я бы еще детей не против.
11: Рассказ Елены сопровождался фрагментами семейной жизни. Елена играет с детьми, помогает мужу клеить обои, накладывает в тарелки салат. Елена с малышом на коленях сидит за пианино, нажимает пальцами малыша на клавиши.
5: Хрупкость мира и, конечно, его незащищенность во многих тех моментах истории, которая прошла и на наших глазах, и на моих глазах, я могу сказать, да, любое время качество жизни и жизнь может поменяться.
11: Из темноты медленно появляется вечный огонь перед могилой неизвестного солдата возле стен Московского Кремля. Владимир подходит к могиле, аккуратно кладет на монумент гвоздики. За ним идут несколько человек, у многих на лицах темные очки, а в руках трости.
24: Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны.
25: Когда началась война, к Ленинграду продвигались войска противника, и далеко не все незрячие были эвакуированы из Ленинграда. 31 августа 1941 года была перерезана железная дорога, связывавшая Ленинград с остальной страной. И вот представьте себе, ситуация в городе находилась в очень плохом состоянии.
11: Никита Попов.
25: Командованию не хватало и человеческих резервов, и техники. И в этот момент, в декабре, к организации «Общество слепых» обратились из штаба войск ПВО с предложением чтобы слепые служили в качестве слухачей на таких устройствах, которые назывались звуковылавливатели. Просто возникла мысль, что слепые будут лучше воспринимать на слух звуки бомбардировщиков, которые слышны были благодаря этим звуковылавливателям на расстоянии до 10, иногда 12, 14 километров, и что это поможет защитить город.
11: Памятник красноармеец с закрытыми глазами за звуковылавливателем.
25: Идея памятника этим людям родилась года 4, может быть, 5 назад. Подал эту идею московский слепоглухой художник Сильянов.
2: Это слепоглухонемой скульптор. Это символично. То есть он создал прообраз вот этого слухача. Ну а дальше уже Мария Третьякова и, конечно, архитектура города Санкт-Петербурга.
5: Я считаю, что 3 сентября 2024 года, открыв этот памятник, мы еще раз подтвердили, что в России о всех героях помнят, и никто не забыт, и ничто не забыто.
11: Открытие памятника. Пожилой мужчина в темных очках прикасается к бюсту, расположенному на высоте около 1.5 метра, аплодирует. Звезда, в центре которой горит вечный огонь, возле могилы неизвестного солдата.
4: Послевоенный год значительное большинство военнослепших становится членами Всероссийского общества слепых. Уже к 1946 году около 10 тысяч военнослепших вступает в ряды общества. 11 человек из числа военнослепших удостоены высшего звания нашей страны – звания Героя Советского Союза.
6: Родная моя, верю тебе, ты ждешь меня. Война разлучила нас, но война кончится. Мы отпразднуем победу, и я вернусь. О, какая это будет чудесная жизнь, без грохота орудий, трескотни пулеметов, без окопной грязи и гибели друзей, мирная жизнь, синее небо над головой, золотой диск щедрого солнца.
11: Черно-белые кадры, незрячие на производстве, отстраиваемый город.
5: Нужно выделить период после Великой Отечественной войны, когда с фронтов пришли незрячие люди. И, конечно, все те учебно-производственные мастерские, они потребовали дополнительных средств. И самое интересное, что именно в этот период нам очень сильно помогло государство.
7: Все годы общество работало на средства государства и датировалась вся его работа по бюджетам местных и центрального бюджета.
11: Борис Зимин.
7: Развивая предприятия в первые годы после войны, общество было вынуждено их открывать во всех удобных и неудобных помещениях, приспособленных, подвальных, торговых. И это все осложняло условия работы, но все же это был труд, и люди шли, и трудились, и работали. Совершенствуя свое предприятие, общество добилось того, что они стали все рентабельными. И в 1951 году общество просило правительства освободить его от дотации бюджета, и всю свою деятельность 1951 года начала проводить за свой счет.
11: Завод «Мужчина за прессом».
5: Был государственный заказ, рабочих рук не хватало после войны. И, в принципе, инвалиды по зрению зарабатывали очень приличные средства для своей жизни. И, конечно, часть средств от деятельности предприятий всегда отчислялась в централизованный фонд Всероссийского общества слепых. На все те нужды содержания учреждений, имущества Всероссийского общества слепых. И, конечно, это все дало свои результаты.
4: 14 ноября 1975 года в колонном зале Дома Союзов Всероссийское общество слепых за заслуги в деле приобщения к общественно полезному труду инвалидов по зрению награждено орденом Трудового Красного Знамени.
11: Колонный зал. Борис Зимин принимает Трудовое Красное Знамя.
8: Праздник Всероссийского общества слепых. Правительство страны высоко оценило его деятельность за 50 лет, наградив орденом Трудового Красного Знамени.
11: В правом верхнем углу знамени закреплен орден. Владимир в кабинете.
5: А возглавил всю эту работу Борис Владимирович Зимин. Это очень яркая, очень харизматичная фигура во Всероссийском обществе слепых. С учетом того, что был создан такой Всемирный союз благосостояния слепых, который он возглавил.
11: Колонный зал, за трибуной сменяются выступающие.
8: Признание советского опыта в организации жизни незрячих прозвучало в выступлениях президента Союза слепых и слабовидящих Германской Демократической Республики, Хельмута Пилоша, директора Королевского национального института для слепых Великобритании Джона Коллигена, генерального секретаря Всемирного совета благосостояния слепых Андерса Арнера.
11: Из темноты появляется стилизованное под фотографию изображение, к микроавтобусу с табличкой «Обмен валюты» стоит очередь людей. Стоящие возле стены пожилые женщины с авоськами. Мальчик лет 10 в спортивном костюме отбирает у мальчика в грязной рубашке купюру. Пожилая женщина несет на руках щенка.
5: Испытанием для Всероссийского общества слепых была ситуация, прежде всего, распада Советского Союза и, конечно, бурные 90-е годы. Но именно позиция и твердая уверенность тогда руководителя нашей организации Александра Яковлевича Неумывакина, именно его твердая уверенность в том, что нужно оставить все в собственности Всероссийского общества слепых со 100% учредительством общественной организации нашей ВОС, это было сделано правильно. Предприниматели здоровые, видя то, что вдруг тут слепые сидят и зарабатывают на каких-то крышках, стали перехватывать нашу работу и стали создавать свои фирмы. И вот здесь наши менеджеры, работавшие на предприятиях, в наших учреждениях в том числе тоже, проявили все свои возможные навыки, умения для того, чтобы удержать нашу организацию все-таки от распада.
11: Просторный светлый цех. За станками сидят мужчины и женщины в темно-синих спецовках, у многих людей на голове наушники. Детали разного типа разложены в пластиковые боксы разных цветов. Руки мужчины, быстро собирающие клеммный блок.
9: Кто идет?
12: Антон.
9: Антоний?
12: Антон.
9: Я понял, понял. Антоний.
12: Ну, парень.
9: Антоний, да, Антоний. Видишь, как опоздал, опоздал мальчонка-то, а? Проспал, проспал.
11: Мужчина закручивает винт электрической отверткой, висящей перед ним. Вадим Бубнов, генеральный директор УПП.
13: Создателями предприятий был заложен вообще огромный потенциал именно в направлениях, наверное, да, этих предприятий. Приведу пример. Это пятое предприятие УПП-5. Продукция, которая сегодня производится, она была заложена аж там в 60-х годах. И она до сих пор пользуется спросом, что говорит о том, что продукция надежная, проверенная временем.
14: Я пришла на предприятие УПП-5. Мы собирали клеммные блоки.
11: Наталья Жарова.
14: Эти блоки шли за рубеж. И, конечно, к нам особые предъявлялись требования. Если я ставила на блок свою печать, значит, этот блок мог контролер не проверять. Я вышла замуж, господи, не помню в каком году, но, в общем, это было очень давно, за зрячего молодого человека, и вот он работал в СКБ. Так вот, они пользовались нашими блоками. И было очень приятно, что все-таки моя работа хоть где-то, не за рубежом, а где-то здесь, и я видела, как, куда она шла, эта работа.
11: Руки рабочих, собирающие клеммные блоки, движения быстрые и выверенные. Владимир Сипкин за станком обжимки контактов, стоящий рядом женщина, объясняет, как использовать станок.
5: Новая задача, которая встала перед Всероссийским обществом слепых в начале 2000-х годов, это действительно проблема цифровизации производства. От прогресса уйти нельзя. Нам нужно было искать баланс между ручным трудом и автоматизации, роботизации производства.
13: Мы являемся такой же коммерческой организацией, но только у нас есть такая ответственность, как обеспечение занятостью, работами. Конечно, мы используем автоматизацию, упрощая тем самым труд людям, которые имеют ограничения по здоровью, но при этом мы сохраняем это рабочее место. Это очень непросто, но у нас такой устав. И мы не вправе его обсуждать.
5: Ручной труд остается. Но высокопроизводительное, экономически выгодное производство дает возможность трудоустраивать вот тут людей именно с ручным трудом.
11: Цветные архивные кадры. Стадион. Мужчина с повязкой на глазах совершает прыжок в высоту.
15: Трудно себе представить состязание более необычное, чем спортивные соревнования среди незрячих. Mm-hmm. Легкая атлетика, плавание, лыжи, коньки, классическая борьба и дзюдо, роллингбол и голбол. Более 15 видов спорта доступны слепым. Команды ВОС не раз становились призерами союзных, европейских и мировых чемпионатов.
10: Пошла опять интересная жизнь. Здесь узнаю, что, оказывается, инвалидом и спортом занимаются. Когда мне предложили, к тому же еще легкая атлетика, бегать, я как-то это вот думал, одна из шуток очередных. Нет, оказывается, правда, стал заниматься тоже легкой атлетикой, принимал участие в соревнованиях.
16: Группа «Трей».
11: Тренировка под дзюдо на трех дзюдоистах синие кимоно, тренер в белом. Спортсмены парами движутся по татами боковым приставным шагом, держа друг друга за предплечье. Делают кувырки.
16: Побольше под меня подсядь. Давай.
11: Отработка бросков. Тренировка мужчин сменяется тренировкой женщин.
0: Спорт всегда присутствовал в моей жизни с первого класса. Когда пришла обучаться в интернат, я стала заниматься спортивной гимнастикой. Люди, которые занимаются спортивной гимнастикой, могут уйти в любой вид спорта. Так что я была очень подготовленная. И после школы я ходила не на дзюдо, мягкая школа, в общем, называлась. Нас учили падение, все-все-все, ну, такая техника. И я уже после мягкой школы попала в дзюдо. Конечно, немножко переучивалась, но, как я потом всем отвечаю, у нас в родне есть японские корни, так что дзюдо – это японская борьба. Потянула. Зов предков.
11: Архивные кадры прыжков в длину.
17: Наша цель – рассказать о жизни незрячих в СССР.
11: Награждение.
17: О заботе государства и о силе человеческого духа.
11: Валентина Григорьева.
14: Я девушка была. Активная очень, тем более мы в многодетной семье воспитывались, в деревне. И на протяжении всей моей жизни проходит спорт. Должна была быть паралимпиада. Подходил 88-й год. И как раз в то время оказалась я самой сильной. И мне повезло. И стала я счастливая мечтать о паралимпиаде. И случилось это дело 88-й год. Все, сборы. И полетели мы в Австрию. Ну и, короче говоря, все началось. Лыжня была отличная. Лидеров не хватало, потому что кроме меня было еще двое незрячих мужчин. Ну что, побежали. Чувствуем, бежать можем. И очень даже некому было подкорректировать, некому было подкричать. Бежим как можем. Ну, бежим быстро. Прибегаем. Мне говорят, ты бронзу взяла.
11: Перед Валентиной на столе лежат несколько спортивных медалей.
14: Валентина Владимировна и пела, и плясала, уж простите. Ну, как всегда в ВОСе. Если человек не хочет дома сидеть, и куда время девать? Надо жить. А жить без движения я и сейчас не могу.
11: Сцена. На ней светловолосая женщина в атласном красном платье танцует танго с мужчиной в белой рубашке, черных брюках и жилетке. Мужчина приподнимает партнершу, она делает изящные движения ногами назад и вперед, похожие на порхание. Женщина делает глубокий выпад, отставив далеко назад левую ногу. Цепочка изящных шагов с синхронными поворотами бедер, партнерша отклоняется назад, партнер придерживает ее. Театральная сцена. Мужчина в костюме садится на диван рядом с женщиной в черном платье.
18: Ну, я твое дело сделала, а ты мое как?
19: Вам в укол все расскажет.
11: Мужчина подходит к стоящему в левой части сцены столу, берет с него стопку бумаг. Сидящая за столом женщина порывисто встает.
18: Поедемте, господа! Так до свидания, Мирова Давыдовна!
11: Женщина в черном платье степенно кивает. Руки Елены на клавишах пианино.

0: я помню, еще когда инструмент был мне недоступен, я еще маленькая была, и мне не разрешали его брать, ну, то есть открывать, играть, ну, дабы я не сломала его. Я тихонечко, втихаря, когда никого нету, открывала крышку, играла, там белые, черные клавиши, они такие красивые, и так звучат, и такая мелодия получается, я чувствую, что красиво, и такая бегу: «Мама, я сочинила!» Она: «Что сочинила?» «Послушай, послушай!» Подхожу, открываю, а не получается повторить, я не могу еще запомнить это. И вот это я прям помню, этот восторг, что как это красиво.
1: Окружающий двухэтажный коттедж — кусты сирени.
0: Когда я стала терять зрение, все учителя отмахнулись, и по музыке тоже. Они сказали: «Ну, ты же не видишь, зачем тебе играть на пианино? Вот ты закончишь школу, и что? И будешь дома сидеть, ничего ты делать не будешь». Ну и потом, собственно, когда уже я поступила в школу с хоровым уклоном, когда никто не стал со мной заниматься, я подбирала песни, я играла лучше остальных учеников, с которыми занимались. Сама с собой, получается, я это делала. Самоучка была. Потом уже, когда в музыкальную школу меня взяли, на последних курсах, когда уже понятно было, что я буду поступать, там за меня взялись более серьезно, теоретически взялись, и по фортепиано. И в Курск я поступила уже более-менее подготовленной. Что мне это дает? Сочиняю, самовыражаюсь. Но сейчас я даже могу на этом что-нибудь даже заработать.
1: Черно-белые кадры, хор на сцене.
2: Наши некоторые звезды позавидуют, как наши инвалиды по зрению поют. У них вообще-то развито такое вот чувство, они артистичные все люди.
1: На сцене поет женщина в фиолетовом брючном костюме.
2: А ведь наши инвалиды по зрению выезжают с концертами.

0: Сменяются концерты в большом и малом залах КСРК ВОС.
1: Основная масса людей, которые попали в беду, они хотят все-таки жить нормальной жизнью. Есть и 20 лет, а есть и 90 лет. Вот он в 90 лет все равно, как говорится, хочет научиться, хочет нормально жить, так сказать, и у него все получается.
2: Я инвалид, стараюсь не чувствовать себя инвалидом. А есть человек, которого, ну, будем говорить, инвалидность не такой степени, а он прямо из себя изображает совсем инвалида-инвалида. Но это и в общем мире, наверное, среди здоровых людей такая же ситуация.
1: Мы когда начинаем принимать, у нас ограничений по возрасту и социальной реабилитации нет. У нас на профессиональной есть по возрасту ограничения. И то мы, нарушая все правила приема, людей некоторых принимаем, которых мы знаем. Вот и мужику осталось 70 лет, ему как бы нельзя по правилам приема сюда приезжать. Но мы же видим, какой он есть. Он и в 70 лет даст любой фору молодому. Поэтому и принимаем, а что делать? Отчаявших здесь людей очень мало. А все хотят, так сказать, жить наоборот, хотят учиться жить нормальной жизнью.
2: Здесь, наверное, жить надо просто по тем законам Божьим, которые сегодня в мире существуют, они есть, и в нашей России особенно.
3: Бывает так, что человек, который лишен
0: Михаил Потокин.
3: Возможности видеть или слышать так же, как все остальные, он во внутренней жизни оказывается гораздо более сосредоточенным. И тому примеров много в житиях святых, но и современных, конечно, от Матроны Московской. Мы знаем с вами, что огромное количество людей получало помощь от нее еще при жизни, что она была такая молитвенница, угодница Божия, которая была сама при жизни, в общем, немощной. Человек, как всегда, слабовидящий или незрячий, это человек, который практически не самостоятельный. А теперь она всем помогает. То есть оказывалось совершенно наоборот. В чем-то помогали ей немножко при жизни, а после даже своей кончины она помогает теперь многим. Поэтому вот это, наверное, так символично для людей, которые слабовидящие или незрячие, увидеть этот внутренний свет, который есть в человеке, свет его души, свет разума человеческого, доброту, милосердие, любовь. Это все человек испытывает вне зависимости от того, зрячий он или нет.
0: Настоятель подводит мальчика, у которого закрыты глаза, к тактильной иконе Матроны Московской. Вкладывает в руки мальчика тяги колоколов.
4: Наша школа – это не только про обучение.
0: Иван Вишневецкий.
4: Это еще и про воспитание, как в любой школе. Хотя я понимаю, что большая часть воспитания – это семья и улица. Да? Школа – это меньше процент. И плюс к этому – это все-таки абилитация и социализация наших детей. Поскольку мы их должны научить простейшим вещам, например, социально-бытовой ориентировке. Они должны сами себя уметь обслужить. Да? Плюс к этому – мы пытаемся, чтобы наши дети как можно больше ездили в различные культурные места Москвы. У меня каждый день по 2-3 выезда. У меня расписаны на месяц все автобусы. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети не сидели в заперти. Да, конечно, у нас полузакрытое пространство, но мы пытаемся, чтобы дети понимали, что за забором школы другой мир, и как-то нужно с ним взаимодействовать, правильно взаимодействовать. И не считать, что им все должны. Никто никому ничего не должен. Мы должны только нашим родителям, больше никому.
0: В длинный коридор интерната номер 1 выходят дети начального класса. Девочка в белой кофточке, черной юбке и красных колготках, пританцовывая, подбегает к окну. Идет, прикасаясь к тактильному поручню на стене.
5: У меня этот вальс еще в душу попадает.
0: Мария Холод, учитель математики.
6: Не видя этот мир, они родились в темноте и проживают в темноте. Но как они любят этот мир? Когда говоришь, ой, сегодня солнце, и они говорят, ой, это же так красиво, зеленая трава, голубое небо, облака сегодня. У меня сердце сжимается от того, что думаю, ну как они это могут себе представить, если они этого никогда не видели. Ну, это настолько неподдельно, это вот не сыграешь так и не скажешь это для того, чтобы учителю просто понравилось и все. Вот эти искренние отношения, они ко многому обязывают в плане того, что и мы к этим детям относимся очень искренне, потому что они настолько чувствуют фальшь, они настолько чувствуют неискренних людей. Говорить, что ты молодец, а в душе, если у тебя что-то не так, ребенок почувствует это сразу.
4: Дети есть дети. И они проекция нашего общества, что в обычной школе. Да, у наших восприятий немножко другое, у наших мотивация другая, да. Обычно ребенок пришел домой, ему 14 лет, портфель кинул, пошел на улицу гулять. А наши дети все-таки так многие сделать не могут, поэтому у наших больше мотивация к учебе, интерес.
0: Михаил Бузань, директор Екатеринбургской школы-интерната номер 10.
7: решили организовать в юбилейный год и вспомнить о наших выпускниках. Выставка так и называется «Любимая школа. Работы учащихся прошлых лет». Мы храним вот эти рисунки, и когда выпускники приходят и говорят: «Ой, это же мой рисунок, это же я рисовала, или я рисовал этот рисунок, ему уже столько лет, отдайте мне его, пожалуйста». Мы говорим: «Нет, не отдадим, мы можем снять копию с этого рисунка, сделать фото и распечатать, а эти рисунки будут находиться у нас в музее. И вы будете приходить со своими детьми и говорить, что вы учились, вы рисовали, вы занимались творчеством. И мы сохраним эти рисунки, потому что для нас это тоже память».
0: Урок. Девочка лет 10 в очках с толстыми линзами читает книгу с укрупненным шрифтом. Дети читают большие книги, набранные шрифтом Брайля. Учительница подходит к одному из мальчиков, кладет его руки на тактильную обложку сказки «Теремок». Руки мальчика на развороте книги ощупывают тактильное изображение медведя. Прибор и грифель для брайлевского письма.
8: Имя Луи Брайля по праву можно поставить рядом с именами Кирилла и Мефодия. Своим изобретением специальной азбуки для слепых он открыл миллионам людей мир во всем его многообразии, дал средства общения людям, погруженным в темноту.
0: Женщина в очках общается с девушкой на жестовом языке.
9: Вот. Почему? Почему восклицательный? Потому что да, да, мы, например, 50, 60, 70 лет. Потому что мы поздравляем, мы радуемся. И восклицательный знак пишем.
0: Алла Полывяная, заведующая отделением слепоглухих.
9: Мы изучаем систему Брайля, потому что это единственное средство, которое позволяет людям с одновременным нарушением слуха и зрения перейти в мир зрячих хотя бы частично, уметь пользоваться телефоном, если это позволяет нарушение, то компьютером, уметь писать сообщения, пользоваться часами, потому что часы тоже на основе системы Брайля, потому что нет никакой возможности услышать. Поэтому для нас сейчас задача адаптировать этих людей, чтобы они могли как-то дома самостоятельно использовать, да, те навыки, которые они здесь овладеют в быту.
0: Девушка сосредоточенно медленно печатает на брайлевской машинке.
9: Ошибка.
0: Да. Алла прикасается к запястью девушки, та делает быстро несколько жестов, улыбается. Продолжает набирать текст. Алла кивает в такт набора каждого знака. Прикасается тыльной стороной ладони с поднятым большим пальцем к ладони девушки.
9: Молодец, молодец.
0: Темноволосая девушка быстро читает текст на брайлевском дисплее.
10: Человек никогда не будет грамотным, если он не будет читать сам. Поэтому мы всячески пропагандируем Брайль. Потому что на слух воспринимать – это пассивное восприятие. Мне часто доводилось слышать, что человек, не читающий, а только слушающий, он нечетко себе представляет, как произносится то или иное слово.
0: Олег Пилюгин.
10: И тем более нечетко понимает его значение. Вот наша задача и была в том, чтобы пропагандировать письмо и чтение по Брайлю как средство реабилитации. Потому что, по разным оценкам, до 93% информации человек получает благодаря зрительным анализаторам. А если у него они отсутствуют, значит, задача реабилитации данного человека – это найти другие пути получения информации. Вот шрифт Брайля полностью отвечает задачам информационной реабилитации. Он позволяет незрячему быть грамотным, быть культурным человеком, получать знания, позволяет быть в курсе, общаться на равных с людьми, которые имеют доступ к книгам.
1: Самый читающий народ кто? Инвалид по зрению. Они больше читают, чем мы. Мы вообще за книжки забросили сейчас читать. А они читают. У нас такая библиотека. И они там меняют книжки, 5-10, ну еще и звуковые книжки есть, конечно, читают. Это тоже, как говорится, в копилку. Но тем не менее, самый читающий – это инвалид

0: И на это есть определенные, в том числе и физиологические причины. Допустим, чтобы читать по Брайлю, это нужно иметь очень чувствительные пальцы. Когда их до зрелого возраста не задумываешься об этом, ты их просто не бережешь, то научиться писать можешь, читать, соответственно, нет. И если бы не было современных диктофонов, смартфонов и программ экранного доступа в компьютерах, то это было бы невозможно.
1: Мужчина в белом халате прикасается к пчелиным сотам.
2: Ну, слепым можно ориентироваться. Почему? Потому что кто пальцами Брайль изучал, он ощущает принципы.
3: А более такое нежное, тонкое ощущение.
2: Чувствуется, да.
0: Сейчас внедрение информационных технологий в работу общества слепых происходит в полной мере. И это действительно поддержка, и это действительно помощь.
4: В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы в конце концов что-то придумали, или чипы, или как-то
1: Юрий Третьяк.
4: Зрение, чтобы хоть какое-то было, чтобы человек мог свободно там ориентироваться, ходить, что-то видеть. Пока это все были мечты, но надеемся, что наука к этому дойдет, чтобы незрячий мог как-то все-таки это видеть и что-то прочитать.
1: Девушка в светлом жакете перемещается, держа в руке Робин.
5: Люди, которые ждут эту технологию, как им не объясняй, у них есть определенные желания и ожидания того, что они увидят. И оно сейчас не сильно соотносится с тем, что человек может получить. Первые шаги будут не такими фантастическими, как они себе это представляют. Но этого будет достаточно для того, чтобы ориентироваться в пространстве, быть самостоятельными. И главное, не зависеть от своих родных и близких.
1: Андрей Демчинский.
5: Что для многих является одним из самых таких стрессовых моментов, которые заставляют их быть затворниками. Никуда не уходить, потому что так они знают. Они не ограничивают ни в чем тех, кого они любят.
1: УПП. Седобородый мужчина в синей спецовке идет по тактильному покрытию вдоль стены коридора. Работа гаубицы времен Великой Отечественной войны. Бойцы спрыгивают с бронемашины в ущелье Афганистана. Вереница бронетехники советских войск, покидающих Афганистан. Разворачивающийся во дворе среди панельных домов танк с буквами Z на борту. Затянутый дымом микрорайон, в некоторых домах пробоины от обстрела.
6: Люди, прошедшие военные конфликты, они, как правило, сильные духом, решительные. Это люди, которые были до этого нормальными людьми, да? То есть они видели мир, а попав в другую реальность, они не потеряли себя. И во многом благодаря обществу слепых. И это дает свой положительный эффект для всей системы Всероссийского общества слепых. Пересмотр каких-то, может быть, уже устаревших наших ценностей и разработка новых программ и задач.
1: Вереница бронетранспортеров на горной дороге. Летящие над каменистыми скалами вертолеты. Бойцы в военной форме СССР, расположившиеся на броне.
7: Нас несколько человек грузин написали рапорты, и рапорты были удовлетворены и были направлены для дальнейшего прохождения службы в 103-ю Витебскую парашютно-десантную дивизию. В то время она дислоцировалась в Афганистане, в Кабуле. Мы занимались инженерной разведкой. Ну и в один не очень, скажем так, день случилось так, что получил ранение, в результате чего полной потери зрения. И пошли госпиталя Джалалабад, Кабул, Ташкент, военно-медицинская академия Кирова, город Ленинград, сегодня Санкт-Петербург. В 1982 году он был комиссован и вернулся домой.
1: Владимир Храбан.
8: В Афганистане я был командиром роты разминирования. В Афганистане была развязана минная война, в основном минная и засадная война. Поэтому востребованность саперов, особенно те, которые занимаются разминированием, была крайне высокая. При выполнении одной из задач я подорвался, потерял зрение, тяжелое ранение. Кабульский госпиталь, Ташкентский, Подольский, Санкт-Петербург, снова Подольск и увольнение из рядов вооруженных сил.
9: Война – это всегда страшно. Кто не боится, тот дурачок, как говорится. Решил, надо помочь своим. Ну, а кто, если не мы? И чтоб дети гордились. Три сына и дочка. Жена ходила беременная, пока я служил родине. Полгода пробыл на фронте, перед тем, как случилась неприятность.
2: Ты крепкий парень, Николай.
1: Владимир прикасается к плечу Евгения.
2: Какая специальность воинская это была?
10: Механик-водитель.
2: Механик?
10: Разведчик.
2: Разведчик?
11: А где служили?
10: 30-й,
9: в тот день вроде все прошло нормально. В конце рабочего дня все пришли на ноль, так сказать. Все, мы там подождали что-то 20 минут, 25 где-то. Залезли на броню, видимо, нас отслеживали с коптера. И

0: пулеметный обстрел пошел кассетный. Я успел провалиться в машину. Мне по ушам дало воздухом. Вот получил баротравму. Защемило два зрительных нерва. И вот с этого момента начал быстро очень терять зрение.
1: Надеваем на собаку амуницию.
2: Евгений надевает поводок собаке-проводнику.
1: Обязательно проверяем все ремешки, чтобы собаки не натерли. Угу. Так, ищем трость свою.
2: Берет приставленную к воротам трость.
0: Мне. Гостиница вперед.
1: Угу.
0: Гостиница вперед.
2: Идет, держась за поводок собаки-проводника, за ним следует женщина.
0: И ушли в закат.
2: Внедорожник УАЗ с буквами Z на переднем и заднем стеклах. Из деревенского дома выходит девочка в бирюзовой куртке, подходит к УАЗу. Открывает заднюю дверь, и рядом с УАЗом лежит детский велосипед. Николай запустил руки в мотор УАЗа.
3: Я был автожестянщиком, автомаляром. У меня был свой сервис. Сколько лет? 5 на тот момент я уже работал самостоятельно. Вполне все устраивало. Были и машины, и мотоциклы, и охотой я занимался. Была такая насыщенная жизнь.
2: Николай заводит УАЗ.
3: Когда вот объявили мобилизацию, не стал я нигде не скрываться, ничего. Пошел, служил. Ну, недолго, конечно, там всего, наверное, месяца полтора-два. Ну и после ранения абсолютно стал как ребенок, как дерево, где поставили, там стою. Пришел к тому, что приобрести участок и заниматься пчеловодством, ну, как бы, это вот после факультативов в учебном центре. А до попадания туда у меня, ну, не было идей, наверное, кроме как суицидальной направленности.
2: Овчарка Николая стоит на покрытом пожухлой травой поле. Друг друга сменяют собаки разных пород.
4: Собака – друг человек. Эта истина обретает особый смысл, когда речь идет о собаке-проводнике. Она должна очень многое уметь. Предупреждать о препятствиях, уметь обходить их, знать правила уличного движения и привычные маршруты своего слепого хозяина. И при этом ни на что не отвлекаться, даже если на пути повстречается кошка.
2: Собаку проводят мимо кошки.
5: Ну, собака помогает много, но это не все, это не глаза. К сожалению, цветов она не понимает, на светофор не ходит. То есть бежит по своей нервной составляющей, и человек должен ей соответствовать тоже. Вот в нервно-психическом своем состоянии, да, то есть они должны по эмоциям подходить, совпадать.
0: Это нужда, это прошел МСЭ, когда группу инвалидности, мне ее прописали как средство реабилитации. Ну, тем более тотальная слепота. Вот я и думаю, пока еще что-нибудь вижу, надо учиться. Все, это опора, это прям наша собака. Она уже и к нам привыкла, все уже, любит нас. И мы ее, уже другой-то и неохота даже.
2: Евгений гладит собаку.
0: Молодец, моя умница.
2: Поля, Алька подбегает к Николаю.
6: Алька, иди ко мне.
2: Радостно виляет хвостом.
6: Ну-ка, рядом.
2: Алька садится рядом с Николаем.
6: Поправься. Давай, рядом. Вот так, молодец. Собаку мне выдали благодаря вот как раз помощи из Всероссийского общества слепых. Я даже, честно, и не мог представить, насколько собаке на самом деле проще и удобнее передвигаться по городу. Вопрос стоял, кого брать, овчарку, лабрадора. Мне, если честно, овчарка больше нравится, и я попросил... Ну, как бы, буду ждать, сказал, там, сколько понадобится, столько буду ждать. Ну, и в итоге мне ее передали. 2 недели я отучился. У нас еще, наверное, с полгода где-то было. Мы притирались характерами. Ну, а сейчас все, она у меня.
2: Николай гладит лежащую возле его ног Альку.
6: Незаменимая помощница в городе. А здесь она, как в отпуске, отдыхает, гуляет, бегает сама по себе.
7: Наши люди умеют преодолевать трудности. Сила воли и сила духа – это то, что есть у них. Ведь никому же не хочется быть слепым, входить в это состояние и находиться в нем всегда. Любой из обычных людей, если закроет глаза и походит так больше 5 минут, он же, наверное, уже... Вряд ли захочет повторить этот опыт.
2: Таблица для проверки остроты зрения.
5: Я на приеме у офтальмолога. Он мне говорит: смотри, я не вижу ничего на таблице. Он говорит: подходи. Ну и я подошел и носом врезался в таблицу. Оказалось, зрение 3%.
8: А мне прозаически влепили снежком в глаз. В снегу была щепочка.
9: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
10: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
9: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
11: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам. Мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет — само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта. Это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте.
5: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
6: Переход улицы Усиевича разрешен.
5: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
7: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
5: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
5: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
8: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
9: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
10: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
11: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
12: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
13: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
5: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Рубцовске впервые прошел чемпионат по шоу-дауну в рамках марафона «Сила России». Проект Нижегородской областной организации ВОС стал победителем конкурса «Православная инициатива». Ханты-Мансийская РОВОС получила субсидию на завершение строительства инклюзивного спортивного клуба. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем» с участием российских спортсменов. Педагоги Московской школы-интерната для слепых стали победителями конкурса дидактических игр. В Балакове прошла встреча по мобильной грамотности для незрячих пользователей. Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 июня в Рубцовске Алтайского края впервые прошел чемпионат по настольному теннису спорта слепых шоу-дауна на базе рубцовского предприятия «Рассвет». Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного сторонниками партии «Единая Россия». В соревнованиях участвовали 10 спортсменов из рубцовской местной организации, 6 мужчин и 4 женщины. Среди мужчин первое место занял Евгений Сергеев, второе – Игорь Беляев, третье – Денис Афонин. Среди женщин победила Агния Петрова, второе место – у Ольги Ковальчук, третье – у Галины Нестеровой. Все участники получили грамоты, победители – кубки. Нижегородская областная организация ВОС впервые участвовала в конкурсе «Православная инициатива» и стала победителем. Уже состоялось первое мероприятие – тренинг для тренеров, где активисты общества, председатели и секретари местных организаций учились правильно и безопасно сопровождать незрячих, в том числе в храме. Одна из участниц, много лет помогающая незрячим, призналась, что даже для нее нашлись новые полезные уточнения. Теперь активисты смогут обучить волонтеров из числа прихожан, и помогать незрячим станет гораздо больше людей. Ханты-Мансийской региональной организации ВОС выделена субсидия от администрации Нефтеюганска на реализацию социального проекта «Расширяя возможности». Сумма поддержки составила 500 тысяч рублей. Проект защищал председатель организации Петр Носов. Напомним, 3 года назад администрация города передала организации здание бывшего заброшенного тира, и ВОС последовательно его восстанавливала. Газ, вода, ремонт, фасад, вентиляция – за всем этим стоит колоссальный объем работ, и сегодня они идут к завершению. На выделенную субсидию закупят и установят специальные поручни, оборудование и мебель. Проект адресован детям с инвалидностью, в первую очередь незрячим и слабовидящим. Открытие клуба состоится в Международный день инвалидов. В Италии завершился чемпионат Европы по велоспорту «Тандем на шоссе». Российские спортсмены Всероссийской Федерации спорта слепых показали следующие результаты. В групповой шоссейной гонке Кирилл Киевский с ведущим Сергеем Ферсановым занял 8-е место. Марина Данилова с ведущей Дарьей Игордеевой также 8-е место. В индивидуальной гонке на время Марина Данилова стала 7-й, Кирилл Киевский – 9-м. С 6 по 7 июня в Москве завершился конкурс методических разработок дидактических игр «Читаем и играем 2026». Организатором выступила Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования. В конкурсе приняли участие более 700 педагогов из 127 детских садов Москвы. Педагоги школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Юлия Яшина, Светлана Сорокина и Елена Багрянцева стали победителями. Они разработали дидактическую игру «В гости к солнышку», вдохновленную словацкой народной сказкой в обработке Маршака. Победители получили дипломы и денежные гранты на создание своей игры. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике методических материалов. В Балаковской местной организации ВОС прошла встреча тренера по мобильной грамотности с презентацией курса «Универсальный мобильный помощник». Проект реализуется Нижегородским центром Камерата при поддержке ПАО «Мегафон». Тренер Ольга Поимцева рассказала, как современные технологии помогают незрячим преодолевать трудности и расширять возможности. Участники узнали о программе курса, управление жестами, звонки, мессенджеры, поиск информации, распознавание документов. Гости выполняли практические задания, строили маршруты, подключали телефон к весам и распознавали чеки. Встреча прошла в формате живого диалога. И коротко о других событиях. 14 июня активисты Добрянской местной организации ВОС приняли участие в 20-м открытом легкоатлетическом пробеге памяти Панчихина. Они прошли дистанцию 2,5 километра по скандинавской ходьбе. 15 июня председатель Вологодской РОВОС Ольга Мединцева приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации доступной среды под председательством заместителя губернатора. Рассматривались вопросы адаптации жилых помещений и реализации проекта по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции. 10 июня состоялся рабочий визит председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению на предприятие «Светоприбор». В ходе встречи было отмечено укрепление дружеских связей с Всероссийским обществом слепых и развитие сотрудничества. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых. Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Прощай, рыбалка». Когда попсикон с планеты Полистрата посетил великий гусляр, он пользовался бескорыстным гостеприимством Корнелия Удалова. Улетая, попсикон пригласил Удалова в гости в удобное для того время. Удобное время случилось следующим летом, и Корнелий Иванович собрался на Полистрату. Невысокий, стройный попсикон ждал Удалова на космодроме. Он был несказанно рад другу, обнял и поцеловал в щеки, чему научился на Земле. Беспрестанно болтая, расспрашивая об общих знакомых, о погоде, жилищном строительстве и видах на урожай в гусляре, он провел Удалова к своей машине, и они поехали в город. Удалов с интересом смотрел по сторонам, разглядывая обитателей Полистраты и знакомясь с условиями их жизни. Машина мягко катила по подметенным улицам столицы, обсаженным невысокими пышными деревьями, мимо скромных изящных вывесок и со вкусом оформленных витрин. Казалось, что никто в этом городе не спешил. Люди терпеливо ждали на перекрестках зеленого света, чтобы пересечь улицу. Дети были вымытые и аккуратные. «Вот и наш дом», — сказал попсикон, останавливая машину у одноэтажного особняка, утопавшего в саду. «Здесь все Удалов к твоим услугам. Живи сколько хочешь. Развлекайся, телевизор на столе, но поначалу на улицу без меня не выходи». «А что, неизжитые случаи хулиганства?» — спросил Удалов. «Изжитые», — сказал попсикон. «Хулиганства у нас почти не наблюдается. Живем тихо, заняты работой и творчеством. Но есть одна опасность для непосвященного». Договорить попсикон не успел, потому что они вошли в гостиную, где поджидали домочадцы, и Удалов начал с ними знакомиться. Сначала к Удалову подошла маленькая девочка и сказала: «Здравствуйте! Как долетели, голубчик? Не трясло?» «Спасибо, крошка», — сказал Удалов. «Долетел я отлично. А ты уже в школу ходишь?» Он отыскал в кармане конфету «Трюфель» и протянул ребенку. Девочка хихикнула и взяла конфету. «Ты мне не писал, что у тебя дочка есть», — сказал Удалов хозяину дома. «Дочка? Нет», — ответил Попси, лукаво улыбаясь. «Разреши представить, это мой папа». Девочка вежливо поклонилась и, сжимая в ручке конфету, бросилась бегом из комнаты. Удалов откашлялся. Но переварить информацию не успел, потому что к нему подошел, протягивая руку, суровый старец с сизой бородой, заплетенной в косички. Пожимая старику руку, Удалов услышал слова попсикона: «Моя младшая сестра, Куцилия Коп». «Здравствуйте», — сказал Удалов, вглядываясь, — «настоящая борода у младшей сестры или так, украшение?» «А жена твоя?» — начал Удалов. «Вот моя жена. Знакомьтесь», — сказал попсикон, показывая на большую рыжую собаку, которая сидела на стуле. Собака подняла переднюю лапу, и Удалов вынужден был пожать конечность, но притом ощутил некоторое раздражение. Понял, что его безжалостно разыгрывают. «Пойми нас правильно», — сказал попсикон, но Удалов перебил его, показывая на белого попугая в клетке. «А это твой дедушка?» «Нет», — ответил попугай, отодвигая лапкой крючок на дверце. «Меня зовут Клопсикон. Я дядя попсикона». «Ясно», — сказал Удалов, не скрывая сарказма. Еще родственники есть?» «Есть», — ответила изысканно одетая девушка, выходя из-за портьеры. «Можете называть меня просто Кукси». «Вы его дедушка?» — спросил Удалов не без ехидства. «Нет», — добродушно улыбнулась Кукси. «Я племянница Попси». «Ну, хоть здесь все ясно», — сказал Удалов. Он невольно залюбовался девичьей статью и румянцем Кукси. «Я уже накрыла на стол», — сказала Кукси. «Мойте руки и спешите, а то остынет». Попси провел Удалова в туалет, и Корнелий быстро привел себя в порядок, лихорадочно раздумывая, обидится ли ему на Попси Кона за розыгрыш или пошутить в ответ. Так ничего и не придумав, Удалов вышел к столу, где собрались его новые знакомые, а также еще два ребенка, которые назвались Попсиными тетками, и большой рыжий кот, сказавший басом, что он племянник жены Попси от первого брака. Кукси заботливо ухаживала за Удаловым, а Попси и его родственники развлекали Удалова разговорами и были столь многоречивы, что Удалову не удавалось самому задать ни одного вопроса. Но атмосфера, царившая за столом, была настолько теплой и дружеской, что Корнелий чувствовал себя как дома. За кофе кот с попугаем спели для Удалова местную народную песню, а девочка-папа сплясала чечетку. И Удалов решил воздержаться от расспросов. Мало ли, какие у людей бывают обычаи, мало ли кто и как называет своих родственников и домашних животных. Ведь завела же соседка Удалова, Гаврилова, собаку породы боксер-такса, а называет ее кисочкой. После обильного обеда Удалова начала клонить в сон, и Попси отвел его в небольшую уютную спальню и оставил одного. Удалов спал беспокойно. Ему снилось, что к нему подходит шкаф и говорит: «Я твоя жена, Ксения, ты не узнаешь меня, козлик?» «Никогда не подозревал, что ты из красного дерева», — отвечает растерянно Удалов. «Не беспокойся, это только фанеровка», — говорит шкаф. «А кто ж будет по хозяйству?» — беспокоится Удалов. «Кто будет обед готовить, за детьми ухаживать?» «Ничего», — отвечает шкаф. «Ты двигайся, заботься, а я постою». Удалов был готов к дальнейшим чудесам и потому не очень удивился, когда собравшаяся за завтраком семья Попси Кона оказалась иной, чем вчера. Самого Попси Кона Удалов узнал сразу, а вот милая Кукси предстала в образе толстой обезьянки и засмеялась, когда Удалов пытался отогнать животное от стола, чтобы не утащило коржики. Кто из остальных родственников сменил за ночь обличие, кто остался в старой шкуре, Удалов выяснить не смог. Да и не стал углубляться в расспрос. Захотят, сами скажут. После завтрака Попсик он повел Удалова в музей. «Здесь у нас скучновато», — сказал Попси, когда они шли через тенистый парк. «Население невелико, жизненный уровень высокий, а культура развита слабо. Скучаем». «Слушай», — не выдержал Удалов, — «что это у вас происходит? Сначала девушка, потом обезьяна, неустойчивость какая-то». «Да», — согласился Попсик он. «Это у нас от скуки. Кстати, и Кукси вроде бы раза в три меня толще. Я, правда, давно ее не видел». «А где ее естественный вид? В шкафу висит? Да кто знает». «И трудно в естественный вид вернуться?» «Ну уж нелегко», — согласился Попсик он. «А как же преступность? Ведь раздолье для злоумышленников. Если у людей внешность меняется, скрыться легко». «Ну, с этим мы справляемся», — возразил Попси Кон. «Проследить всегда можно». Навстречу им шла группа молодых людей. При виде экзотически одетого и экзотически выглядевшего Удалова молодые люди остановились и, как по команде, вынули из карманов мячики с грецкий орех размером и с улыбками протянули Удалову. Удалов нерешительно взглянул на Попси Кона. «У меня ничего в обмен нету», — сказал он. «И не надо», — ответил Попси Кон и велел молодым людям проходить дальше. Те спрятали шарики в карманы и послушно удалились. «Неловко получилось», — сказал Удалов. «Мы их не обидели?» «Нет. Ты же иностранец. Тебе уезжать скоро». «Это меня не оправдывает», — сказал Удалов. «Надо было значков захватить, сувениров». На улице возле музея удалого окликнули. «Эй!» — сказала небольшое развесистое деревце. «Давай, а!» К удалову протянулась тонкая ветвь, в которой был зажат шарик. «Нету», — сказал удалов. «Нет у меня никакого обмена». В музее удалов получил эстетическое наслаждение, а попсик он шел рядом и радовался, что угодил другу. Все шло нормально, до тех пор, пока в одном из залов они не столкнулись с экскурсией, которую вела очень крупная полная женщина с гривой рыжих волос. «Какая красота!» — вырвалось у попсикона. «Нравится?» — спросил удалов. «Признаю, но не в моем вкусе». «Это моя мечта», — сказал попсикон. «Тогда знакомься», — сказал удалов, — «если жена не возражает». «Она не возражает», — сказал попсикон. «Она сегодня, если не ошибаюсь, ветеран-железнодорожник». «А ты не обидишься?» — сказал попсикон. «Вроде бы по законам гостеприимства». «Да, забудь», — сказал удалов. «Гостеприимство не в этом. Главное, в человеке душа. А формальности оставим дипломатам». Эти слова убедили попсикона. Он направился к экскурсоводше, вынимая из кармана шарик. Экскурсоводша улыбнулась попсикону и сказала слушателям: «Простите, я сейчас к вам вернусь». «Ой, как у них здесь все просто», — подумал удалов. «Даже не познакомились толком, и перед его женой неловко». Из деликатности удалов отвернулся и стал смотреть на полотно, изображающее сельскую сцену в момент уборки урожая. Любовался он этой картиной минуты две, не больше, и вернулся к действительности от того, что его вежливо тронули за плечо. Рука была мягкой и крупной. Удалов обернулся. Рядом стояла женщина-экскурсовод. «Пойдем», — сказала она. «Я хочу тебе, Корнелий, показать зал современной скульптуры». Взгляд удалова метнулся к группе экскурсантов. Его друг попсикон уходил из зала, уводя за собой группу, и даже не обернулся. Оттолкнув женщину, удалов метнулся к выходу. «Попси!» — закричал он, нарушая тишину. «Попси, куда ты?» Попси исчез, а внушительная женщина крепко схватила удалова за рукав. «Не хватайте, гражданка!» — возразил Корнелий. «У меня жена на земле осталась. Мне это ни к чему». «Ах, Корнелий, Корнелий!» — сказала женщина, не ослабляя хватки. «Ты же не возражал». «Против чего?» — удивился Корнелий. «У нас с вами разговор ни о чем не было. Я вас вообще первый раз вижу». «Нет», — возразила женщина. «Погоди, я объясню. Садись. Погоди, а мой попси тем временем исчезнет. Я в этом городе даже дороги домой не найду».
5: «Я и есть твой попси», — прошелестела пышная женщина.
4: «А там?»
5: «А там экскурсоводша. Я благодарен тебе, Корнелий, что ты не помешал мне воплотить давнюю мечту побыть в облике настоящей красавицы».
4: «Объяснитесь». Удалову трудно было перейти с этой женщиной на «ты», хоть она и претендовала на роль его друга.
5: «Понимаешь, Корнелий», — сказала женщина, — «ты же сам сказал, главное в человеке — душа. Я поменял только телесную оболочку. Мой ум, мои чувства, все сохранилось. Я ощущаю мир, как женщина-экскурсовод. Я постигаю Вселенную, обогащая себя новыми впечатлениями и открытиями. Но внутри это все равно я, попсикон, твой друг. И если не веришь, я скажу тебе, что живешь ты, Корнелий Иванович Удалов, в городе Великий Гусляр, на Пушкинской улице, в доме 16, где еще недавно я пил чай, в обществе твоей жены Ксении и твоего соседа Саши Грубина. Как ты понимаешь, такой информации на всей нашей Полистрате обладаю лишь я, попсикон».
4: «Да, тут ты меня убедил», — сказал Удалов. «Хотя все равно странно. А ты... в таком виде замуж можешь выйти?»
5: «Разумеется, могу. Но это случается чрезвычайно редко. Ведь благодаря изобретению нашего великого ученого, покойного Ксикаки Кона, который придумал генератор обмена», — попсикон показал удалову шарик размером с грецкий орех, — «меняемся телами мы исключительно для развлечения. С жиру бесимся. Можно сказать, что обмен телами у нас популярное хобби».
4: «Так значит, мне предлагали телом поменяться?» — воскликнул удалов. «А я все думал, сувениры, сувениры».
5: «Но я не хотел вовлекать тебя в наше развлечение», — сказал Попсикон, поправляя прядь волос, упавшую на лоб. «Тебе возвращаться на землю, и хотел свернуть тебя в привычном виде. Разумеется, каждому хочется побывать в шкуре инопланетянина. Но ищи потом удалого».
4: «Это правильно», — сказал удалов, — «что ты меня оградил.
5: У нас бывает, тело уйдет по рукам. Говорят, центр нападения в нашей футбольной сборной, в каждом матче другой. Потому с футболом у нас неладно, никакой психологической стабильности. Некоторые тела — большой дефицит. Футболистом, кинозвездой. Каждый хочет стать. Большие деньги приплачивают».
4: «А премьер-министром?» — спросил удалов.
5: «Государственным служащим нельзя. Запрещено».
4: «И правильно», — сказал удалов.
5: Удалов кинул взгляд на друга, и глаза его уперлись в полную белую дамскую шею. Стало неловко. Удалов потупился.
4: «А тебе, Корнелий, советую беречься», — сказал Попсикон. «Повторяю, желающих на тебя много».
5: «Нет», — сказал удалов уверенно, — «ни в коем случае».
6: Но по дороге к дому удалова начал терзать соблазн. «Ведь можно попробовать. На минутку, на 10 минут и обратно.
5: Попросить кого-то знакомого, ну, хотя бы Попсикона».
6: Попросить Попсикона удалов не успел, потому что они подошли к дому, а там Попси сразу вызвали к телефону. Удалов направился в гостиную и уселся в кресло. Его переполняли чувства и мысли. Он решил подождать, пока Попси освободится, чтобы попросить его одолжить на минутку тело с возвратом. Тут в комнату вошел пожилой горбун в черном смокинге.
5: «Здравствуйте, Корнелий Иванович», — сказал он.
6: «Простите», — сказал удалов, — «я не знаю, с кем имею честь».
5: «А я Пукси, младший сынишка Попси», — сказал горбун, разглаживая усы. «Мне 9 лет, и уже разрешили меняться».
6: «Ну и как?» — спросил удалов. «Нравится?»
5: «Очень смешно», — сказал мальчик. «Я хочу в школу таким пойти, а то у нас вчера Краукса-конник пришел в виде балерины, его с урока выгнали. А меня выгонят?»
6: «Не знаю», — сказал удалов. «Я бы выгнал».
5: «А если я приду в образе инопланетянина?» — спросил мальчик.
6: «В каком образе?»
5: «В вашем. У нас вы один такой. Одолжите свое тело».
6: «Нет», — сказал удалов.
5: «Ты его потерять можешь».
6: «А если я не буду из дома выходить?» — спросил ребенок.
5: «Нет», — но в голосе удалова не было уверенности.
6: «Может, вам мое тело не нравится? Так я сейчас поменяюсь. У меня друг в соседнем доме живет».
5: «А у него что?» — спросил удалов, замирая от предчувствия. Но горбун с резвостью, странный для пожилого человека, обремененного недугом, уже побежал к выходу. В доме было тихо. Попугай, населенный в этот момент неизвестно кем из домочадцев, мирно дремал на жердочке. На кухне звенели посуды, рядом прожужжала муха. Удалов хотел было ее прихлопнуть, но испугался. А вдруг она известный здешний скрипач? Минуты через 3 в комнату быстро вошла курчавая девочка лет 15. В руке она держала шарик. Она протянула его Удалову. «Это вам генератор. Я его взаймы взял. Давайте быстро меняемся, а то папа придет, он мой поступок не одобрит».
6: «Это ты, Пукси?» — спросил Удалов. «Неловко как-то».
5: «Да скорее же, скорее!» — поморщилась девушка. «И тут же обратно!» — сказал удалов. «Ну, конечно, попробуй, тут же обратно!»
6: Удалов принял шарик, сжал в пальцах. Шарик был тяжелым и прохладным. Девочка вынула из кармашка платья такой же шарик и, протянув руку, коснулась им шарика удалова. У Корнелия на мгновение помутнело в глазах. Он зажмурился, а когда открыл глаза, оказалось, что он стоит не лицом к двери, как только что, а спиной, а перед ним знакомый полный мужчина средних лет с пшеничными, редкими, вьющимися на висках волосами и круглым невыразительным лицом.
5: «Господи!» — понял удалов, замирая от ужаса и восторга. «Это же я! Какой прогресс!»
6: Руку холодил шарик.
5: «Спрячьте, а то потеряете», — сказал ему тело удалова, в котором скрывался сынишка Попсикона.
6: Удалов взглянул на свою ладонь и удивился, увидев, насколько она узка и бледна. Типичная ладошка девочки-подростка.
5: Удалов спрятал шарик в кармашек на юбке. Рука нашла его привычно,
6: И тут же рука поднялась к виску и обнаружила там густые девичьи кудри.
5: «Вот это достижение!» — сказал Удалов. Голос его оказался тонким и нежным.
6: А Пукси заметил голосом Удалова. «Это самое интересное развлечение на свете. Хотел бы я завтра пойти в школу в таком виде. А может, вам нравится девчонкой быть? Я как из школы вернусь, и не мечтай!» — сказал Удалов тонким девичьим голоском. «Я папе скажу».
5: В коридоре послышались тяжелые шаги. «Ой, он идет», — сказал Удалов Пукси. Он бросился к раскрытому окну, перемахнул через подоконник и исчез.
6: Удалов девочка метнулся за ним и только увидел, как его родное тело пробирается сквозь кусты. «Стой!» — закричал он. «Отдай тело!» «Ты кто, девочка?» — спросила женщина-экскурсовод.
5: Удалов обернулся. Горло его свело судорога, страшно захотелось заплакать.
6: Наверное, обладательница тела была плаксой. Он попытался вспомнить, где у него лежит носовой платок, но рука его коснулась девичьего бедра и в ужасе отдернулась.
5: «Неужели это ты, Корнелий?» — спросил Попсикон. «Может быть», — сказал Удалов, — «я не знаю». «Ты с кем поменялся?»
6: Слезы хлынули из девичьих глаз Корнелия. Он произнес... «Это твой сын?» «Он сказал на минуточку. Ну, успокойся». Толстая женщина обняла девушку за узкие плечики и прижала к себе. «Мы его поймаем, мерзавца».
7: «А если не поймаем?»
6: Слезы буквально душили Удалова, хлестали из глаз. «Ты сам виноват», — сказал Попси. «Я тебя предупреждал».
5: «Но я на минутку. Он обещал».
6: К этому времени все домочадцы Попсикона сбежались в гостиную, проклиная неразумного мальчишку и глубоко сочувствуя несчастному гостю. Правда, Удалов все никак не мог успокоиться. И тогда толстая обезьяна, в которой неизвестно, кто в тот момент располагался, сказала так. «Дорогой Корнелий Иванович, мы обещаем тебе, что найдем гадкого мальчишку и отнимем у него твое тело. Но я советую тебе использовать обстоятельства, в которых ты оказался».
5: «В каком смысле?» — всхлипнул Удалов.
6: «Иди гулять. Наслаждайся погодой, своей молодостью. Нюхай цветы. Ощути, насколько острее и тоньше стали твои чувства и органы обоняния. Гуляй, Удалов».
5: «Правильно», — сказал Попсикон. «Погуляй, друг. Мы виноваты не меньше тебя и не оставим тебя в беде».
6: «Никакая это не беда», — воскликнул попугай. «Считайте, что Удалов приобщился к нашим играм».
4: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Прощай, рыбалка».
6: Удалов встал со стула, поправил юбочку и, звонко стуча каблучками, пошел к выходу. «В самом деле, — думал он, — все обойдется. Ведь не на помойку мое тело выкинули. Ну, покажет товарищам и отдаст. А пока, ну, кто еще из моих земляков гулял в девичьем теле?» В саду Удалов остановился перед цветущим кустом роз и вдруг, глядя на шелковые лепестки, на упругие бутоны, впервые в жизни ощутил нежность аромата и изысканное совершенство цветов. «Господи», — подумал он, — «какая красота! Что ж делал я все мои 40 лет? Почему этот немыслимый рисунок жилок на зеленом листе? Почему эта уверенная завершенность траектории полета пчелы раньше проходили мимо моего внимания? Почему я раньше не понимал прелести живой природы? Вот идет юноша. Черные волосы шевелит ветерок, глаза синие, глубокие, со вниманием и интересом замерли на моем лице. Он замедлил шаги, вглядываясь в мое лицо. Я краснею? Это черт знает до чего, можно дойти». «А не все ли равно, — подумал он, — в какой оболочке находиться? Жизнь многообразна, и нужно познать ее тайны, пока не стал стариком и не потерял интереса к преобразованиям». Удалов поправил юбку и, медленно, расцветая девичьим стыдливым румянцем, направился к юноше. «Здравствуй», — сказал он. «Ты здесь живешь?» «Да», — сказал юноша ломким басом. «Может, в кино пойдем?» — спросил Удалов.
8: «Нет», — сказал юноша, — «у меня к тебе другая просьба».
6: «А как тебя зовут?» — спросил Удалов дрогнувшим голоском.
8: «Погоди», — сказал юноша, увлекая Удалова за кусты, чтобы его не увидели из окон.
6: Удалов послушно пошел за юношей, заранее трепеща от тех слов, которые суждено услышать, и этот внутренний трепет был, как ни странно, приятен.
8: «Слушай», — сказал юноша, вынимая из кармана шарик-генератор, — «ты в моем теле. Оно мне страшно понадобилось. Мой друг, враг обменов, сказал, что не будет со мной водиться, если я каждый раз, черт знает в каком виде, буду ему показываться. Я третий день себя ищу».
6: «Ты девушка?» — спросил Удалов. «А я понял.
8: Сделай одолжение, отдай мне тело», — сказал голубоглазый юноша. «Тебе все равно, оно ведь не твое. Хочешь, я приплачу?»
6: «Ну, как не стыдно», — возмутился Удалов. «Я здесь приезжий, второй день живу, сам свое тело разыскиваю. Как не понять?» Удалов извлек шарик, коснулся шарика юноши, и они поменялись телами. Хотя, надо признать, Удалов чувствовал некоторую горечь от того, что юноша оказался девушкой.
8: В новом теле было жить приятно. Тело кипело энергией, хотело прыгать, бегать и совершать поступки. На прощание Удалов пожал девушке руку, ощутив тонкость и хрупкость пальчиков, столь недавно принадлежавших ему, и пожелал ей успехов в личной жизни. Что теперь, вернуться домой и ждать у телефона? Он подошел к окну, заглянул внутрь и спросил обезьяну: «Новости есть?» Обезьяна удивилась. «Ты кто такой?» «Удалов». «Опять поменялся?»
6: «Ну ты шустрый. Меня очень попросили», — сказал Удалов.
8: В комнату вошел Попсикон в облике экскурсоводши. Удалов ему представился. Попсикон был подавлен. «Твое тело передали дальше. Мой сын скрывается в неизвестном виде и в неизвестном месте. Сейчас объявим о пропаже по радио и телевидению. Только не волнуйся».
6: «Да я не волнуюсь», — сказал Удалов. Но в самом деле он волновался. Новизна ощущения прошла, и в его сердце начала забираться тревога. Тревога усилилась к вечеру, когда обнаружилось, что на телевизионный призыв никто в городе не откликнулся. А вернувшийся домой в образе слоненка, жестоко выпоротый отпрыск Попсикона, сообщил, что ничем помочь не может. Новое тело Удалова все время требовало пищи и желало прыгать и бегать. Удалов этого тела стеснялся. До середины следующего дня он скрывался в доме, удерживая тело от попыток вырваться на простор. Попсикон утешал друга как мог, но разве поможешь утешениями, если у друга хорошо развито воображение, и он представляет, что скажет жена Ксения, если он появится в великом гусляре в молодежном виде? А что скажет на службе? А если его тело уже утонуло или упало с горы? Положение становилось критическим. После обеда, когда дома все спали, Удалов вышел на улицу. Его влекло собственное беспокойство и нетерпение молодого тела, которому хотелось размяться. Удалов сдерживал шаги, чтобы не пуститься рысью, и нервно оглядывался по сторонам, потому что не терял надежды случайно встретиться со своим телом. Он вглядывался в лица и думал: «Все на свете только фасад, только маски. Так и на земле бывает. Под лицом негодяя скрывается добрейшей души человек, а за маской красавицы таится кобра. И как их всех разгадаешь, если не по поступкам?» «А вот и я», — мелькнула мысль. «Иду по улице и несу портфель». Удалов бросился вслед за округлым мужчиной в черных очках. «Стой!» — закричал он, расталкивая прохожих. «Стой!» Он поймал человека за полу плаща и потянул к себе. Лицо в черных очках воззрилось на него удивленно, и Удалов, сорвав очки, понял, что жестоко ошибся. На зубах незнакомца были золотые коронки, чего себе Удалов никогда не позволял. «Простите», — сказал печально Удалов, возвращая на место темные очки, — «я вас за себя принял». «Потеряли тело?» — спросил сочувственно прохожий. «Эта проблема встает в нашей жизни все чаще и острее. Собственное тело оказывается нужным при поездках за рубеж, на суде или на экзаменах, при прохождении военной службы или при совершении свадебной церемонии.
8: А некоторые легкомысленные особы позволяют своему телу потеряться. Нет, пора принимать меры.
5: Совершенно согласен, — воскликнул Удалов.
8: Вот мне 40 лет, и при том я здесь приезжий. Соблазнились, — вздохнул прохожий. Вот я тоже. И видите, чем это кончилось?
5: Чем?
8: Хромаю. Ногу где-то повредили, даже не знаю, при каких обстоятельствах. Поглядите, и рука обожжена, глаз подбит. Приходится в темных очках ходить.
5: «А мое тело тоже мальчишки взяли», — сказал Удалов.
8: «Ну, может, обойдется», — сказал прохожий.
5: «Мне бы мое», — сказал Удалов. «Пускай с гастритом и зубной болью, но, знаете, привык за 40 лет. Если не найду своего тела, уж лучше такое, как ваше, возьму. Хоть не стыдно перед женой и детьми».
8: И Удалов пошел дальше по улице, ощущая противоречие между бурлящей энергией своего юного тела и горьким настроением сердца.
5: «Постойте!» — догнал его крик прохожего.
8: «Я не могу смотреть без горести на ваше положение. Я согласен помочь вам. Берите!»
5: «Чего брать?»
8: «Тело мое. Берите. Ну, не первой свежести, но все же, если вам это поможет...»
5: «Спасибо!» — искренне сказал Удалов. «Большое спасибо! Вы настоящий человек с большой буквы!»
8: Через 2 минуты Удалов продолжал путь в пожилом, страдающем болями в печени и одышкой, теле прохожего. Через темные очки было трудно различать краски, нога не слушалась и все время старалась подогнуться. Чувство благодарности к прохожему постепенно начало уступать место подозрительности. Уж очень тело было никудышным, даже передвигалось еле-еле. А вдруг никто не захочет его взять? Что ж тогда, уходить на пенсию и проводить остаток жизни по санаториям и больницам? Эх, да чего неладно получилось. Знал бы, никогда бы не полетел на Полистрату. Говорила же Ксения, сиди дома, не доведут тебя до добра твои космические приключения. Путаясь в печальных мыслях и раскаянии, Удалов добрался до реки, что текла на окраине города. У реки сидело несколько рыболовов. Кто-то купался, кто-то загорал на травке у берега. Удалов грустно глядел на эту картину, размышляя, вернуться ли домой или утопиться в этой реке. И вдруг его взгляд случайно упал на тот берег. И он не поверил глазам. Его собственное тело, почти обнаженное в знакомых синих трусах, загорало на берегу, смежив веки, и обратив столь знакомое и, в общем, приятное лицо к солнцу. «Корнелий!» — закричал он сам себе и тут же замолчал. Обладатель его тела и не подозревает, что он и есть Корнелий Удалов. Проклиная свою немощную оболочку, Удалов сбежал к воде. «Гражданин!» — позвал он. Но, видно, обладатель его тела спал и не слышал. «Но как перебраться через реку?» «Мальчик!» — крикнул Удалов ребенку, который резвился в воде. — Ты не хочешь побыть немножко взрослым дядей? Я тебе свое тело дам. — Такое? — спросил мальчик презрительно. — А что я с ним делать буду? Оно же ничего не умеет.
5: — Ну, мне на минутку, мне очень надо. — И не надейся, — ответил мальчишка и нырнул. — Ну, кого позвать на помощь?
8: В отчаянии Удалов принялся раздеваться, чтобы попробовать переплыть речку самому, хотя все инстинкты и предчувствия предсказывали, что его новое тело плавать никогда не умело. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Удалова не пожалел рыбак и не перевез на тот берег в лодке. Его тело мирно дремало под солнцем. Удалов наклонился над телом, искренне любуясь линией своего лба, курчавостью на висках, маленькой родинкой на щеке. Мог ли он когда-нибудь предположить, что будет любоваться сам собой? Обладатель тела почувствовал на себе пристальный взгляд Удалова и открыл глаза.
5: — Вы кто такой? — спросил он.
8: — Я Удалов, — сказал Корнелий. — Я за своим телом пришел.
5: «Не меняюсь», — сказал обладатель тела и повернулся на бок.
9: «Это еще почему?» — удивился Удалов. «Мне домой улетать. Как же я в чужой оболочке, а?»
8: Обладатель смежил глаза и игнорировал просьбы Удалова. Вокруг стали собираться люди. Рыбак, который привез Удалова с того берега, пришел на помощь.
9: «Это же гость, понимаете?» — сказал он. «Ваш долг — вернуть тело».
5: «Нет», — сказал обладатель. «Ни за что. Второго такого тела мне не отыскать».
9: «Да почему же?» — воскликнул Удалов.
5: «Да потому что я Кюксикон». При этих словах обладатель тела раскрыл глаза, сел и обвел удаловским взором толпу любопытных. По толпе прокатился почтительный шорох.
9: «Кто такой Кюксикон?» — спросил Удалов.
10: «Это величайший из писателей нашего времени».
9: «Ну и что?» — спросил Удалов. «Если величайший, значит, тело отдавать не надо?»
5: «Поймите», — сказал Кюксикон Удалову, «я талантливо вживаюсь в чужие образы и фиксирую в убедительных словах новые ощущения и чувства. Для моего нового гениального романа нужен настоящий пришелец. Сегодня утром мне удалось раздобыть ваше тело, и вы теперь герой будущего шедевра, понимаете?»
9: «Не хочу», — сказал Удалов.
5: «Вы мне тело верните, я заплачу. Не нужны мне деньги», — сказал писатель. «Мне нужна слава».
9: «Ну как же так?» — возмутился Удалов, обращаясь к толпе. «Ну помогите мне, товарищи, войдите в мое положение».
5: Но никто не сочувствовал Удалову. Все восторженно смотрели на своего знаменитого земляка и стремились пожать ему руку, удаловскую руку. И Удалову хотелось крикнуть: «Поосторожней, вы мне пальцы отдавите». В этот момент сверху донеслось жужжание. С неба спускался вертолет. Из него выскочил взволнованный Попсикон. «Нашли!» — закричал Попсикон, бросаясь к удаловскому телу. Переговоры с великим писателем о возврате тела продлились до полуночи. Сначала на пляже, потом в доме у Попсикона, наконец, на вилле писателя за бутылками вина. В конце концов договорились, что писатель вернет Удалову тело за день до отъезда, а пока попользуется им, чтобы войти в образ. К ночи писатель с Удаловым так сблизились, что, обнявшись, долго гуляли по тихим улицам, пели песни как русские, так и полистратовские, и Удалову было странно, но приятно держать самого себя под руку, обнимать за плечи и заглядывать самому себе в пьяные глаза. Писатель честно вернул Удалову его оболочку в намеченный срок, а две недели до того Удалов, успокоившись, провел в развлечениях. Достаточно сказать, что он посетил 8 музеев, 3 раза был в театре, 2 раза в ресторане, 5 раз на морских купаниях и, что самое интересное, поменял теперь уж без боязни 8 тел, в том числе побыл полчаса тигром, полетал над морем в образе альбатроса и, шутки ради, обещал руку и сердце одному провинциалу, когда проживал в теле прекрасной манекенщицы. Провожать Удалова пришли не только Попсикон с семейством, но и новые друзья, в частности, обладатели тел, в которых Удалов пожил. Мальчик, сын Попси, попросил прощения, и Удалов расцеловал его на прощание, что сделать было нетрудно, потому что именно этот сорванец унаследовал тело манекенщицы. Ксения встретила Удалова ласково. Ясно почему, ведь Удалов привез целый чемодан подарков. Поставив обед, Ксения начала разбирать чемодан, а Удалов сел просматривать газеты за последний месяц. Сильно отстал в вопросах политики и спорта. «А это кому?» — услышал Удалов голос жены. «Фрукты, что ли?» Ксения держала в руке 2 шарика. Теперь трудно сказать, забыл ли Удалов вернуть генераторы или сунул в чемодан, надеясь, что вернется когда-нибудь на полистрату, воспользуется ими снова. «Положи на место», — сказал Удалов. «Это чуждая техника».
9: «Техника, говоришь», — сказала Ксения, которая отличается подозрительностью. «Если чуждая, зачем привез? Сознавайся».
5: «Ну, как тебе объяснить?»
9: «Есть такая невинная игра». Удалов отложил газету «Советский спорт» и вкратце поведал жене о странных обычаях на планете Полистрата. Ксения, разумеется, не поверила. Она удаловским рассказам не верила, зато сразу взревновала мужа к тамошней манекенщице и возмутилась преступным, на ее взгляд, отношением удаловой 15-летней девчушки, тело которой ее муж якобы носил в саду. Когда Удалову надоело слушать, он поднялся с кресла, протянул жене 1 шарик и сказал: «Дотронься до моего шарика. Увидишь, что не вру».
8: «А током не ударит?» — спросила Ксения.
9: «Током не ударит», — сказал Удалов. «На минутку перейдешь в мое тело, а потом обратно. И чтоб больше до шариков не дотрагиваться. Ясно?»
8: Ксения подчинилась.
9: Встала по стойке смирно, протянула вперед руку с зажатым шариком, зажмурилась, и Удалов, улыбаясь воспоминаниям о Полистрате, легко и привычно коснулся генератором генератора жены и стал собственной женой.
8: «Открой глаза», — сказал он.
9: Ксения в облике Удалова открыла глаза, увидела перед собой Корнеля в образе Ксении и пошатнулась. «Ох», — сказала она удаловским голосом, — «с ума можно сойти», — и бросилась к зеркалу. «Придумают тоже», — сказала Ксения, ворчливо ощупывая мужнино лицо. «Делать людям нечего».
8: «Ну ладно», — сказал Удалов, протягивая шарик. «Поигрались и хватит. Давай, спрячу генераторы».
9: «Прячь», — согласилась Ксения.
8: Она обернулась к Удалову, поглядела на его полную женскую фигуру, на встрепанные волосы, на руки, огрубевшие от стирки, и задумалась.
9: «Ну», — сказал Удалов, — «сколько я ждать буду? Мне к Грубину сходить надо, сувениры я ему привез».
8: «Ага», — сказала Ксения голосом Удалова, — «сувениры. Козла забивать сядете».
9: «Знаю».
8: «Что за муха тебя укусила? Что случилось?»
9: «А ничего», — сказала вдруг Ксения. «Ничего особенного. Я раздумала».
8: «Кончай шутить».
9: «А я не шучу. Гляжу я сейчас на тебя, Удалов, и думаю, сравни ты наши жизни. Я весь день с двумя детьми и с тобой вожусь, стираю, готовлю, по магазинам бегаю. Ни минуты мне покоя и никакого просвета в жизни. А ты как живешь? Пришел с работы к телевизору. От телевизора оторвался, побежал в домино играть. В домино отыграл, с приятелями ля-ля, потом на рыбалку. Наша жизнь несравнима».
8: «Да ты что?» — возмутился Удалов. «Я ж конторой руковожу».
9: «А вот теперь поймешь, что такое мои заботы по сравнению с твоими», — жестко ответила Ксения. «Конторой твоей я руководить смогу. Дело нехитрое. А вот ты...» «Нет», — испугался тут Удалов. «Я готовить не умею. Научишься. На первых порах помогу».
8: «Ксения, брось эти шутки! Отдавай генератор!»
9: «И не подумаю, мой любезный». Широко размахнувшись, Ксения выкинула генератор в открытое окно. Он сверкнул в солнечных лучах и скрылся в пыльном мареве.
8: «Ты психопатка!» — завопил Удалов и, путаясь в полах халата, метнулся к двери.
9: Бежать было трудно. Тело на этот раз ему досталось рыхлое, тяжелое, натруженное. Ноги сопротивлялись резким движениям, норовили притормозить. Вслед ему несся знакомый смех. Кто смеет смеяться над ним? Да это его же собственный смех. Соседи как раз усаживались за стол на дворе. Они собрались играть в домино.
8: «Ксения!» — крикнул Саша Грубин, увидев соседку. «От Корнелия вестей нету?» «Вернулся!» — ответила со злостью Ксения. «Лучше б не возвращался!»
11: «Что с женщиной случилось?» — удивился Ложкин. «В жизни не видел, чтобы она с такой скоростью передвигалась».
9: Соседи посмеялись словам Ложкина и стали размешивать кости. Удалов в растерянности остановился посреди пыльной улицы. Шарика нигде не видно. Он поднял голову. Курчавая лысеющая голова Удалова торчала в окне. Голова ухмылялась джокондовской улыбкой.
8: «Ксюша!» — простер к ней руки Удалов. «Ты не заметила, куда генератор упал? Может, заметила, а?»
9: Ксения покачала удаловской головой и, не снимая с лица джокондовской улыбки, затворила раму. Полная грузная женщина в домашнем халате опустилась на колени и медленно поползла по дороге, разгребая ладонями пыль. «Пока не найду, не уйду», — тихо твердил Удалов. «Пока не найду, не уйду. А то прощай, рыбалка, прощай, свобода. Не доросли мы еще до инопланетных игр». А со двора донесся голос Корнелия Удалова. «Подвиньтесь, друзья, я вернулся со звезд». Веселый шум голосов был ему ответом. «Садись!» — кричали соседи.
11: Забьем козла,

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии в гостях прекрасная, очаровательная девушка. Она певица, продюсер, телеведущая, организатор конкурса красоты «Мисс и миссис Евразия». Также она придумала и воплотила в жизнь международный проект «Поколение 21 века». Это Юлия Шакирова. Добрый день, Юлия.
3: Добрый день, Виктор.
2: Я, конечно, если бы все сказал, чем ты занимаешься, не хватило бы времени эфирного никакого. Вот. Но все равно мы попытаемся объять необъятное, так сказать, по роду твоей деятельности. А расскажи, пожалуйста, как можно заниматься всем вместе и сразу? И телеведущая, и продюсер, и много чему народ учишь. Вот как у тебя это все получается?
3: На самом деле, существует такое предвзятое, я считаю, мнение, что человек должен заниматься чем-то одним по жизни. И мне кажется, это мнение очень сильно культивировалось на нашем постсоветском пространстве. И вот наши мамы, бабушки, дедушки как раз всю жизнь могли делать что-то одно и все, собственно. Вот. Ну, а, собственно, кто сказал, что так должно быть?
2: Смена деятельности — это отдых, да?
3: И я могу сказать о том, что когда вы многоплановы, вообще говоря вообще обо всех, когда у вас много даров талантов, и когда люди занимаются... Ну, все равно эти вещи можно, скажем так, объять одним словом — творчество, да? Творчество, искусство. У вас не возникает выгорания. Никогда. То есть вы можете переключаться с одной деятельности на другую, и это дает возможность каждой деятельностью заниматься максимально честно, максимально результативно и максимально качественно, что для меня очень-очень важно, потому что если человек приходит, скажем так, и делает то, что ему уже, ну, скажем так, не нравится или надоело, или он, ну, по каким-то причинам не видит смысла в этом, то и о качестве здесь говорить не приходится, да, то есть он просто ради галочки что-то делает, ну и вот, собственно, и все. Вот, все, что я делаю, мне очень нравится, я получаю невероятный кайф, невероятное вдохновение, и именно поэтому вот все те сферы деятельности, которыми я занимаюсь, это мое.
2: А скажи, пожалуйста, когда впервые пришла идея, что ты человек поющий, вот когда ты себе сказала: я хочу петь, я хочу все-таки выразить песни?
3: Я открою маленькую тайну, называется, эта идея никак не пришла в голову, у меня профессиональное музыкальное образование с детства, я пою с 4 лет, так же, как и танцую. У меня мама профессиональный музыкант, она пианист, и на самом деле я выросла достаточно в музыкальной семье, и музыкальное образование, оно имело место быть. Другой вопрос в том, что много лет подряд я целенаправленно выбирала танцы. У меня профессиональная танцевальная карьера, и как-то музыка, я вообще долгое время думала, ну и вот есть у меня музыкальная школа, 2 отделения и даже музыкальное училище, и, соответственно, и вот зачем это было. И вот в какой-то момент времени, это было после пандемии, когда я вот осознавала, кстати, пандемия, кто бы что ни говорил, такое хорошее время было, потому что был момент для переосмысления того, чем ты занимаешься. И вот я поняла, что мне хочется большего. Я хочу уделить внимание всему тому, что долгое время было где-то там, вот, скажем так, спрятано и уделялось этому.
2: Извини,
3: не так
2: что
3: много
2: тебя
3: внимания.
2: Мне кажется, всем нам иногда нужно время, чтобы остановиться, подумать, а что мы бы еще хотели. Потому что мы плывем по течению. Да, вот даже человек, который много делает, такой вот как бы всесторонне развитый, как ты, например, да, очень талантлив во всем. И когда ты бежишь, летишь, спешишь, ты, у тебя там интервью, какие-то записи, какие-то проекты, какие-то статусные мероприятия и прочее. Нам все равно надо время. Вот остановись, задумайся, мгновение, это прекрасно. А что я хочу еще? И вот пандемия, мне кажется, дала вот этот момент всем, кто способен задуматься, остановиться, как бы перезагрузиться, да?
3: Ну, я думаю, что, ну, во-первых, я, в принципе, человек задумывающийся, очень осознанный. Более того, я даже могу приоткрыть немножко завесу, медитирую и получаю ответы, что сейчас важнее, чем когда бы то ни было, и что на данный момент важно сделать, не упустить этот, вот когда, составляющую. И, конечно, люди, я соглашусь с тобой, что очень часто люди бегут, и вот в этом бегут, они теряют себя, как правило, и теряют ценность того, чем они вообще занимаются. Поэтому я всегда говорю: ребята, очень важно прежде всего осознавать себя и понимать вообще, насколько вы в этом мире самодостаточны, насколько вы востребованы, насколько вообще важно и ценно то, что вы делаете. А эта ценность прежде всего происходит от того, насколько мы себя принимаем. Вот сейчас очень модно говорить о проявленности, кстати, да? Ну, мне кажется, только ленивый не говорит. Вот проявляйся, проявляйся. А как проявляйся, никто не говорит, да?
2: Да. Нет, все говорят, но слишком много говорят,
3: да,
2: и не знаешь уже,
3: нет.
2: Как проявляться.
3: Конечно, вот этой конкретики нет. И вот поэтому я думаю, что то, что я сейчас скажу, возможно, для многих будет конкретикой. Самое главное — это то, чтобы человек, любой человек, вне зависимости от рода его деятельности, прежде всего осознавал себя тем, кто управляет вот своей реальностью. Это number one. А потом уже все остальное. Потом уже можно там заниматься пением, танцами, продюсированием, чем угодно в целом. Но самое важное, когда человек отдает себе отчет в том, что вот он такой уникальный, уникальное создание, творение нашего, как говорится, создателя, и он здесь не просто так, а для
2: так,
3: чего-то.
2: Юля, я тебя перебью.
3: Да.
2: Вот все уже убедились, насколько ты философски настроенная, умная, и созерцаешь этот мир, и пропуская через себя, выдаешь миру те лучшие проявления себя, которые мы, собственно говоря, многократно уже наблюдаем, наблюдали и будем наблюдать. Прежде чем мы продолжим, давай послушаем какую-нибудь первую песню в твоем исполнении. Как это будет песня?
3: Кстати, да, давай послушаем. Ну, мне бы хотелось, чтобы сегодня мы послушали 3 песни, где я тоже вижу смыслы определенные. И пусть эта первая песня будет «Ангел».
2: «Ангел» в исполнении Юлии Шакировой на волнах Радио ВОС. Слушаем и наслаждаемся.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, гостья наша Юлия Шакирова, напомню, кто, может быть, только к нам присоединился, очень талантливый человек, очень одаренный, и что меня радует, что многие звезды, которые участвуют в ее проектах, и просто хорошие люди разных специальностей, и даже конкуренты признают, что твои мероприятия проходят очень на высоком уровне, очень такие знаковые, никого не останавливают равнодушными. Я хочу тебе задать такой вопрос.

0: вот у тебя как бы такая своя, можно сказать, продюсерская организация, как сказать?
1: Продюсерский центр.
0: Центр продюсерский, да-да-да. Кого и прежде всего вот все хотят научиться сказать, я такой талантливый, я самый лучший, вот я написал несколько песен, или я хочу там танцевать, я хочу, допустим, заниматься фэшн-индустрией, какой-то модой там и так далее. Мы приходим к тебе и говорим, Юлия, научи нас, как вот, что нам делать, где нам найти того человека, который сможет нас увидеть, кто мы, во-первых, куда нам лучше идти и куда нам продать свой товар.
1: Если я правильно поняла вопрос, вопрос о том, как мы взаимодействуем с теми, кто к нам приходит. Ну, начнем с того, что, во-первых, я продюсирую свои три глобальных проекта. Это премия ТОП-100 Business and Fashion Meeting Awards, которая в этом, вот в 25-м году она была юбилейная, пятый раз она проходила. А потом, как ты правильно сказал, это фестиваль поколения 21 век, где как раз мы даем возможность молодым не в плане возраста, а в плане деятельности, дарам, талантам раскрыться. Это и вокалисты, это и танцоры могут быть, и художественное слово у нас там представлено, и фэшн-индустрия, и много кто еще. И, конечно же, конкурс красоты «Мисс и Миссис Евразия». Вот эти три проекта – это глобальные такие детища, которые нуждаются в моей энергии и в моем участии. Но, соответственно, ко мне также приходят, как это сейчас модно называть, эксперты в разных областях, которые хотят больше медийности и так далее. Но самый главный вопрос, который я задаю людям, когда они вот приходят, я говорю, ну а сами-то вы вообще как себя позиционируете, да? Вот кем бы вы хотели вообще, чтобы люди о вас знали, да? А в качестве кого? И вот здесь самый важный момент, на который не каждый может ответить, потому что люди, как правило, не понимают, куда им приложить свои дары и таланты.
0: Я вот хочу быть кем-то, да? Вот. Хочу быть известным, а кем непонятно.
1: А вот да, вот...
0: Какой у меня имидж непонятный, да?
1: Да, и поэтому я всегда говорю ребятам, да, ну, назовем это так, я говорю, давайте вы пойдете и подумаете, вот как раз хотя бы напишите, пусть будет это 5 каких-то пунктов, вот в которых вы видите реализацию своих устремлений, своих даров, талантов и вообще своих как бы возможностей. Вот, и это занимает время у многих людей. И вот здесь как раз нужно начать с вопроса, кем человек сам хочет стать. Потому что, ну, согласитесь, мы не можем за человека сделать что-то. Мы можем ему только дать какой-то путь, указать дорогу, но спеть за него песню мы точно не сможем.
0: Юля, вот прости, сейчас еще раз перебью, ты такую тему вот развиваешь интересную. А вот скажи, вот все-таки вот на самом деле вот каждый человек, даже певец пусть будет, да, пусть будет певец, пусть будет красавица, мисс там Евразия, да, или бизнесмен, да, там фэшн-индустрия какая-то, ну, неважно, да? Вот ты, вот, допустим, состоялся уже, а что ты видишь в конце пути? Какое моральное удовлетворение? Что ты сделаешь после этого, когда поднимешься на вершину? Ты задаешь такие вопросы, нет?
1: Ну, я задаю другой вопрос. Это еще с профессиональной танцевальной карьеры, когда вот очень многие как бы родители, отдавая детей в спортивные бальные танцы, у меня карьера была связана именно с этим видом спорта, говорят, вот, мы хотим там медали, места и так далее. Я говорю, хорошо, а давайте я задам вопрос по-другому. Какое удовольствие в процессе обучения получает ваш ребенок? Вы вообще вот этот вопрос задаете своему ребенку или, наоборот, взрослому человеку? Потому что на самом деле результат в виде узнаваемости, медийности, признания – это, в принципе, результат того, насколько вы сами получаете кайф от того, что вы делаете. Если этого кайфа не случается, и мотивация для роста – это просто, вот, скажем так, стоять с микрофоном в Кремлевском дворце съездов, то она не сработает ни у кого. К сожалению, это правда. Ну, то есть я не буду говорить, что это неправда. Это, к сожалению, так. Потому что если человек не получает удовольствие от того, что он делает, ну, все остальное просто не имеет смысла.
0: В конце концов, мы можем всегда договориться, подняться за определенную сумму и сфотографироваться там с микрофоном. И что дальше?
1: Да, вот что дальше? Вот что дальше? И, например, те люди, которые занимались в моем танцевальном клубе, да, в моей танцевальной школе в свое время, они понимали прекрасно, что те места, те медали, там, да, кубки, которые они получают вот этот пьедестал, это всего лишь результат их вот этой вот, ну, слово «работа» мне не нравится, их деятельности, их тренировочного процесса, который им нравится, безумно нравится. И это вот всего лишь очередная ступень, потому что очень часто же как бывает, что человек достиг, ну, там, вот у него состоялся там условно сольный концерт или какие-то соревнования, или какая-то минута славы случилась, ну, собственно, и все, а дальше он не видит смысла вообще в чем-либо. Вот это как раз и является тем вопросом, которым прежде всего важно, чтобы люди задавались, мечтая о большой сцене, о большой славе, о чем-то таком большом, глобальном, потому что это важно. Это же, ну, как бы, жизнь артиста — это же не только сцена, это еще и записи, ну, скажем так, да, репетиции. Много раз ты перепеваешь эту песню, пока ты не найдешь вот то, что тебе нравится, то, что, как говорят, заходит. Ты можешь аранжировку переделывать много раз в целом, и такое бывает, да. То есть, ну, это некий процесс, да, и этот процесс, он требует максимальной включенности. Максимальной включенности только тогда он имеет место быть, и только тогда он обречен на успех. По-другому, к сожалению, это не бывает.
0: Скажи, пожалуйста.
1: Не, может быть, бывает, да, но да, я таких случаев не знаю.
0: Скажи, пожалуйста, где больше всего мы можем услышать твои песни, вот твои мысли, твои идеи, в каких соцсетях мы тебя...
1: Ты знаешь, я тебе скажу так, что на сегодняшний день я, во-первых, очень, ну, как бы это правильно сказать, учитывая то, что у меня был, понятно, там, музыкальное образование получила достаточно давно, да, и много лет уделяла спортивной карьере, пою я вот так по новой, ну, где-то 2-2.5 года. И я очень-очень долго, сейчас скажу, чем я занималась, я выбирала стиль, вот что мое, что не мое, очень много каверов перепевала. Очень много слушала себя, что бы я хотела, да, а как вот смыслы какие отражены. К сожалению, я просто долго не отслеживала, да, то, что происходит у нас в шоу-бизнесе, но я понимаю, что, ну, прям на вес золота, когда в песне есть смыслы, прям смыслы. И мне бы, конечно, хотелось петь про счастливую любовь. У нас песен про счастливую любовь практически нет на нашей эстраде, но все про несчастную какую-то любовь, про какие-то расставания, про что-то такое, вот. И когда приходят авторы, которые готовы со мной сотрудничать и показывают свой материал, и я им рассказываю, что бы я хотела, и вот сейчас мы потихоньку в этом процессе находимся, я думаю, что Бог даст, к концу года, возможно, я представлю альбом, целый альбом для зрителей. Вот сейчас мы активно...
0: Рабочее какое-то название уже есть?
1: Ну, нет? Вот скорее всего, ну, рабочее название про любовь, да, потому что, согласитесь, это вопрос ко всем, а все-таки это такое чувство, которое правит миром, правит этой жизнью, и без которого...
0: И спасает этот мир.
1: Да, и без которого, наверное, все остальные достижения в целом, они, ну, как бы не имеют того смысла, который несет вот в себе это слово «любовь».
0: Так, давай послушаем следующую песню в твоем исполнении.
1: Да, я хочу как раз представить такой кавер, и, может быть, это будет из кинофильма «Оттепель», по-моему, это сериал даже, да. Мне бы хотелось, чтобы авторы, кто пишет музыку и тексты, тоже послушали, потому что мне интересно вот как раз разноплановать. Хотя многие говорят, что вот нужно в одном ключе топить. Но мне нравится и вот такое в том числе. И, может быть, кто-то услышит, кто-то пишет такие песни.
0: По крайней мере, ты имеешь право на эксперименты, как любой артист.
1: Да, вот.
0: Итак, слушаем это произведение на волнах радио ВОС в исполнении нашей гости Юлии Шакировой.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вы поняли, что Юлия, во-первых, очень правильно мыслит, движется осознанно по жизни. И я хочу задать такой вот вопрос. Понятно, что с детства музыкальное образование, музыкальная семья. Мне кажется, секрет успеха еще в том, что родители, наверное, много дали, да, поддержали в свое время вот то, что ты хочешь.
2: Ну, я тебе скажу так, что вот сейчас я осознаю, наверное, мне не с чем сравнить, и может, это и хорошо, что не с чем сравнить, а мне все мои начинания, они поддерживались. Там я, например, приходила такая вдохновленная, а вот я хочу вот это, вау, как классно, как здорово. Он говорит, ну, вот и делай, типа. Раз так классно, так как здорово, да, вот. Я даже помню свой опыт, что-то я пекла какой-то торт, вдохновилась так, вот, и это было, конечно, там вся кухня измазана каким-то тестом и так далее. Вот, но, по крайней мере, никто не говорил, что вон, что ты там делаешь, там, фу, и, ну, то есть никто не критиковал. И это очень круто. На сегодняшний день я осознаю, что это было реально круто, когда тебе дают вот реализовать все, что ты хочешь. Это классно.
1: Это важный опыт такой,
2: это
1: да.
2: Очень важно, да. Поэтому...
1: А то, знаешь, потом вот хотел что-то, не сделал, и будешь думать, а почему я это не сделал?
2: Да,
1: может быть,
2: да.
1: Нужно было это делать.
2: Кстати говоря, вот, опять же, вот, не знаю, знаешь ты, не знаешь, у меня есть свой бренд одежды, он, конечно, очень молодой, этот бренд, Бай Шакирова. Uh-huh. Ему, ну, наверное, чуть больше года.
1: В этой неделе моды вот в прошлом году уже был?
2: Нет. И я могу сказать, что я вот с большим удовольствием вспоминаю, что как раз в школе, когда я училась, у нас там были уроки шитья, и более того, то есть вот насколько горела этим учитель, которая учила не только шить, но и конструировать одежду. И я вот, ну, тогда же мы не задумывались, да, зачем это все и вот как это. А сейчас я понимаю, что именно этими знаниями я пользуюсь для того, чтобы вот это вот все случилось. И я понимаю, что моих знаний, возможно, даже больше, чем тех людей, которые заканчивают специализированное образование по конструированию одежды.
1: А ты знаешь, я хочу сказать, вот извините, что опять перебиваю. Многие, допустим, я хочу сделать бренд. Собирают целую группу людей, которые начинают там разрабатывать. Мне вот это нравится, я хочу это так. Когда ты уже сама умеешь шить, и ты хочешь, понимаешь, что ты делаешь, это же вообще дорого стоит. И мне кажется, тебе, ну, как и во всем, наверное, ты пойдешь своим путем вот в этом смысле.
2: Ну, мне нравится, потому что я вижу вот коллекцию, я ее сразу всю вижу. Угу. Да, то есть я вижу...
1: Аксессуары все,
2: да,
1: вот эти.
2: Да, то есть я ее вижу полностью всю. Мы начинали, кстати, с аксессуаров, потому что я делала большие банты, такие огромные, в трех размерах. Одни поменьше, но они поменьше, как бы, да, условно поменьше. То есть все равно они были большие, там, средние и большие-большие, огромные, которые такие трансформеры. То есть их можно носить как брошь, а можно носить как головной убор, как шляпку. Да, и вот с этого, собственно, началось, потому что я считаю, что любая идея, она, если ты ее не реализовываешь, она, в принципе, теряет свой смысл, потому что если вам, дорогие друзья, если вам в голову пришла какая-то идея, какая-то творческое. Сделайте хотя бы что-то сегодня, не завтра, а именно сегодня для реализации этой идеи. Ну, например, вот приведу пример, да, пришла вам в голову идея про коллекцию. Ну, сядьте, нарисуйте два хотя бы лука, два образа, чтобы вот вы поняли, что вы вот что-то для этого сделали. Потому что потом, в принципе, для меня это равно никогда.
1: Да, потому что мы здесь и сейчас. Если мы, допустим, мысли приходят, их надо ценить, эти мысли, если они либо плодотворные, либо мы их задвинем в долгий ящик, и все. И потом нам что-то другое придет, мы опять скажем, мы сделаем завтра. И вот те, кто так делают, у них обычно все это затормаживается надолго, а ты, я так понял, человек действия. Вот.
2: Ну, наверное, в этом очень большую роль сыграли, в хорошем смысле слова, спортивные бальные танцы, потому что там все очень просто. Ну, как и в спорте в целом, да, очень просто. Либо ты идешь и делаешь, ну, либо ты не делаешь, ну и все. Ты стоишь на месте. То есть для того, чтобы степ-бай-степ было продвижение, и чтобы, например, сегодня было чуть-чуть лучше, чем вчера, а завтра
1: надо
2: лучше.
1: Делать.
2: Конечно,
1: брать
2: ты
1: делать.
2: Просто, я всегда говорю так, что ваша задача просто дойти до танцевального зала, переобуться в танцевальную обувь и сделать хотя бы первый шаг. Все, а дальше легче. Потому что очень часто у людей ступор в том, чтобы вот этот первый шаг-то как раз и сделать. Либо, дойти до студии, взять урок вокала, например, да, многие же годами, я знаю таких людей, которые годами откладывают этот момент, да, которые говорят, ой, я так хочу петь, я говорю, ну, приходи, я вот занимаюсь. Ой, ну потом, потом...
1: А многие, знаешь, что говорят?
2: Да.
1: Сейчас время такое тяжелое, надо подождать.
2: Ну, на самом деле, а давайте про время, кстати, поговорим. Но в целом сейчас время ровно такое же, как 5 миллионов лет назад.
1: Мир всегда находится в одном состоянии.
2: Да,
1: как бы.
2: Просто разница в чем? Что раньше, ну даже вот век назад... Ну, даже, окей, полтора века назад, не было таких развитых средств массовой информации, и люди о тех событиях, которые случались там на другом континенте, узнавали спустя, там, я не знаю, полгода, год, а может быть и больше, да, а там, пока приплывет корабль,
1: и
2: пока...
1: И они не заморачивались
2: конечно,
1: этими другими проблемами.
2: Ну, даже, может быть, и заморачивались, но пока они узнают, это же где-то там, это далеко. А сейчас мы, в принципе, мгновенно узнаем эти новости, то, что там случилось в соседнем...
1: Так мы это еще и видим, и пропускаем
2: да,
1: через
2: да,
1: себя.
2: Да, да, конечно. И вот этот момент, он дает ощущение того, что мир как-то поменялся. На самом деле, ну, поменялось только то, что средств массовой информации, то, как мы узнаем о событиях, стало больше вот в разы. И вот этот вот информационный поток, он на нас все время со всех сторон движется, движется, движется, движется, да. И по факту все то же самое. Вопрос в другом, как мы реагируем на эти события, потому что вот от этого как раз и зависит, насколько мы счастливы, несчастливы, счастливы, делаем мы что-то, не делаем, откладываем это в долгий ящик, не откладываем, потому что по факту все то же самое и происходит. Мне кажется, ничего глобально не поменялось.
1: В глобальном смысле, как бы мы ни хотели, мы на некоторые события повлиять не сможем. Мы можем только либо сочувствовать, либо какие-то моменты чем-то можем помочь, либо можем просто развести руками и сказать, ну, что мы можем сделать?
2: Ну,
1: будем ждать,
2: вот,
1: пока закончится.
2: Как правило, я вот не соглашусь. Мы можем повлиять на события своим отношением к этим событиям.
1: Да.
2: Вот как минимум. Потому что что смысла переживать? Да, ты пойди что-то сделай в целом. Да. Точно так же, как, например, я знаю людей, вот как раз-таки, да, ведь что, вот что такое искусство, вот эта плоскость, ее как бы вроде бы нельзя потрогать руками, да, вот мы привыкли, что-то материальное там можно потрогать, а вот там песню, ну как ты ее потрогаешь, да, руками, ну никак, там тот же самый спектакль, ну вот как ты его потрогаешь, да, вот он вроде есть и есть, там кино тем более, да, как ты его потрогаешь, это вот какая-то субстанция, но, я хочу сказать, дорогие друзья, та энергия, которую вы получаете через песни, через видеоконтент, через спектакли, там, я не знаю, через что-то еще такое, да, подобное созерцание. Это в разы большие виды энергии, чем если бы вы пришли и проехали, там, я не знаю, на машине, да, потрогали бы ее просто.
1: Все это влияет на наши составляющие в итоге, да, на
2: очень
1: наше настроение,
2: сильно,
1: на наше
2: очень
1: я.
2: Очень сильно. Вот смотрите, мы же можем, например, уйти вдохновленными с какого-то концерта, а можем просто не купить билет на какой-то концерт, потому что, ну, как бы там нам что-то не заходит, да, и так далее, и так далее. А можем исцеляться этой музыкой. Вот заметьте, там, да, ученые доказали, что та же опера, оперное искусство в целом, оно на высоких вибрациях, и оно очень положительно влияет там, на определенные процессы.
1: Так, давай продолжим исцеляться с твоими песнями.
2: Да, мне очень нравится песня «Красивая история», и Алан Черкасов дал мне разрешение на эту песню. Я хочу, чтобы мы ее послушали. Он даже сказал, что у меня, может быть, чуть-чуть лучше, чем у него получается. Это очень ценно, кстати.
1: Конечно.
2: Вот, так что «Красивая история».

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Юлия Шакирова сегодня нас шокирует, не побоюсь этого слова, своими глобальными мыслями, идеями правильными, потому что от того, какие у нас гости, да, тоже очень многое влияет, потому что можно послушать передачу, сказать, ну да, ну послушали, да, вот прям до этого было скучно, а стало еще скучнее. Здесь он, абсолютно наоборот, мы как бы взбодрились, мы поняли, что надо здесь и сейчас менять себя, менять будущее. Вот скажи, пожалуйста, как ты к этой идее долго шла, вот, например, да, что я хочу сделать вот этот конкурс, вот можно немножечко...
2: Да, кстати, про конкурсы расскажу. Про конкурсы красоты, правильно?
1: Да, конечно, вопрос? Конечно.
2: Ну, на самом деле, очень много раз была в жюри конкурсов красоты, самых различных абсолютно, начиная от российских, включая международные. Есть у меня такой момент, как модельная школа, модельное агентство. Вот сейчас оно какое-то время было в неактивной фазе. Сейчас, я думаю, что оно снова будет в активной фазе, потому что есть запрос на это у людей. И мне мои друзья сказали, говорят, Юль, а может быть, тебе самой сделать тот конкурс, который ты вот видишь, вот как ты это видишь, чтобы это было вот прямо вау, да? Потому что, ну, как бы быть в жюри – это одна история, там ставить. Режиссером-постановщиком, кстати, была. Сейчас скажу название конкурса. «Императорская корона России». Вот так. Очень года три, наверное, я им ставила конкурсы, вот, как режиссер-постановщик в том числе. И вот мне всегда, так же, как, кстати, в фэшн-индустрии, я всегда задавала вопрос, ну хорошо, а вот если, например, девушки не модельных параметров, ну и вот что им делать с этим, да? Ну все похудеть же не могут в целом, да, и вырасти там на 20 сантиметров, например.
1: Да.
2: Вот что им делать? А вот они тоже хотят. И получается, что автоматически мы их отсекаем. И как раз это очень сильно ударяет по их самооценке в целом же, да? И я подумала, что, во-первых, было бы неплохо дать возможность не только по внешним данным оценивать девушек, но и по тому, насколько она наполнена внутри, насколько она готова как раз менять этот мир, да, что она хочет сделать, какие у нее проекты социальные, не социальные, там, да, общественные какие-то, насколько она активно вовлечена в жизнь. Да. Вот. И вот как раз идея конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век», вот, кстати, здесь тоже, почему 21 век, потому что это не только новый век, но и новое тысячелетие. И все-таки важно вот эти каноны красоты, а, собственно, кто их устанавливает? А ведь мы можем сами на них влиять тем, как мы устанавливаем эти каноны красоты. И когда девушка, женщина и даже девочка считает себя красивой, востребованной в этом плане, да, и в обществе в том числе, она по-другому влияет на этот мир. У нее автоматически нет комплексов, да, это уже значит, что она не будет делать неправильный выбор, да, там, в разного рода моментах.
1: А то мы, знаешь, не что прибываю, посмотрим вот на определенные каноны, которые кем-то когда-то были установлены, да, 90-60-90, да, а все остальное, значит, оно как бы не имеет значения, как бы.
2: Ну,
1: а вот когда,
2: да,
1: у Майи Плисецкой спросили, что же главное для балерины, и она ответила, главная голова.
2: Она совершенно правильно говорила, потому что все в голове, потому что наши мысли, я уверена, даже не на 100, а на 500%, они формируют нашу реальность, как бы нам ни говорили, что материя первична, нет, наоборот. Идея первична, и она формирует материю. И это ученые сейчас прекрасно знают и доказали много раз. Вот так и здесь. То есть если мы создаем некую идею, она начинает влиять на этот мир и воплощается в материю. И люди, которые вот 25 января у нас как раз прошел финал конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век» уже 26 года. И я могу сказать, что та энергия, которая от участниц шла в зрительный зал, поверьте, вот я даже сама как организатор, у меня были мурашки на протяжении 5 часов, когда длилось мероприятие. И это говорит только об одном, что состав был поистине волшебный. И каждая, вот при ближайшем рассмотрении, каждая участница, она настолько, как бы это правильно сказать, самобытна и уникальна. И вот именно так и хочется подходить к прекрасным представительницам.
1: Да, потому что бывают, знаешь, люди, которые красавицы-красавицы, а в итоге, когда они открывают рот, извини за выражение, понимают, что этой красавице все-таки чего-то не хватает. А бывает, ну, как бы вот, ну, человек, скажем, не соответствует стандартным канонам красоты, но у него внутри какая-то харизма, внутри столько идей, душа компании, скажем. И когда она уверена в себе, она зажигает всех вокруг, ты понимаешь?
2: Ну да, потому
1: таких
2: что...
1: Таких примеров очень много.
2: Да, и вот раз ты процитировал слова Майи Плисецкой, я могу сказать точно так же, что те виды искусства, которые как бы вот вроде визуальные, да, ну вот мы можем даже и актрис очень много привести в пример, когда вроде бы и визуально, ну не прямо вот там Мадонна, но тем не менее... Это настолько вау, это настолько попадание.
1: Харизма, обаяние.
2: Да, да, даже вспомним Алису Фрейдлих, которая могла перевоплощаться от мымры до королевы, и это было, ну, просто волшебство, которое творилось вот прямо на сцене.
1: И вот сейчас, здесь сейчас это творится волшебство. Ты знаешь, вот мы вроде бы говорим, а с хорошим человеком договоришь, даже быстро, как мы с тобой, вот прям время передачи, ну, просто бесследно уходит в прошлое, как бы, но у нас остаются лучшие воспоминания об этом и об этом общении. Вот, поэтому я хотел бы, прежде чем мы попрощаемся с нашими радиослушателями, послушать еще одно произведение в этом исполнении, а потом мы попрощаемся.
2: Ну вот я думаю, что я следующую песню прямо обещаю скоро записать. Я просто сделаю такой анонс. Недавно мне подарили песню, называется она «Гимн музыки». Автор текста Сергей Шелковников. Это новосибирский автор и вся команда в Новосибирске. И поскольку я топлю за живой звук, я еще не успела ее записать. Но премьера как раз была 25 января на конкурсе красоты. Поэтому обещаю в ближайшее время ее записать, выложить на все платформы. И мне кажется, что как раз эта песня станет гимном фестиваля, который вот родился буквально за месяц, «Талант Евразия, 21 век». Там прекрасные слова, и она вот вообще про то, насколько музыка может жить в душах, в сердцах. И...
1: Будем ждать эту песню.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Я, знаешь что, я хочу тебе пожелать, вот, чтобы все мечты, все планы, которых у тебя очень много, все и творческие идеи, они вот так вот воплощались, как воплощаются, чтобы это было всегда и навсегда. И чтобы были в жизни, самое главное, радостные, счастливые дни. А когда работа в радость, тут уж, как говорится, ну, просто понимаешь, что человек живет правильно. В конце пожелай что-нибудь нашим радиослушателям.
2: С удовольствием, вообще с удовольствием пожелаю. На самом деле, дорогие друзья, очень хочется, чтобы каждый почувствовал ту гармонию между личным, душевным, ну, короче, не только все в делах, но чтобы вот та любовь, которая живет внутри каждого из нас, она нашла воплощение в этом мире, и чтобы у всех все сложилось, и в этом плане в том числе. А когда это все складывается, то это ведет к огромным вершинам в творчестве, в карьере, не побоюсь этого слова. Пускай у всех все сложится самым наилучшим образом. Вы самые лучшие люди на свете.
1: Я напоминаю, что это была самая лучшая за последнее время гостья Юлия Шакирова, которая нас будет шокировать, продолжать своими и конкурсами, и достижениями, и всеми своими талантами. Спасибо за то, что сегодня пришла. Будь счастлива, оставайся такой же, как ты есть. Вот, и до новых встреч. До свидания.
2: Спасибо огромное. До свидания.
0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество».

0: инвалидов по зрению.
1: Мая в Минске собрались белтизовцы, представители молодого поколения из всех регионов страны, на первый республиканский молодежный форум Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Форум прошел под девизом «Заряди себя, заряди других». Участниками форума стали люди с инвалидностью по зрению в возрасте от 18 до 40 лет. Сразу скажем, что мероприятие это не было похоже на традиционное собрание с президиумом, сценой и докладами-отчетами. Руководство БелТИС стремилось провести форум в неофициальной, свободной обстановке. И это удалось. Открытость и непринужденность царили и в зале, и в кулуарах форума. Спикеры не выступали на сцене, а в зале, рядом с участниками. И скорее беседовали, советовались, разговаривали с аудиторией. Послушав наш репортаж, вы, несомненно, ощутите эту атмосферу взаимного доверия, общения без протокола на молодежном форуме БелТИС. Мы подробно расскажем о том, что обсуждали и решали на форуме, и спросим у участников мероприятия о их впечатлениях. Программа мероприятия включала пленарное заседание и три тематических. Модератором форума выступила начальник организационного отдела Центрального правления Ирина Сухоцкая. Пленарное заседание, которое носило название «Молодежная политика БелТИС. Точки роста», открыл председатель Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Олег Шепель.
2: Добрый день всем. Рады видеть, что приехали. Безусловно, вы все прекрасно понимаете, что Белорусское товарищество инвалидов по зрению может существовать, когда есть база. База – это производственное предприятие нашей системы. То есть сколько мы произведем, сколько продадим, сколько заработаем, так и будем жить. Поэтому, конечно, основное направление, которое я как председатель курирую, в том числе развитие производства и продвижение нашей продукции на рынке, в том числе рынки за границу. Прекрасно понимаете, что произвести продукцию – это полдела, ее нужно продать. А для того, чтобы продать, товар должен быть качественный, соответствовать цене. И без разницы, кто производит – слепой, глухой или здоровый человек. Так вот, с гордостью могу сказать, что в этом году все наши предприятия сработали без убытков. Практически все наши предприятия не имеют кредитов банков. Прекрасно понимаем, что без развития социальной сферы, без поддержки наших людей, грош цена нашей организации. И те мероприятия, которые утверждены пленумом Центрального правления социальных мероприятий, то есть это проведение фестивалей, конкурсов, различных мероприятий, финансировались и проводились на 100% всегда. Но мы сейчас прекрасно понимаем, что этого уже мало, что нужно смотреть дальше, глубже. И без молодежи мы это сделать не сможем. Потому что, чего греха таить, будем откровенны, да, общество наше стареет. И это не только проблема нашего общества. Есть объективные и субъективные причины. И, к сожалению, пока это проблема. Я думаю, что вот кадровый реестр, который мы должны сделать, дорожную карту потом, мы должны это все учесть. Совместно с вами. Делать все для того, чтобы люди, которые инвалиды по зрению, были заинтересованы в нашей организации. Ни для кого не секрет, что люди, которые приходят сейчас со школы, они совершенно не подготовлены. Если раньше была очень хорошая система специализированных школ, выпускники приходили на наши предприятия, умели писать по Брайлю, умели уже работать за станком практически, то сейчас мы заново учим. И это тоже наша проблема. С вашей помощью мы должны как-то в этом направлении поработать. Мы должны не забывать ветеранов. Я хочу, чтобы мы здесь откровенно поговорили, высказались, задали друг другу вопросы, сделали какие-то предложения. А потом уже дорожную карту мы напишем и примем на пленуме Центрального правления и будем собираться каждый год. Каждый год подводить итоги. В процессе мы должны проводить работу.
3: Вот я хочу сказать, что статистика «Наука точная» говорит нам о том, что людей нашей организации в БелТИС, людей в возрасте от 18 до 40 лет, это 13% от общей численности. То есть небольшая цифра. Наверное, дорожная карта прежде всего направлена на то, чтобы увеличить этот процент, да,

0: Олег Александрович, дорожная карта, она состоит из 9 направлений работы. Я надеюсь, что все наши участники ознакомились с дорожной картой, когда ехали на наш форум. Давайте остановимся вот на этих пунктах.
1: Создание дорожной карты и утвердить на пленуме центральное управление, что я говорил. Каждый документ должен быть официальным. Это документ, который обязывает его выполнять. А создание инициативной группы, и мы обязательно это должны сделать, потому что, повторяюсь, нужно работать. Включение положения о конкурсе лауреат премии «Билтис». У нас есть деньги. Мы готовы профинансировать инициативы, которые будут исходить от вас. Это не значит, что мы все будем финансировать, денег всегда не хватает. Но самое толковое, перспективное, а еще это развитие местных инициатив. Один из пунктов. У нас очень прекрасные отношения с местными органами власти. И поверьте, что стартапы можно делать и там. Центральное управление в этом плане будет вашим помощником. Создание единой информационной платформы. Общаться, высказывать свое мнение, делиться какими-то впечатлениями. Проведение молодежной встречи. Может, уже не на один день, а на два, чтобы мы познакомились еще ближе. И проведение технических семинаров, тренингов. Это, опять же, работа в течение года.
0: Вот такой проект дорожной карты. Мы ждем от вас обратной связи. Что бы вы еще хотели видеть в этой дорожной карте? Самое важное, что мы с вами должны собраться через полтора года, по сути, подвести итоги нашей совместной работы и наметить пути движения дальше, на будущую перспективу. Так, и, пожалуйста, представьтесь.
2: Добрый день. Добрый. Головач Федор, Гродинская областная организация «Билтис». Якими критериями повинен володать намесник директора по идеологичной работе? Ну, мне питание, как у политолога по первой эдукации.
1: Я про председателя областного управления начну. Необходимо иметь харизму для того, чтобы работать с местными органами власти. Это начиная от председателя облсполкомов, председателя райсполкомов и особенно с председателями территориальных центров. Потому что у них есть материально-техническая база, у них есть транспорт, у них есть помещение. Председатель областного управления должен вот это все скоординировать для того, чтобы наши люди были задействованы. Качество замдиректора – это умение, может, плохое слово, управлять людьми, нравясь им. Умение с людьми договариваться. А люди у нас бывают разные.
0: Значит, нужно быть психологом, Федор, я так понимаю. Хорошо, еще был вопрос, по-моему.
3: Добрый день, Ангелина Карабанова, Бобруйский филиал Светоприбора. У меня не совсем вопрос, предложение. Вот здесь прозвучало то, что очень мало, скажем так, у нас молодежи, да, в членах Билтиза. Я считаю, что во время проведения МРЭКа, да, необходимо, чтобы вообще как бы было законодательно закреплено, что врачи должны сообщать о существовании общественных организаций. Ну, это не только Билтиз вообще, да, и то, что есть отделение дневного пребывания для инвалидов. Тем самым будет популяризировано, скажем так, общество. Когда врачи на МРЭКе будут сообщать о том, что есть такие общественные организации, благодаря которым можно реабилитироваться, я считаю, что это будет достаточно привлечет больше членов в нашу организацию.
0: Кстати, я хочу сказать, что вот эта тема, которую подняла девушка, она очень актуальна, мы с этим постоянно работаем. Например, у нас Дмитрий Владимирович самый молодой заместитель по идеологии в системе. Вам 39 лет, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Давайте расскажите нам, как вы достигли таких успехов, и заодно ответим на вопрос девушки.
4: Говорит Дмитрий Шлома, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Витебского предприятия «Элект».
5: Уважаемые присутствующие, уважаемые члены пленарного заседания, попытаюсь, наверное, ответить на вопрос. Дело в том, что то, о чем вы говорили, это все делается. На МРЭКах знают о том, что существует Белорусское товарищество инвалидов по зрению и другие общественные организации, которые отстаивают те или иные права людей с особенностями или сейчас, как говорится, людей с инвалидностью. Это все делается. Но еще около 10 лет назад, а может быть и больше, нашим председателем областной организации была сделана попытка договориться с МРЭКом о том, чтобы они нам выдавали список людей, которые получили инвалидность по медико-реабилитационной комиссии. Но этого делать нельзя. Почему? Потому... Кто ответит? Правильно, соблюдение принципа конфиденциальности. Вы же даже заметите, что в картах индивидуальной программы реабилитации не пишется то или иное заболевание.

0: пишется всегда общее заболевание, инвалид по зрению и так далее, и так далее. Поэтому уже 10 лет мы пытались это делать. И этот вопрос даже поднимался на заседании всех МРЭКов в декабре месяце, на котором присутствовал и я. Так что этот вариант, скажем так, пока что не подходит. Есть возможность получить данную информацию через территориальный центр. Это один вариант. Есть еще второй вариант, как привлечь молодежь через Министерство образования. Если, допустим, раньше, когда все дети, которые обучались в школах с нарушением зрения, шли, естественно, как уже сказал выше Олег Александрович, на предприятие. И, в принципе, даже школа сама давала список людей, или даже, в принципе, на уроках труда уже давались азы. Но на сегодняшний день, вы же сами знаете, какая численность людей в школах-интернатах. Вот сколько, допустим, в Гродненской школе на сегодняшний день? До 100 человек. А раньше было сколько? Выше 350. В основном сочетанные дефекты, да? Поэтому на сегодняшний день приобретает популярность интегрированное обучение. Очень много людей, детей, прошу прощения, идут учиться в интеграцию. И, естественно, вот это один из вариантов, из возможностей получать информацию, просто подавать запрос в городские, районные, областные отделы образования, чтобы они нам предоставили эту информацию. Может быть. Я тут общался по своим каналам где-то неделю назад. Почему я это говорю? Я спрашивал, интересовался, может ли такую информацию получить областное правление или другие органы. Вот, в принципе, ответ был дан положительный, что можно, да, процесс пойдет. Но пока что... Поэтому, да, проблема является актуальной, и нужно искать различные пути привлечения людей в БелТИС. Даже я слышу до сих пор голоса тех, кто окончили школу, поступили. Это все хорошо, но совместно отстаиваем свои интересы, то нам легче. Вот вы же сами подумайте. Вся вот эта безбарьерная среда, поправки в законы о инвалидности, да, в которых очень много статей о создании доступной среды для людей с нарушением зрения и так далее, и так далее. Это все достиглось только благодаря тому, что мы вместе, потому что мы совместно можем отстаивать свои интересы и что-то предлагать. Александр, правильно?
1: Да.
0: Вот, поэтому мы должны быть на предприятии, это прежде всего работа, а это, простите, дорогого стоит. Я всегда своим говорю, что БелТИС, те, кто на предприятии, БелТИС однозначно. Все. Почему? Потому что мы работаем на этом предприятии. БелТИС нам предоставляет работу, дает возможность заработать деньги.
2: Вы знаете, все вопросы, о которых вот мы сейчас начали говорить, в той или иной степени входят сейчас в орбиту работы Ирины Борисовны, как руководителя Совета по реабилитации людей с инвалидностью. Город Гродно, Гродненский колледж, медицинский колледж, да, который выпускает уже более 25 лет техников-массажистов. Здесь наверняка есть выпускники этого колледжа. А следовательно, у Ирины Борисовны есть большой опыт общения с молодежью. Ваш рецепт, как нам привлечь больше молодежи в БелТИС? И вообще, какие ценности должен дать БелТИС молодежи?
3: Ирина Новикова, руководитель Гродненской областной организации и председатель Республиканского совета по комплексной реабилитации людей с инвалидностью по зрению.
4: Когда я впервые задумалась на эту тему, я вспомнила, что я, как придя молодой человек, чего я хотела от этой организации, почему я здесь оказалась. И знаете, я не могла вспомнить, когда я здесь оказалась. Видимо, это так прошло в школе без моего сознательного участия. Я стала членом организации. Во всяком случае, этого не помню. И потом я помню организацию, когда раз в году мне звонила неизвестная тетя и говорила, там, принеси там, 1,5 рубля или 2 рубля. Я не понимала, куда я ношу, но я исполнительно там кому-то передавала. Следующее мое воспоминание. Каждый сентябрь еще кто-то там звонил на вахту в мое общежитие и говорил, приди, забери 5 килограммов сахара на социалистическую. Я ходила исправно забирать сахар. Я толком не понимала, кто мне дает этот сахар. Есть какая-то мифическая организация, которая почему-то мне дает сахар. И мое первое такое осознанное понимание, что я в организации, да, и в какой я организации, когда мне уже стало интересно, где я, это было тогда, когда вот, наверное, соприкоснулись мои интересы как молодого человека. Мне было интересно, что мне было интересно. тусовки, да, и спорт. И когда меня инструктор по спорту предприятия стала привлекать на турслет первый раз, когда мне было 20 лет, я первый раз съездила и с тех пор никак не могу остановиться. Вот уже много-много лет. Поэтому, знаете, наверное, очень важно, отвечая, Анатолина, на ваш вопрос, найти, чтобы наши предложения как организации совпадали с интересом человека. Какие еще интересы могут быть у молодого человека? Конечно, я не думаю, что если мы нынешнему поколению 20-летних предложим труслет, я сомневаюсь, что много желающих будет. Хотя я знаю, что будет. У меня тут желающие есть, которые из нашей области, которые говорили, 3 года в очереди стояли, чтобы попасть в команду. И тут есть присутствующие. Но, наверное, нынешнему поколению 60-летних это было бы более интересно, чем нынешнему поколению, да, молодых людей. Но вопрос вот этой молодежной тусовки. Буду говорить, может, грубыми словами, но молодежным сленгом, да, общение. Сегодня, конечно, молодежь перешла в другой формат общения. Сегодня некоторым страшновато вот так вот напрямую приехать в коллектив, да, где друг друга никто не знает, когда мы привыкли общаться в смартфонах короткими фразами. Это тоже стресс, я понимаю. Поэтому вот эта идея, может быть, дистанционных каких-то площадок, она, я думаю, будет отвечать. Она будет отвечать идея все-таки молодежных мероприятий, которые не только официальные, но и полуофициальные, да, с какой-то интерактивной. И еще, вспоминая свои молодые годы, пусть вот молодежь, которая сегодня здесь присутствует, меня поправит и, может быть, ответит на вопрос, что каждому из вас было бы интересно, да, на что бы вы откликнулись, чтобы Билтис предложил. Но я думаю, что вот эти вещи, помню, молодежные заезды, студентов в Подъельнике. Вот, кстати, из того молодежного заезда он был единственный. Выросло сегодня много зам директоров по идеологии.
1: Хорошо заехали, надо сказать.
4: И председатели. Поэтому я думаю, и, кстати, семей образовалось, что тоже немаловажно из того заезда. Поэтому вот эти моменты, где мы можем общаться, встречаться, знакомиться. Ну и думаю, вот то, что Ирина Анатольевна сказала, тренинги. Есть же сегодня много разных тренингов личностного роста. Есть тренинги приобретения дополнительного профессионального мастерства, что сегодня каждому из нас важно, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Может быть, нам нужны какие-то специфические тренинги, которые мы могли бы в рамках объединения проходить.
1: Да, мы будем об этом говорить сегодня на форуме обязательно. Мы хотим вот от первого лица узнать, что бы вам было интересно, что мы должны провести, организовать. Но не просто, как, знаете, организовать и подарить вам это мероприятие, чтобы вы стали именно его организаторами, участниками, не просто так.
4: Еще? Про студентов, да.
1: Да,
4: про хочу
1: студентов
4: добавить, как наши контакты со студентами. Я еще хочу сказать такой момент, что каждому человеку, и молодому в том числе, очень важен личный контакт. И мы замечаем, что когда мы приходим лично, общаемся, я как председатель, тот инструктор по спорту, который приглашает в какую-то там, я не знаю, секцию футбола или на занятия йогой, когда не просто пришел там один инструктор и рассказал, что у нас есть, а когда отдельно библиотекарь пришла, отдельно инструктор, отдельно я, отдельно наш инструктор по спорту, тогда молодые люди видят, ну, с кем они общаются, и как каждый человек готов идти к человеку, на контакт с человеком, а не просто в какую-то мифическую организацию.
1: Да, совершенно верно. Молодой человек хотел задать вопрос. Да, пожалуйста.
5: Всем здравствуйте. Кредич Виталий, Гродненская областная организация. Вопрос нашей всей коллегии сегодняшних спикеров. Мы сейчас говорим о том, чтобы молодежь участвовала больше в каких-то мероприятиях. Причем мы имеем в виду молодежь не только молодежь, которая именно варится внутри самого Билтиза. То есть это ребята, которые работают на заводах, ребята, которые просто посещают Билтиз и так далее и тому подобное, да. Мы в том числе имеем в виду и людей, которые работают вне, так сказать, структуры Билтиз, то есть это и массажисты, и не только массажисты, есть и другие ребята. Но есть один очень маленький такой нюанс. Когда мы собираемся на какие-то мероприятия, будь то областное мероприятие, республиканское мероприятие, неважно, как правило, проходит такое мероприятие в будний день. А проблема в том, что отпускать людей с работы особо никто не разбежится. Может быть, как-то что-то можно придумать на предмет того, чтобы где-то, может быть, перенести на выходной день. Либо же как-то, ну, нам договариваться в целом общем с руководством предприятий, где работают незрячие ребята или слабовидящие ребята, чтобы у людей было меньше проблем. Потому что вот это основная проблема, по которой люди не могут, не хотят, а именно не могут, потому что у меня очень много знакомых, которые очень хотели бы поучаствовать в большинстве мероприятий, но их не отпускают.
6: Я думаю, что Ирина Анатольевна или я на выходной день с удовольствием приедем и проведем эти мероприятия или организуем эти мероприятия.
1: Ну, иногда бывает просто, знаете, что, например, вот Турслет, площадка занята другими организациями, мы попадаем только в то окно, ну, которое нам предоставляется. Бывают и такие случаи, не всегда мы можем сразу вот на выходные поставить, но мы будем максимально стараться это делать.
6: Да, то есть мы должны предоставить такие условия, которые не хуже, а может даже и лучше, чем для профессиональных туристов это делают. В последний год мы подобрали такую площадку.
1: Высокий берег.
6: Да, Высокий берег, всем очень понравилось.
1: Ребята, есть кто был на Высоком береге? Ну и как вам была площадка? Классно, вот видите, мы для вас стараемся. Федор, пожалуйста.
7: Пропанова такая. Зараз, коли мы глядим, где у основном заседая молодь, это социальные сетки, Инстаграм, той же ТикТок, ВКонтакте. Может быть, неяк про эту организацию у гэтым кірунку нешта там, да прыкладу, ствараць суполкі ўКантакце, там у Інстаграме нешта там некія відэа запісваць у ТикТоку. Такім чынам пра нас будзе ведаць не толькі моладзь, якая з інваліднасцю па зроку, а і іншыя людзі, якія просто глядзяць ТикТок і гэтак далей.
1: Прямо вот ответ вам даст Артём Михайлович. Чалавек, который ведёт сацыяльныя странічкі, очень класна ведёт іх, вам слова. Про социальные сети. Что нам нужно для этого сделать?
3: Артём Стоцкий, техник-массажист, блогер, Витебск.
8: Во-первых, наверное, сайт, да, или что-нибудь, как вот телеграм-канал. То есть подписываются, если какой-то проводится марафон, то есть, как обычно, да, приведи 5 клиентов, да, и получи там ссылочку 50%. Вот. Точно так же получается как раз-таки и с, опять, репостами. Если идет какой-нибудь розыгрыш, там, не знаю чего, ну, просто-напросто, да, там, трости какой-нибудь или еще что-нибудь. Опять, что необходимо быть подписанным на этот канал и получается, чтобы поделиться на стене. То есть, опять, мы сами можем рекламировать что? Группу.
1: Ребята, мне кажется, что очень важно, чтобы вот вы сами аккумулировали какие-то идеи и их реализовывали, потому что без этого ничего не будет. Я вот хочу передать слово Ольге Михайловне. Знаете, это такой творческий человек, который такие проекты реализует, что мне казалось, их вообще невозможно реализовать. Кто будет в Минске, кто не был, сходите «Невидимый мир» на концерт. Я в шоке ходила неделю. Ольга Михайловна, как насчет идеи их реализации, что молодежи интересно? Все на эту тему, пожалуйста.
3: Ольга Полошевец, член Центрального управления «Билтис», руководитель Центра «Невидимый мир».
9: Всем добрый день. Я хочу начать с того, что я 25 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью. И идей, на самом деле, воплощено было огромное количество. Но знаете, на протяжении всего своего вот жизненного опыта и все время с воплощением этих идей в реальность, я сталкивалась с вопросом кадров просто постоянно. И это не касается только людей с нарушениями какими-то, или с ограничениями, или с потребностями повышенными. Это касается в общей массе, да, а тем более в нашей сфере. Все-таки молодежь привлекать – это одна история, а инициативную молодежь поощрять и привлекать – это другая история. И я, наверное, начну сразу с предложения, пока я его не упустила, не забыла. Помимо того, что мы должны в молодежи видеть перспективные кадры, мы должны и учить их, передавая им тот управленческий опыт, который уже накоплен годами, который есть у нас. Потому что, на самом деле, действительно, без харизмы, без настойчивости, без какого-то взрывного, такого настырного характера, без собственной уверенности в том, что мы идем правильным направлением, никто и никогда не будет смотреть на то, что бы мы ни делали. Я на протяжении всей своей предпринимательской деятельности сталкивалась, вот, знаете, с такой призмой сомнения. Ну как же так? Как незрячий человек будет реализовывать ту или иную идею? Я начинала в 2000 году с туристического, открывала туристическое агентство, получала лицензию на внешнюю туристическую и внутреннюю туристическую деятельность. Мне министр когда-то, выдавая ее, он, знаете, на тот момент, наверное, ввиду моей молодости, какой-то легкомысленности, безбашенности, мне было не обидно. Я потом стала это осознавать. Он мне ее давал с таким пренебрежением.

0: Знаете, прозвучала фраза: «А как же ты незрячая, не видя сама, еще куда-то людей возить будешь?» И это было так как-то, знаете, произнесено. Наверное, да, отчасти, но с другой стороны, для меня это был очень серьезный стимул доказать. А почему нет? А почему нет? И мы, знаете, живем очень часто не потому что, а вопреки. И у меня вопрос к залу. Скажите мне, пожалуйста, есть в зале те, кто считает, что отсутствие зрения – это препятствие для достижения каких-то успешных высот, для целей поставленных?
1: Я вообще не знаю, тут вообще никаких препятствий нет.
0: Здорово.
1: Ни у кого. Отлично.
0: Вот я ждала такого ответа, потому что это оправдание. Да? То есть, посмотрите, инициативная молодежь есть. Ее надо ковать, ее надо воспитывать, ее надо учить, ее надо передавать опыт тот, который уже накоплен. А он потрясающий, и он есть, и он действительно очень серьезный. Потому что если мы не будем единым целым, если мы не будем продвигать какие-то проекты, которые достойны не жалости и не сочувствия, а именно восхищения и какого-то такого отклика восторга, тогда и отношение к нам будет меняться, понимаете? Тогда будет действительно понимание формироваться у людей, что отсутствие зрения – это вообще не препятствие, это вообще никакая не причина для того, чтобы относиться к человеку как-то по-иному. Буквально вот недавно столкнулись с проблемой, выяснилось, что есть в государстве банк, это именно Альфа-банк, который по внутренним каким-то причинам не дает незрячим людям, не выдает карты, банковские карты. Это серьезная проблема. Они стали требовать, защищаясь внутренней политикой банка, требовать доверенность на какое-то лицо. Хотя это идет прямое нарушение статьи 161 Гражданского кодекса, потому что там четко и ясно прописано, что это не является причиной для отказа. Но тем не менее. И вот мы сейчас подняли эту борьбу, потому что все сотрудники Центра креативных решений «Невидимый мир» — это в 95% люди с нарушениями глубокими зрения. И мы обслуживаемся в Альфа-банке. Вот мы пытаемся сейчас побороть этого змея. Потому что это, ну, действительно дискриминация абсолютно чистая, ну, в частичном виде. И когда, знаете, когда я стала наблюдать за сотрудниками, когда ты приходишь и компетентно, спокойно, сдержанно, аргументированно начинаешь с ними вести диалог, воспринимаемся мы совершенно по-другому. И сейчас больше и больше и только тогда, когда мы в себе будем культивировать вот это самоуважение, инициативу, умение себя презентовать, умение себя подать, умение себя достойно нести, тогда мы будем в гражданском обществе воспитывать вот это отношение к нам. Все то, что мы делаем, и все то, что мы пытаемся продвинуть, сфер на самом деле на сегодняшний день много, и возможностей у нас нереальное количество. Главное, чтобы у нас было желание, главное, чтобы у нас была уверенность в том, что получение хорошего образования, получение хорошего опыта, умение находить контакт с людьми, активное участие в любых инициативах Белтиза, потому что это мощнейшая организация, которая дает действительно очень серьезный толчок и очень действительно серьезный старт. Я являюсь членом Белтиза с 80-го года, хотя это тоже был несознательный возраст. Когда я стала понимать, что благодаря этой организации действительно создается вот эта мощная коллаборация талантливых людей, людей инициативных, людей, знающих, умеющих и желающих что-то делать, менять. Делать это осознанно и менять не только в себе, но и вокруг нас, то действительно вступление в эту организацию является тем стартом, который дает возможность открывать новые и новые двери. А то, что мы будем привлекать и как мы это будем делать, это, конечно, во многом зависит от той инициативы, которую мы создадим, в том числе и после этого форума. Ну и, может быть, даже создать, как, допустим, курсы есть, да, по личностному росту, то здесь, может быть, даже какие-то курсы по формированию управленческого опыта.
2: Сейчас есть программа государственная по созданию рабочих мест для инвалидов, где в том числе и для частного какого-то бизнеса выделяются государственные средства из республиканского бюджета, и средства выделяются немалые. То есть и каждый человек может этим воспользоваться. Белтиз будет помогать. Вы нуждаетесь в Белтизе даже в этом моменте.
1: Вот один вопрос мы сейчас еще услышим.
3: Это не вопрос опять, вот касаемо образования. Причина веская, почему люди могут не идти на переобучение, это то, что я буду не голословно, у наших российских коллег есть уже прекрасный опыт, когда человек получает группу инвалидности, соответственно, ограничения, он может пойти и бесплатно переучиться, любое образование получить, даже если у него есть до этого образование. У нас же в Беларуси такого нет. И мы поступаем на общих условиях. Я, например, в свое время, я получила инвалидность не с детства, то есть она в течение времени так получилась. И я бы хотела, например, быть бы массажистом, но я должна отдать государству деньги для того, чтобы переподготовиться на массажиста.
1: Значит, я хочу сказать так, уважаемые коллеги, мы плавно приближаемся к завершению нашего пленарного заседания. У меня вопрос к нашим спикерам. Скажите, пожалуйста, что бы вы считали самым важным маркером, да, нашей работы по прошествии 1,5 лет? Вот мы через 1,5 года соберемся на 2-й форум. Будем как-то говорить о том, что мы сделали, да, что у нас получилось, чего не получилось. Для вас вот эта категория успешности в чем заключается?
2: В результате. Результат должен быть не только в одном направлении. Результат должен быть в тех направлениях, которые необходимы. У нас есть история. Нам в этом году 100 лет организации. Хочется, чтобы мы и 150 лет отметили. Без вас мы это сделать не сможем.
1: Спасибо. Ирина Борисовна, для вас что заключается в понятии успешность?
4: Я вижу результат, наверное, более качественный, чем количественный. Если та инициативная группа, которая сегодня создана, она будет не номинальной, а от нее будут поступать какие-то реальные предложения, активности, возможно, даже они примут участие в проекте «Лауреат премии БелТИС», я буду считать, что сегодняшний форум пройдет не зря.
1: Отлично. Ольга Михайловна.
5: Действительно, как говорил Олег Александрович, за это время возникнет хотя бы 3 каких-то стартапа, которые будут и социально интересны, и экономически устойчивы. Я считаю, что это будет потрясающий результат для того, чтобы тоже внедрять какие-то новые идеи, новые инициативы и новые какие-то активности.
1: Артем Михайлович, ваша позиция.
6: Хочется сказать, чтобы это было не просто теоретически, а практически. Чтобы люди как раз-таки скидывали не просто предложения, да, по изменению, но и достигнутые какие-то шаги, которые уже внесли какие-то изменения. Больше дела.
1: Больше дела, хорошо. Дмитрий Владимирович, пожалуйста.
7: Я, конечно, хочу присоединиться к вышесказанным, потому что все, что было сказано, я это все поддерживаю. И, в принципе, добавить, наверное, больше нечего. Единственное, что инициативная группа и БелТИС в целом должны все-таки выработать какие-то постулаты, направления для того, чтобы, я бы даже сказал, наверное, не привлекать, а поиска молодежи для того, чтобы она вступала в нашу организацию. Потому что, как сказал уже выше Олег Александрович, все-таки надо отметить и 150-летие, и 200-летие, сделать все необходимое для того, чтобы БелТИС дальше продолжил свое существование.
1: У нас очень много работы впереди. Представляете, еще 50 лет до 150 лет.
7: Очень много.
1: Давайте поблагодарим наших спикеров.
8: Продолжение репортажа с молодежного форума БелТИС. Слушайте завтра.
9: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. при подходе к остановке, оборудованной, говоря,

0: проходящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. О героине нашего сегодняшнего выпуска почти ничего не известно, очень мало. Зато какое-то количество песен попали в грамзапись в ее исполнении, ну и немалое количество. Поэтому я решил сделать о ней небольшую программу. Имя этой певицы – Зинаида Невская. Вот что мне удалось узнать. Родилась певица на Украине. После школы занималась в Киевской эстрадной цирковой студии, а затем пела в эстрадном оркестре «Днепро». Во время гастролей в Москве ее услышали Леонид Утесов и главный директор его оркестра Владимир Старостин. И она получила приглашение работать с ними. Более никакой информации нет. Далее были записи на грампластинке, несколько маленьких пластинок Зинаиды Невской вышло на фирме «Мелодия», ну и в сборниках несколько песен. Если кто-то что-то знает о судьбе этой певицы, пишите по адресу radio@radiovos.ru. Ну а мы с вами давайте услышим несколько песен в ее исполнении. «Спой мне, дедушка» – так называется песня Модеста Табачникова на стихи Игоря Шоферана.

Зинаида Невская пела песни Анатолия Лепина, Константина Листова, Бориса Терентьева, Модеста Табачникова. Особенно много попало в грамзапись песен Модеста Табачникова, плодотворным было их сотрудничество. Ну вот одну из его песен мы послушали в ее исполнении, а сейчас Зинаида Невская исполнит песню «А я жду», музыка Бориса Терентьева, стихи Анны Ткаченко. Итак, «А я жду», поет Зинаида Невская.

почти на всех пластинках Зинаиды Невской написано, что поет она в сопровождении ансамбля под управлением Михаила Бойко. Следующая песня, которую мы с вами услышим, называется «Да и нет». Она, кстати, в грамзапись, насколько я знаю, не вошла. Авторы песни Эвелина Мазурова и Леонид Дербенев. Поет Зинаида Невская.

что ж, на этом наша маленькая программа о творчестве певицы Зинаиды Невской подошла к концу. В завершении мы услышим песню в ее исполнении, которая называется «Условились мы встретиться». Музыка Модеста Табачникова, стихи Людмилы Давидович и Виктора Драгунского. А на этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего доброго. До новых встреч.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Ситкину.

Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция

0: военно-патриотическое Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить и всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. Холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев

0: родила истинская земля героев Советского Союза. Четыре кавалера полностью ордена славы. Именно на истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов эту землю». Сын крестьянина сумел урить фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра три города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинские гири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лаврененко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны скрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не позорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь

0: При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

У нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

0: нашим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей путешествий в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОС. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка «Хранительница тайн» Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Актуальный репортаж.
5: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
6: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
7: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского

общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение. Культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь. Особое место в деятельности татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации, возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость. Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из вязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело. Елабужское предприятие «Укупорпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупорпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупорпласт» – это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых. Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона. Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу. Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. –

0: Реглан развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни. Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводятся свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное – судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни. Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения. Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь. 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Правовой дайджест на радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С нами в студии Ярослав Сурков, и этот выпуск будет посвящен экспертизе и специализации. Ярослав, в чем ваша уникальная экспертиза? Чем вы отличаетесь от других адвокатов в этой сфере?
7: Ну, я отличаюсь тем, что я никогда не доверитель, не обещаю результата окончательного, стопроцентного, как многие, это первое. Второе, фактически у меня есть зрение плохое. Я никогда не читаю тексты, как многие читают там даже в прениях, когда выступают в судах. Они могут прочитать документы, там, они уже в суде фактически только видят первый раз документы, прочитали и дали суду или там дали для ознакомления другой стороне. А я готовлюсь к суду заранее. По той причине, что я должен заранее это прочитать, отложить себя в голове и прийти в суд, уже зная, где какой документ у меня находится, что за дело, какие основания, какие, так скажем, доказательные базы имеются по делу, на что основываться, и всю информацию я держу в своей голове, и, соответственно, я запоминаю, и у меня уникальная память, так скажем, я, конечно, не говорю, что именно только у меня, но то, что я фактически запоминаю очень большое количество информации, которую не запоминает там никто другой. Мне даже многие в судах удивляются. Как я мог запомнить столько информации? Я никуда не записываю, никуда не подчеркиваю, никуда не гляжу и не читаю, а вижу уже кучу

0: различной информации.
1: Здорово, что у вас такая отличная память. Ярослав, какие тренды сегодня существуют в области права и какие из них вы считаете наиболее значимыми на сегодняшний день? И также какие существуют типичные ошибки? Здесь для наших радиослушателей я поясню, что мы будем использовать определение «доверитель». Доверитель — это клиент у адвоката. Думаю, что не все из наших радиослушателей знают об этом, поэтому, Ярослав, с какими типичными ошибками к вам приходят доверители и как избежать этих сложностей?
0: Как я уже сказал ранее о том, что фактически доверитель, когда приходит к адвокату, он думает, что он пришел, заплатит денег, ему будет 100% положительный результат. Это ошибка. Это фактически невозможно дать гарантию 100% о том, что доверитель получит 100% результат. Это первое. Второе. Доверитель приходит и говорит о том, что ну вы что можете делать? Вы только со мной там сходите в суд. Что я должен вам заплатить только, например, там, за судебное заседание такую большую сумму? Но потому что адвокат именно получает за свои знания, именно применение терминов, применение законодательства именно на практике своими словами. Той информации, которую фактически обладает данный человек в данном суде. Фактически человек сам не сможет свои интересы представить. Доверитель считает, что он пришел, может заплатить там копейки, он выиграет дело 100%. Это не так. Поэтому он должен понимать, что он платит деньги за выполненную работу, а не за результат. Это первое. Второе. Доверитель также приходит и говорит, ну, я вам заплачу за деньги, а вы взыщите судебные расходы в полном объеме. Ну, то есть, например, клиент заплатил, например, там 100 тысяч рублей. Он считает, что с проигравшей стороны потом будет взыскана эта сумма в 100% объеме. Да, по законодательству у нас так это и есть. Но у нас есть другие статьи законодательства, которые в разумных пределах. То есть суд убавляет данную сумму примерно в 50 раз. То есть это примерно в 50%, точнее говоря. То есть в два раза. Соответственно, сумма, вы получите судебный расход из 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Да, вы будете считать, что ну, давайте я заплачу вам 50 тысяч, если разумная сумма. Даже если вы заплатите 50 тысяч рублей, вам все равно взыщут 25 тысяч рублей в этом случае. Доверитель этого не понимает. Дальше. Также с ошибками, к которым обращается доверитель постоянно. Говорит, ну вот у меня провели дело, проиграли, но вы-то помогите мне это дело решить. Как можно помочь это дело решить, если уже есть решение суда, которое вступило в законную силу? Или когда еще не вступил закон в силу, они проиграли в первой инстанции, пришли в апелляции. В апелляционном порядке, это когда обжалуется решение первой инстанции, вышестоящий суд. Соответственно, в этом случае тоже, ну вот измените мне решение суда. Как? Это уже тяжело изменить. Это необходимо искать в апелляционном порядке те доводы, материальные и процессуальные нарушения первой инстанции. И это сделать очень сложно. Возможно, что вы даже обратились в суд первой инстанции не с теми требованиями. Поэтому здесь лучше обращаться к адвокату и его никогда не менять в ходе всего процесса. Хоть какой будет результат, хоть там первая инстанция была проигрышная, хоть там будет вторая инстанция была проигрышная, апелляционная жалоба. Остальные без удовлетворения. Но я считаю, что необходимо лучше с адвокатом находиться до окончания процесса, потому что адвокат в любом случае один знает больше, чем, например, знает два, там, три адвоката будут разных, которые будут знать это дело хуже, чем будет знать один адвокат, но который, там, скажем, проиграл дело в первой инстанции. И у него больше шансов будет выиграть это дело.
1: Ярослав, в нашем меняющемся мире как вы следите за законодательными инициативами и, в общем, как вы поддерживаете актуальность своих знаний в сфере права?
0: У меня куча повышений квалификации, которые я прохожу постоянно, каждые полгода. Различные курсы, различные тренды. Это первое. Также слежу за новостями, которые имеются в открытом доступе у каждого человека. Просто каждый человек может читать по одному эту новость, а мы читаем именно с точки зрения юриста. И также у нас обновление идет консультанты, гаранта правовых баз каждый день. Соответственно, приходит информация как на электронную почту, как всплывающие окна на компьютере, которые мы изучаем полностью все, что было принято именно сегодня или там было вчера принято. Какой законодатель. Также мы подписаны на различные сообщества, каналы государственных органов, судебных органов, которые тоже нам дают фактически свою информацию, которая тоже обновление, изменение судебной практики и так далее. И также у нас есть, сейчас появился уже нейросети, и как система называют сейчас в последнее время, который фактически тоже помогает приумножать знания, также анализировать судебную практику самостоятельно, может, нейросети, уже не пользуясь, так скажем, вручную изучением данной судебной практики. Хоть эта судебная практика, та же, как у нейросетей, как и у роботов на сайтах консультанта и гаранта, по ключевым словам судебная практика, sudak.ru, который имеется на судебной практике Российской Федерации, тоже это помогает анализировать судебную практику, которая у нас складывается в России. Да, у нас, как многие говорят, что у нас непретендентное право в России. У нас каждое дело уникальное, но это не так, к сожалению. У нас все судьи в любом случае глядят на имеющуюся судебную практику у других судов или вышестоящих судов. И я бы назвал бы, что у нас в России, ну, так скажем, претендентное право. Никак написано в законодательстве, не претендентные. Поэтому я считаю, что обновляю таким образом информацию и считаю ее достаточной информацией, которую получаю, обновляя свои знания и также повышение квалификациями.
1: Ярослав, сейчас предлагаю поговорить о результатах вашей деятельности. Могли бы вы сказать о самом сложном своем деле, а также как вы изначально оцениваете успех или неуспех дела в тот момент, когда человек вам только пришел за помощью?
0: Давайте начнем со второй части этого вопроса. Когда приходит доверитель, мы, соответственно, получаем документы, рассказ доверителя в первую очередь, также которого предоставляет документ для ознакомления, также представляет какую-то доказательную базу, которая имеется в материалах дела, может быть, фотографии из материалов дела, возможно, какие-либо иные обстоятельства, которые имеются у доверителя. И, соответственно, я уже на основании полученной информации от доверителя, зная законодательство Российской Федерации, зная судебную практику, я уже понимаю примерно, какой будет результат, примерно там на процентов на 70, на 80, примерно к положительному или к отрицательному варианту развития событий это будет приближаться. Но, соответственно, это примерно, и это может быть меняться, это может быть кардинально поменяться в дальнейшем, потому что доверитель рассказывает и воспринимает информацию по-своему, которая фактически не является достоверной или правдивой информацией, или как он воспринимал или воспринял эту информацию, она может не соответствовать действительности. В связи с этим может кардинально поменяться это мнение. Но чем больше документов и доказательной базы доверитель принес, можно на 70-80% уже примерно сделать вывод, к какому примерно результату мы уже придем в самом конце нашей работы. Это первое. Второе. То, что именно какое дело самое сложное было в моей практике, которое фактически, так скажем, может быть даже позитивным. Но это когда у нас было 48 эпизодов изнасилования, прокурор запрашивал пожизненные, а потом было в суде доказано о том, что здесь не 48 эпизодов, а всего одно изнасилование. И то мой доверитель отрицал данное преступление. Фактически про длительность преступления было сделано. То есть на протяжении 5 лет он совершал одно и то же преступление, а не 48 разных преступлений. И, соответственно, в связи с этим суд назначил моему доверителю всего 6 лет лишения свободы строгого режима. То есть я считаю, что это положительная практика для такого массового дела. Но также, соответственно, имеются различные такие дела, которые могли повлиять на мою практику и мою осознанность в моей деятельности.
1: Ох, интересная у вас работа, Ярослав. Для наших радиослушателей я напоминаю, что с нами в студии был адвокат Ярослав Сурков. Мы с ним беседуем о его профессиональном пути и работе адвоката, адвоката с инвалидностью по зрению, об особенностях этой работы и, конечно, о тех интересных моментах, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности.
2: Правовой дайджест на радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
4: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
5: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист, продюсер.

0: специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. Всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. Холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урыть фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и в едином строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинские гири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лавриненко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу

0: нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная, воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели, люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Но даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой на залоге человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта, один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. эта чудесная фантазия «Экспромт Шопена» озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать. И, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и сожаление, и сочувствие, и чарующая меланхолия, и любовь. По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь,

0: Будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей путешествий в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОС. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка-хранительница тайн Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте.
5: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: В эфире программа «Аудиокнига».
8: Уважаемые радиослушатели, сегодня в программе «Аудиокнига» страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» прозвучат в исполнении Владимира Голицына.
9: Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху, но то не были голоса наших. Палуба испанила приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну кто там?» — сказал громче первый. «В кубрике свет! Эй, молодцы!» Тогда я вылез и увидел, скорее различил во тьме, двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядывались, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал: «Мальчик, где шкипер?» Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал, густо, окладисто, с хрипотой. Что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя, ад!» Или «Пусть перелопаются в моем мозге все тросы, если я что-нибудь понимаю!» Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные. «В таком случае», — заявил спутник высокого человека, — «не спуститься ли в кубрик? Эй, Юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро». Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса, и слышен крик, песня, шепот. «Тайна очарования, тайна очарования». «Неужели началось?» — спрашивал я себя. Мои колени дрожали. Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей. Они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок палубу. «Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. «Оба они мне понравились». Каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, увы, имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах, у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги. «Поговори, молодой друг», — сказал старший. «Как ты можешь заметить, мы не мошенники». «Клянусь громом», — ответил я. «Что ж, поговорим, черт побери». Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. «Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безумную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду. «Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись, потому что немного выпили». И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза. Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение испаньола, я хорошенько не понял. Так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, они опоздали благодаря этому на пароход «Стим» — единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими. «Стим» уходит в 4, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем, неотложное дело требует их на мыс Гордена, или, как мы называли его, «Троячка», по образу трех скал, стоящих в воде у берега. «Сухопутная дорога», — сказал старший, которого звали Дюрок, — «отнимает 2 дня». «Ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше. И ты повезешь нас на мыс Гордена, если хочешь заработать. Сколько ты хочешь получить, Санди?» «Так вам надо поговорить со шкипером», — сказал я и вызвался сходить в трактир. Но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул 2 столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону. «Вот твой заработок сегодняшней ночи», — сказал он. «Здесь 35 золотых. Я и мой друг Эстамп знаем рули паруса, и весь берег внутри залива. Ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковский билет. Тогда вместо одной галоши у него будут 2. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой, спрыснуть отлитие, и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула, стать к рулю. Вообще с ним будет так ловко, как, надев на ноги мешок, танцевать». «Разве вы его знаете?» — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами. «О, нет», — сказал Эстамп, — «но мы слышали о нем. Итак, Санди, плывем». «Плывем, о рай земной!» Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренне и совсем согласясь, так как все было правда. И Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут. «В таком случае...» «Вы, конечно, знаете, вы не подведете меня», — пробормотал я. Все переменилось. Дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса. 2 косых паруса с подъемной реей. Снял швартовы, поставил кливер, и когда Дюрок повернул руль, испаньола отошла от набережной, причем никто этого не заметил. Мы вышли из гавани на крепком ветре с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг верно полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет, не пойму». «Верно, то должен сказать брат. Это то самое место и есть. Вот тумба, а вот свороченная плита. Рядом стоит мелузина, да и вообще...» Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться. Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, Одна нога оставлена далеко, другая под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня. В этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части, затем запирал, и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы. «Клянусь Брамселем», — сказал я, — «славная водка. Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?» «Что ж, это дело», — сказал, выходя из задумчивости Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. «Эстамп, не принести ли вам стакан водки?» «Отлично, дайте», — донесся ответ. «Я думаю, не опоздаем ли мы?» «Я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой», — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. «Миновали ли мы Флиренский маяк?» «Маяк виден справа, проходим под Бейденвинд». Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал: «Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус». «В моей семье не было трусов», — сказал я со скромной гордостью. «На самом деле никакой семьи у меня не было. Море и ветер — вот что я люблю». Казалось, мой ответ удивил его. Он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь. «Ты, Санди, или большой плут, или странный характер», — сказал он, подавая мне папиросу. «Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?» «Вы должны любить», — ответил я. «Почему? У вас такой вид». «Никогда не суди по наружности», — сказал, улыбаясь, Дюрок. «Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?» Я как мог взросло покачал головой и ногой. «У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем 160 окон, если не больше. Дом в 3 этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время. Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи». «Ну, это как сказать», — ответил Дюрок рассеянно. «Боюсь, что нам будет не до тебя». Он повернулся к окну и крикнул: «Иду вас сменить». Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая закоченевшие руки, сказал: «Третья смена будет твоя». «Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?» В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе, как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты. «Что я сделаю?» — переспросил я. «Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом». «Вот как?» — сказал Эстамп. «А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке». Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька, вырезанная из журнала «Женская голова», страшно пленившая меня, лежит на дне моего сундучка. Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит Испаньола, сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает, и грязненькая, тесная, как курятник каюты, ему противно. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности Томми, и я басом поправил его, сказав: «Санди». «Санди мое имя, клянусь Лукрецией». Я вычитал, не помню где это слово, непогрешимо веря, что оно означает «неизвестный остров». Захохотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково? Ее зовут Лукреции? Ах ты, волокита! Дюрок, слышите?» — закричал он в окно. «Подругу Санди зовут Лукреция!» Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый поверхностный человек отважен и добр. Но в этот момент я ненавидел его наглые усики. «Не дразните мальчика, Эстамп!» — ответил Дюрок. Новое унижение от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, и обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он, молча и надувшись, смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню. В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так держать!» Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни, о том, что надо точно узнать. Я должен был крепко держать румб или стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало испаньолу, как качель. Поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что-то другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы испаньолу бегом, держа веревку в зубах. Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом. «Ну что?» — сказал он, хлопая меня по плечу. «Вот мы и подплываем. Смотри!» Слева в тьме стояла золотая сеть далеких огней. «Так это и есть тот дом?» — спросил я. «Да. Ты никогда не бывал здесь?» «Нет». «Ну, тебе есть что посмотреть». Около получаса мы провели, обходя камни-троячки. За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты. Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи. Тем временем испаньола ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон. Напротив, резко, болезненно, весело, и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу. «Что, Ганувер?» — спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. «Вы нас узнали?» «Надеюсь. Идемте, Истамп. Иди с нами и ты, Санди. Ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устроите его всесторонне. Затем вам предстоит путешествие». И он объяснил, куда отвезти судно. «Пока прощай, Санди. Вы готовы, Истамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно». Сказав так, он соединился с Истампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево. А я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня. Из его рта, ворочавшего как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий приятный голосок, подобный струйке воды. «Ты капитан, что ли?» — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. «У-у, какой синий! Замерз?» «Черт побери», — сказал я, — «и замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?» «Это какую же такую историю?» Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца. «Какую же такую историю? Пойдем-ка поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя». С этим его рот захлопнулся, словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним. От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх. Еще ступени мы прошли дальше, указывали поворот влево. Я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве со всех сторон и над головой ярко озаренным большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку, поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем. Три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где казалось некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит. Пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды. Здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь. «Постой-ка», — сказал Том, — «я поговорю тут с одним человеком». И отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю. Меня оттолкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом. И уже несколько человек крикнули ворчливо поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девочка спеша растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля полетел к моим ногам. В то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара в другую, и пробороздили миндаль рыхлым хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока, наконец, в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том. «Пойдем-ка», — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко. Мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов. «Я думаю, нам не помешают», — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. «Ну-ка, выпей, а там принесут, что тебе надо». И Том передал мне бутылку. Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был с собой, вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому я не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома: «Ему, что ли?» Том не удостоил его ответом, а, взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался. «Ты в лохмотьях», — говорил он. «Вот мы тебя нарядим». «Хорошенький ты сделал рейс», — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. «Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь». Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут как из глины лепить, что им вздумается. Оба мои пистуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову в бок, трудится над чем-то очень внимательно. Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем. «Ты все знаешь?» — пробормотал он озадаченно и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. «Санди!» — кричал он, тряся злополучную мою руку. «А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?» «Вот ловко! Джон, взгляни сюда! Тут ведь написано бесстыднейшим образом «Я все знаю!»» Я стоял, прижимая к груди рубашку полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пистунов моих привлекли кучу народа, и давно уже шли взаимные горячие объяснения. «В чем дело?» А я только поворачивался взглядом, разя насмешников. Человек 10 набилось в комнату. Стоял гам. «Вот этот? Все знает? Покажите-ка ваш диплом, молодой человек!» «Как варят соус тортю?» «Эй, что у меня в руке? Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона? Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты». Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько 3×3?» Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не надо много, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить, что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились. Кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка! Сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло. Вошел человек лет 22, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый. «Кто бросил деньги?» — сухо спросил он. Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история. «В самом деле, есть у него на руке эти слова», — сказал Том. «Покажи руку, Санди. «Что там? Ведь с тобой просто шутили!» Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после. «Соберите ему деньги», — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. «Это вы написали сами?» «Я был бы последний дурак», — сказал я. «Надо мной издевались.

0: издевались над пьяным, напоили меня. Так, а все-таки, может быть, хорошо все знать? Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи, куртка, брюки, сапоги и белье, были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене. «Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк, и должно быть храбрый человек, — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги. При случае в грязь лицом не ударю, — сказал я, упрятывая свое богатство. Поп посмотрел на меня, я на него. Что-то мелькнуло в его глазах, искра неизвестных соображений». «Это хорошо, да», — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились, тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанье были в тарелках, но вкусно ли? Я не понимал, хотя съел все. Есть я не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю? И что мне предстоит дальше? Или был прав бродяга Поп Перкантри, который говорил, что если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую? Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувства сопротивления и вопрос: а что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить вилок, выйду и вернусь на Испаньолу, где на всю жизнь случай этот так и останется случаем, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно могшего быть и неразъясненного сущего? Как только я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску, и действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии. Однако ничего подобного пока мне не предстояло. Напротив, случай, или как там мне называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, а, как я сказал, помещение было без двери, ее заменял сводчатый широкий проход. Несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор непонятный, но интересный. Вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие: «Ну что, опять, говорят, свалился? Было дело, попили. Споет его, как пить дать, или сам сопьется? Да уж спился. Ему пить нельзя. А все пьют, такая компания. А эта шельма Дига чего смотрит? А ей-то что?» «Ну как что? Говорят, они в большой дружбе или просто амуры? А может быть, он на ней женится?» «Я слышал, как она говорит: сердце у вас здоровое, вы, говорит, очень здоровый человек, не то что я. Значит, пей. Значит, можно пить. А всем известно, что доктор сказал: вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе. Но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком. Сердце с пороком, а завтра соберется 200 человек, если не больше. Заказ у нас на 200. Как тут не пить? Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях. А что, видел ты что-нибудь? Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, нигде ничего нет. Да, поэтому это есть секрет. А зачем секрет? Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет! Торжественно это надо сделать, а не то, что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал. Да не тебе скажу. Стану ли я еще тебя спрашивать? Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома. Ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал: «Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит? А видел, и он клянется. Кваль. Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая, уховертка, и лицо покрыло платком». Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил: «Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли старику заводить шашни? Кваль любит выдумывать». Тут они вышли и подошли ко мне. Спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа и сказал: Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу. Паркер был лакей. Я видел такую одежду, как у него на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его спросил. Он ответил: «Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость». Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь. «Нет», — сказал он, — «но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня». Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением. Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченной линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, среди пересечений линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуто чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии в соединении с цветом и светом могут улыбаться, останавливать, задерживать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов. Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу ленты цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал: «Санди, которого вы желали видеть, вот он». Затем исчез. Я обернулся, его не было. «Подойдите-ка сюда, Санди», — устало сказал кто-то. Я гляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока со Стампом. Они стояли, куря подле камина, и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет 28 с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красивая, оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени. «Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями», — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. «Они, как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер. Садись, Санди, ко мне поближе». Он указал кресло, в которое я и сел, не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но, наконец, укрепился. «Итак», — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — «ты любишь море и ветер?» Я молчал. «Не правда ли, Дига, какая сила в этих простых словах?» — сказал Ганувер молодой даме. «Они встречаются, как две волны». Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один нервный человек с черными баками в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его беглое лицо в черных паках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. второй был старше, плотен, бритый в очках. «Волны и эскадрильи», — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня ракочущим басом. «Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны, цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон». Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные. Только Дюрок остался с несколько мрачным лицом, безучастным к этой шутке, и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мной и Ганувером. «Что ж», — сказал он, кладя мне на плечо руку, — «Санди служит своему призванию как может. Мы еще поплывем, а?» «Далеко поплывем», — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник. Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне. Легонько подсмеиваясь или серьезно, я не разобрал. Лишь некоторые слова вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль» запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Истампом. Истамп обратился ко мне, сказав: «А помнишь, как ты меня напоил?» «Разве вы напились?» «Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку». «Признавайся! Огненная вода, клянусь Лукрецией!» — скричал он. «Честное слово! Он поклялся Лукрецией! К тому же он все знает! Честное слово!» Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился. Я подметил каверзную улыбку попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло. Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, тем хуже для них. Опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал: «Если я что-нибудь знаю, так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях, и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное...» Здесь я разорвал попа глазами и на мелкие куски, как бумажку. «Я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу, случайно, пока не справлюсь. Приятно ли это будет кое-кому?» Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня. «Он мне нравится», — сказал Ганувер. «Однако не надо ссориться, Санди». «Посмотри на меня», — сказал суровый Дюрок. Я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. «С тобой шутили, и ничего более, пойми это». Я отвернулся, взглянул на Истампа, затем на попа. Истамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба! И заговорил с неизвестным в очках». Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне. «Экий вы горячий, Санди», — сказал он. «Ну, здесь ничего нет особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра. За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон, выражаемый лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедший с годами в способность верно угадывать отношения к себе впервые встречаемых людей? Но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Истамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне настроением. И что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний. Значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи состояний отдельных людей и групп теперешние ощущения хранит верно. Я впал в мрачность от слов попа. Он уже отошел. «С вами говорит Ганувер», — сказал Дюрок. Встав, я подошел к качалке. Теперь я лучше рассмотрел этого человека с блестящими черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, быть может, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками. «Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к попу в библиотеку, там ты будешь разбирать...» Он не договорил, что разбирать. «Нравится он вам, поп?» «Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну иди. Не бери себе в поверенное вино, милый Ди Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй. Все в порядке». Я тронулся. Ганновер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дига. «Этот молодой человек не в меру строптив». Я знал, что она хотела сказать этим. Уходя с попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Ганноверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатике. «Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе. Эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы». Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганновера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо. Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках. Так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел, разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но кроме «туда-сюда» не говорил ничего. Очутившись в библиотеке, круглой зале яркой от света огней в хрупком, как цветы, стекле, мы стали друг другу лицом и уставились смотреть, каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык. «Вы отличились», — сказал он. «Похитили судно. Славная штука. Честное слово». «Едва ли я рисковал», — ответил я. «Мой шкипер, дядюшка Гро, тоже должно быть не в накладе. А скажите, почему они так торопились?» «Есть причины». Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. «Не будем говорить сегодня о библиотеке», — продолжал он, когда я уселся. «Правда, что я за эти дни все запустил. Материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... Вы, одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?» «Как же», — сказал я, радуясь, что могу наконец удивить этого изящного юношу. «Я читал много книг. Возьмем, например, Роб Роя или «Ужас таинственных гор», потом «Всадник без головы». «Простите», — перебил он, — «я заговорился, но должен идти обратно». «Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или лучше, послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату». «Но где же я и что это за дом?» «Не бойтесь, вы в хороших руках», — сказал поп. «Имя хозяина Эверест Ганновер. Я его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом?» «Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на Мелузине — сущая правда?» Я рассказал попу о вчерашнем разговоре матросов. «Могу вас заверить, — сказал поп, — что относительно Ганновера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы». «Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери. «Здесь помещаюсь я», — сказал поп, указывая одну дверь и, открыв другую, прибавил. «А вот ваша комната. Не робейте, Санди. Мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах», — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. «Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги?» «А я как раз так и думал». «Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо». Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкафом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро. «Я думаю, вы устроитесь», — сказал поп, оглядывая помещение. «Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра».
1: «О да», — сказал я, нервно хихикнув. «Пожалуй, что так. И чемодан, и все прочее».
0: «У вас много вещей?» — благосклонно спросил он.
1: «Как же», — ответил я, — «одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти».
0: «Пять?» — он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. «Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить. Если вы потянете шнур один раз, по лифту, устроенному в стене, поднимается завтрак. Два раза обед. Три раза ужин. Чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном».
1: Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку.
0: «Алло!
1: Что?
0: О, да, здесь новый жилец».
1: Поп обернулся ко мне. «Что вы желаете?»
0: «Пока ничего», — сказал я стесненным дыханием. «Как же едят в стене?»
1: «Боже мой!» Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12.
0: «Я должен идти. В стене не едят, конечно, но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно. Как для вас, так и для слуг. Решительно ухожу, Санди. Итак, вы на месте, и я спокоен. До завтра». Поп быстро вышел. Еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги. Итак, я остался один. Было отчего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Потикивание часов вело многозначительный разговор с тишиной. Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история. Обдумать что-нибудь стройное у меня не было сил. Едва появлялась связанная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери», — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жажде вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. Я заглянул в зеркало. Там металось подобие фронтоватого красного мака с блаженно перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением в моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины, отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост между собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, 35 золотых монет, но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне горло отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения. Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкафов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавшей: «Никого нет», и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался, метнулся, прижавшись к стене между двух шкафов, где еще не был виден, но если бы вошедшие сделали 5 шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря Санди Пруэль явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкафе, очень большом, с глухой дверью без стекол,

0: Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал весь дрожа прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей. Женщина была Дига. С другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать по его лишь присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина, догадаться не составляло особого труда. Мы не забываем голоса извившего нас. Итак, вошли Галуэ и Дига. «Я хочу взять книгу», — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.
1: «Но здесь действительно никого нет», — проговорил Галуэ.
0: «Да, так вот», — она словно продолжала оборванный разговор, — «это непременно случится».
1: «Ого!»
0: «Да, в бледных тонах, в виде паутинных душевных прикосновений, не греющее осеннее солнце».
1: «Если это не самомнение,
0: я ошибаюсь?»
1: «Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него?»
2: «Так, дальше», — сказал Галуэ.
1: «А обещание?»
0: «Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томпсону». Она рассмеялась, ее смех чем-то оскорбил меня.
1: «Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам».
0: «Дай мне какую-нибудь книгу, на всякий случай». «Прелестное издание», — продолжала Дига тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон. «Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают?» «Так вот, меня беспокоят эти...
2: «Кажется, старые друзья. Кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде», — сказал Галуэ. «Что могут они сделать, во всяком случае?»
0: «Ничего, но это сбивает». Далее я не расслышал. «Заметь!
2: Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления, и игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?»
0: «Идиот!»
2: «Я задал не деловой вопрос, только и всего».
0: «Если хочешь знать,
1: даже скажу больше. Не будь я так хорошо вышкалена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, страстишка. Но бедняга слишком... Последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно».
2: «В таком случае, — заметил Галуэ, — я спокоен за исход предприятия. И эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность. Совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томпсону?»
0: «То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка, вас издаст.
1: Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.
2: Он влопается».
1: «Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего. По своей линии».
2: «Идем. Что ты взяла?»
1: «Я поищу, нет ли...» «Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги».
2: «Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя».
0: Дига перешла часть своего пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылущил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол, но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я... бросился шарить вокруг, ища выхода. Куда? Хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии и смелой надежде, что пространство расширится безрезультатно. Наконец я повернул ее влево. И произошло. Ну не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? Произошло то, что должно было произойти здесь». Стена шкафа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Между мной и библиотекой стояла глухая стена.

0: Страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» читал Владимир Голицын.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: Материалы YouTube-канала «Tech for Blind» на «Радио ВОС».
4: Всем привет! Меня зовут Светлана. Вы на канале Tech for Blind. В этом обзоре поговорим о том, как можно приобрести техническое средство реабилитации с помощью электронного сертификата. И посмотрим это на примере одной из популярных интернет-площадок «Озон». Сразу скажу, что дело это непростое, и не факт, что у вас вообще что-нибудь хорошее из этой затеи получится. Смотреть мы это будем на iOS-устройстве, так как на Android Озон, можно сказать, практически недоступен. Я и на iPhone не назвала бы это хорошей доступностью, но тут хотя бы что-то и как-то можно понять. Приложение у меня уже установлено и авторизовано.
5: Папка «Офис». Озон. Пункт «Озон».
4: ТСР, который можно приобрести по электронному сертификату, можно искать двумя способами. Если вы точно знаете, какой товар вас интересует, ну, к примеру, вы хотите приобрести Tiflo Flash Player Voice, вряд ли будет много таких предложений на Озоне, то вы можете сразу в поисковой строке ввести название плеера, и, скорее всего, один из первых результатов будет этот плеер. Если же вы хотите познакомиться со всем перечнем технических средств из какой-то конкретной категории, то вы можете искать средства по коду товара. Этот код можно посмотреть в вашем электронном сертификате, например. То есть каждое техническое средство имеет свой персональный код, который состоит из нескольких цифр. Те товары, которые можно приобрести по электронному сертификату, в карточке товара имеют соответствующую приписку. Ну, давайте попробуем что-нибудь найти. Сначала посмотрим первый способ.
5: Искать на зон. Текстовое поле. Идет правка. Искать на зон. Символы. Точка вставки в начале. В. О. О. И краткая. И краткая. С. С. А. А. Найти. Voice. Ike Multicolor Heart. False. 3, 2, 4, 4, 9. Знак рубля.
4: Вот нашелся один товар. Это была его цена.
5: Tiflo Flash Player Voice. Кнопка. 4.7. 345 отзывов. Завтра. Кнопка.
4: Если вы вообще не хотите ничего читать о товаре, то можно сразу нажать на кнопку «Завтра», и товар окажется в корзине. Если же вы хотите посмотреть дополнительную информацию, то нужно зайти в карточку товара.
5: Tiflo Flash Player Voice. В корзину. Кнопка.
4: Тут большую часть экрана занимает картинка, фотография плеера. Тут ничего вот не озвучивается. Кнопки никакие тоже
5: выбрана.
4: Не озвучиваются.
5: Вкладка. Один из один.
4: Ну, под картинкой есть вот цена.
5: 3, 2, 4, 4, 9. Знак рубля. С банками. Кнопка.
4: И дальше можно смахиваниями смотреть информацию.
5: Стрелка вправо. Постоплата. Кнопка. Соцсертификат. Кнопка.
4: И, собственно, вот эта пометка, которая говорит о том, что товар можно приобрести по электронному сертификату. Соцсертификат.
5: Без переплата 78 дней. Кнопка. Оплатить позже. Кнопка. Без процента 27 июля. Кнопка. Tiflo Flash Player Voice. Кнопка. 4.7. 67. Плюс 140. Кнопка. 345 отзывов. Вопросов. Добавить к сравнению. Кнопка.
4: Дальше идет всякая информация. Можно добраться таким образом до технических характеристик, до описания.
5: Описание. Описание. Характеристики. Доставка и возврат. Комплектации. Кнопка. Показать полностью. Кнопка. Хештег Tiflo Player. Кнопка. Хештег устройства подчеркивания для подчеркивания чтения. Кнопка. Товар проверен. Кнопка. Магазин. Подписаться. Кнопка. Круст. Перейти. Кнопка.
4: Таким образом, при необходимости вы можете попробовать прочитать информацию о товаре и потом положить его в корзину и уже приобрести.
5: Доставим завтра. Кнопка.
4: Я ничего в корзину сейчас класть не хочу. Моя задача сейчас вернуться назад, чтобы посмотреть другой способ. Но вот здесь у нас еще одна проблема возникает, что назад я никак вернуться не могу, поскольку ни жест назад, ни кнопка
5: страница
4: назад
5: 27.
4: Недоступны. То есть жест назад просто не срабатывает, а кнопка назад она физически есть, но VoiceOver никак ее не озвучивает и попасть на нее невозможно. Поэтому здесь придется выключить VoiceOver.
5: VoiceOver выключен. VoiceOver включен. Озон. Voice.
4: Ну и попытаться вверху слева нажать кнопку назад.
5: Voice. Ike Multicolor Heart. 3, 2, Voice. Voice. Voice. Voice. Текстовое поле. Айкзакрос. Кнопка. Текстовое точка вста. Войса.
4: На главную страницу вернуться тоже не получится, но здесь это не так страшно. Можно активировать строку редактирования и запустить новый поиск. И в этом поисковом запросе нужно написать TSR по сертификату.
5: По сертификату. Back. Искать в TSR по электронному сертификату.
4: После этого открывается специальный раздел Озон, где можно посмотреть различную информацию, и в том числе все TSR.
5: TSR по электронному сертификату. Подробнее про электронный сертификат.
4: Под заголовком TSR по сертификату есть подборки уже готовые, но VoiceOver туда никак не попадает, поэтому для нас это бессмысленно. Далее идет справочная информация.
5: Как оплатить S? Кнопка. Что такое S? Кнопка. Как получить S? Кнопка.
4: Если активировать эти кнопки, то открываются соответствующие справочные разделы.
5: Выберите необходимый код изделия. Подобрать. Кнопка.
4: Далее идет кнопка, с помощью которой мы можем выбрать изделие по коду.
5: Связаться с поддержкой. Кнопка. Полезные подборки. Передвижение. Кнопка.
4: Ну и дальше идут группы товаров, которые Озон сам как-то скомплектовал. Ну давайте попробуем по коду что-нибудь поискать.
5: Подобрать. Кнопка. Закрыть. Кнопка. Шаг 1 из 1. Поле поиска. Неважно. Кнопка. Выбрано. Из Selected True. 60101. Кнопка.
4: Здесь открывается очень длинный список. Можно отметить тот код, который вам нужен. Если вы не хотите весь этот список пролистывать, то можно начать печатать код в поисковой строке.
5: Поиск по списку. Поле поиска. Поле поиска. Идет правка. Поиск по списку. Символы. Точка вставки в начале.
4: Давайте попробуем найти телефоны.
5: Цифры.
4: У телефона код начинается с 19.
5: 1. 1, 9, 9.
4: Я набрала 19.
5: Найти.
4: Нажимаю 5. Найти. Осталось только несколько вариантов. Сейчас уже быстренько найдем нужный.
5: 8, 0, 9, 19. Кнопка. 9, 0, 2, 19. Кнопка. 19, 0, 1, 0, 1, точка 2. Кнопка. Is selected false. Выбрано. True. Недоступно. Выбрано. Is selected true. Недоступно.
4: Так, код выбрать получилось. Теперь внизу.
5: Посмотреть. Кнопка.
4: Активирую кнопку «Посмотреть».
5: Подробнее про электронный сертификат. Искать в TSR по электронному сертификату. TSR по электронному сертификату. Код изделия. Доставка.
4: И теперь все товары с этим кодом отфильтровались. Можно попробовать изучать список.
5: 8909 знак рубля. 9999. Минус 10%. 103.1 знак рубля. Риум. Оригинал. Риум смартфон. Риум ноут джусчи джеш джичекс ростист. Ик. 4/128 ГБ. Черный. Кнопка. 4.8.3.4.4.3.0. Озон. За час. Кнопка. Завтра. Кнопка. Айк эмалти ковер хард. Фолс. Недоступно. Кнопка. 800 баллов за отзыв. Распродажи. Страница 36.1.0.8.8.9. Знак рубля 129. Минус 16%. 126.1 знак рубля. Риум. Оригинал. Риум смартфон C71 Ростист. ИК. 6/128 ГБ. Белый. Кнопка. Xiaomi смартфон Redmi Note 13 Ростист. ИК. 8/256 ГБ. Синий. Кнопка.
4: Тут некая таблица по две карточки товаров в строке. Ну, как видите, понять порой очень сложно, что это такое. Причем здесь не очень все хорошо можно изучать с помощью жестов, потому что как-то все оно скачет и не совсем понятно.
5: 4.9. 3404. Озон. Похоже. Кнопка.
4: Это цифры, видимо, оценка и отзывы, скорее всего.
5: I am multicolor heart. False. Недоступно. Кнопка. Сердце.
4: Это, видимо, добавить в избранное.
5: 0% 140 дней. Распродажи. 1.3.8.5.0. Знак рубля 159. 160.1 знак рубля. Покол. Оригинал. Покол смартфон C65/256 ГБ. Фиолетовый. Кнопка.
4: И вот таким неспешным способом вы можете посмотреть те смартфоны, которые можно приобрести по электронному сертификату.
5: Страница 5
4: можно
5: из 7.
4: Можно немножко пролистать список.
5: Страница 5 из 9. 3, 5, 1, 7, 2. Знак рубля 695, минус 49%, 444.1 знак рубля. Смартфон iPhone 13 128 GB, пин розовый Global 4/128 ГБ, розовый, кнопка, 4.9.
4: Вот iPhone можно приобрести, давайте посмотрим подробнее.
5: Back, кнопка, 3, 5, 1, 7, 2, знак рубля, стрелка вправо. Подробнее. Кнопка. 0% 140 дней. 800 баллов за отзыв. Соцсертификат. Кнопка.
4: Вот, тоже есть отметка о соцсертификате. Можно посмотреть, какой магазин это продает. Даже мне интересно.
5: Страница 2 из 7. Страница 3 из 7. Товар проверен. Кнопка. Подписаться. Кнопка. Смарт-маркет. Перейти. Кнопка.
4: Вот какой-то смарт-маркет. Ну, предположим, мы решили вот этот телефон купить по сертификату.
5: В корзину. Кнопка.
4: Естественно, нужно его положить в корзину.
5: В корзине. Один. Кнопка. В корзине. Кнопка.
4: Еще раз нажимаю в корзине.
5: Пункт Озон.
4: На следующем этапе нужно выбирать пункт Озон и прочее.
5: Бульвар Космонавтов, 17. Выбрать все. Не упустите распродажу. Кнопка. Осталось 5 дней. Один товар скоро подорожает. Кнопка. Доступны для заказа. Кнопка. 3, 5, 1, 7, 2. знак рубля. Attachment.png. Файл 38439 знак рубля. Распродажи 0% до 140 дней. Смартфон iPhone 13 128 GB PIN розовый Global 4/128 GB. Розовый. Кнопка. Количество ограничено. Кнопка. Eichhardt Field. False. Недоступно. Кнопка. 1. Текстовое поле. Купить. Кнопка.
4: Удалить отсюда мы не можем, но вот кнопка купить доступна. Пункт выдачи у меня уже настроен.
5: Пункт Озон. Бульвар Космонавтов, 17.
4: Выбрать другой пункт тоже дело не из простых. Ну ладно, посмотрим, что там дальше у нас после товара. Можно ли почитать информацию?
5: 1. Текстовое поле. Купить. Кнопка. Ваша корзина. 1 товар марки в списке 450 г. Товары. 1. 69 543 знак рубля. Скидка. 31 104 знак рубля. Итого. 35 172 знак рубля. С банками. Кнопка. Стрелка вправо. Другие способы оплаты. Кнопка. 38 439 знак рубля. Кнопка. Перейти к оформлению. Кнопка.
4: Переходим к оформлению.
5: Выбрать все. Оформление заказа. Кнопка.
4: Вот на этом этапе нам как раз таки нужно будет выбрать оплату по сертификату.
5: Пункт Озон. Кнопка. Красногорск. Бульвар Космонавтов. Изменить адрес. Кнопка. Светлана Буткина. 7. Доставка Озон. 11-12 мая. Кнопка. При заказе до 17. Способ оплаты. Кнопка. Карта МИР и соц. Сертификат. Кнопка. Минус 3267. Минус 3260. Звезда. 1494. Кнопка. Новой картой. Кнопка. Расчетный счет. Кнопка. Товары вашего заказа могут быть оплачены электронным сертификатом ТСР. Перейдите к оплате заказа, укажите карту МИР и подтвердите использование льготы. Кнопка.
4: И вот тут среди всех непонятных способов, ну это ваши карты, которые привязаны, есть кнопка с электронным сертификатом.
5: Карта МИР и соц. Сертификат. Кнопка.
4: Можно активировать эту кнопку.
5: Карта МИР и соц. Сертификат.
4: Непонятно, выбрался этот способ или нет.
5: Оплатить онлайн. Кнопка. 38439. Знак рубля.
4: И внизу справа будет кнопка «Оплатить онлайн». Я сейчас ее нажимать не буду, поскольку телефон я покупать не хочу. Ну и обратите внимание, что, скорее всего, стоимость выбранного вами смартфона будет превышать сумму сертификата, и недостающие средства будут списаны с вашей карты. Ну, надо сказать, это то еще удовольствие – выбирать товары и оформлять заказ. Есть большая вероятность ошибиться, мне кажется, и заказать что-то не то или не туда. Конечно, без VoiceOver и без TalkBack тут вообще никаких проблем нет, все здорово, все работает, все можно нормально смотреть. Но вот а нам приходится мучиться, и, собственно говоря, я бы, ну, не знаю, не советовала бы самостоятельно такой способ приобретения ТСР. Тут нужен зрячий помощник, который поможет вам убедиться, что вы выбрали все корректно. Ну а про Android я уже говорила, что там просто какой-то набор непонятных иностранных слов, каких-то букв и цифр, и даже таким образом почитать описание товара у вас не получится. Если вы попробуете воспользоваться мобильной версией сайта Озон на смартфоне, то такого вот списка поиска по коду там не будет почему-то. Ну а сам процесс поиска и изучения товаров, ну, возможно, чуть-чуть полегче. Если вы будете пытаться переключаться на обычную версию сайта для компьютера, то поиск по каким-то причинам там не работает, выдает ошибку. И мне кажется, такой крупной компании, как Озон, должно быть, ну, по меньшей мере, стыдно, что они продают товары по электронным сертификатам людям с инвалидностью, и при этом их ресурс абсолютно недоступен для использования этой категории граждан. Подводя итог, можно сказать, что выбрать и приобрести техническое средство реабилитации в мобильном приложении Озон по электронному сертификату можно только без программы экранного доступа. Если вы включаете TalkBack или VoiceOver, то этот процесс превращается в какую-то пытку. И разобраться во всем этом хаосе цифр и символов может только весьма подготовленный пользователь. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, как приобретаете технические средства реабилитации вы. Желаю вам хороших покупок. Ну а разработчикам Озон крепкого здоровья и повышения уровня своей компьютерной программистской грамотности. До новых встреч!
3: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.
6: Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Но по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет — само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое, надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио ВОС.
5: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». Сегодняшний выпуск посвящен композитору, о котором ничего не известно. Ну, почти ничего. Это композитор Белла Володина. Но дело в том, что в моей фонотеке 5 песен Беллы Володиной. Одну из них – «Седые мужчины» мы с вами слушали в одной из прошлых программ. Сегодня услышим 4 оставшиеся. Мне удалось узнать, что годы жизни Беллы Иосифовны Володиной 1925-1995. Похоронена она в Москве. И давайте сейчас с вами услышим несколько ее песен, попавших на пластинки. Первая песня называется «Предложение», и записала ее героиня выпуска нашей прошлой программы Зинаида Невская. Стихи Марка Сергеева, музыка Беллы Володиной. «Предложение» поет Зинаида Невская.

следующая песня, которая будет звучать, наверное, должна была бы прозвучать в прошлом году, к юбилею Победы, но появилась она в моей фонотеке лишь совсем недавно. Песня эта называется «Москвичка», автор ее Белла Володина и Борис Дворный. Исполнит песню Нелли Кудрявцева. По-моему, в нашей программе она еще ни разу не пела. Давайте послушаем.

Не знаю, уважаемые радиослушатели, в какое время суток вы слушаете этот выпуск, но вот в нашей программе сейчас будет вечерняя песня, которую написали Белла Володина и Николай Грибачев. Все песни, которые есть в моей фонотеке, Белла Володина исполняют женщины. А вот вечернюю песню записал даже вокальный квартет «Советская песня». Популярный был квартет, и мы сейчас с вами услышим эту вечернюю песню. Я только скажу, что внимательные слушатели, знатоки ретро-музыки, вспомнят, что на эти же стихи Николая Грибачева музыку писал Арно Бабаджанян. Но песню на его музыку мы послушаем как-нибудь в другой раз. А сейчас Белла Володина, Николай Грибачев, квартет «Советская песня», вечерняя песня.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих.

0: Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОЗ. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка-хранительница тайн Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Здравствуйте. гости, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция, военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить и всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, в день памяти и скорби на этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня
1: В общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
2: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. И в холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов

0: муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов в эту землю». Сын крестьянина сумел урыть фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и в едином строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленинские гири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза Жуков, Рокоссовский и Говоров планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лавриненко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
0: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
2: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
5: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работая с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройств, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая. Конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
6: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОС, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации Московской областной организации ВОС, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОС. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Рудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОС, председатель Красноярской региональной организации ВОС. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Липецкой региональной организации ВОС. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОС. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОС, Татарской региональной организации ВОС. Шахманов Жахфар Кулханович, почетный член ВОС, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОС. Также присутствует представитель прессы.
5: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, но вы все равно зачитайте повестку.
6: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос – взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
5: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
7: Принимаю.
5: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена.

0: я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
1: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейный во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели в столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по «Салюту Победы». Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам, так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне, были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион, мы с вами, в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалей и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный «Салюту Победы», мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации, все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. Все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям. И реально все это дает свои результаты. Огромная работа с ветеранами, которую проводят местные региональные организации. Ну и, конечно, мы стараемся в этом вопросе помогать. Я думаю, что она действительно дает свои плоды, и ветераны понимают и слышат, что на уровне отчетно-выборной кампании уже этого года их голоса слышны. Они, в принципе, участвуют в жизни и работе нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе. И до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает. И, в общем-то, по вариантам, ну, вот идут раскопки. И я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года. И Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет. А в России есть. И в городе памятники, Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля, день геноцида. Наверное, не праздник, а памятный день геноцида вот на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от Всероссийского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что, в принципе, Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все, в принципе, те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинает решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий именно патриотического, именно посвященного ветеранам, было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов наших. Если у нас кто-то вдруг остался незамеченным, не стесняйтесь, подавайте документы, мы рассмотрим. Я думаю, на центральном правлении обязательно награда, как говорится, будет вручена. Это к столетию Всероссийского общества слепых. Ну и различные другие знаки, почетный член ВОС, которым мы, как правило, награждаем тех людей, ветеранов, которые с нами тесно взаимодействуют и помогают нам, даже не являясь инвалидами по зрению. Вот таким образом, коллеги, строилась работа. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
0: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная и от той деятельности, которая была проведена в период 2025 года, с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московской области, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться с поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой, начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего, ну, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена, и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается найти еще и жетоны, то есть сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 700 000 населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета. Спасибо, прошу. Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования, патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, это и Корея, Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты, везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас у военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь, есть злобные языки, которые пытаются очернить и принятые решения, и ситуацию реальную на сегодняшний день происходящую. Кому-то кажется медленно, кому-то кажется не так себя ведут там военные. Политики неправильные решения принимают. Еще раз повторяюсь, делается самое главное. Первое. Есть принятые решения, четко обозначенные. Формулировки не требуют каких-либо видоизменений, трактований. Вопрос времени, ну, наверное, это все-таки соотношение возможностей, потерь, которые могут быть как из числа военных, так и гражданского населения с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все за и против, на сегодняшний день выполняется поставленная задача. И она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило, она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно, у нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий». Да. Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий, независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать. У него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится в нашем государстве. И вот поэтому здесь наша эта задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент. Все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей. То есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, использовав этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы реабилитационной, системы мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров. профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелые ранения. Это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни. Это доступная среда, которая его окружает, это возможность реализовать себя, то есть свой потенциал, который независимо, еще раз повторяю, от полученных ранений, а здесь сидят в этом зале люди, которые себя реализовали в этой жизни и понимают, что такое их потенциал, каких рубежей они могут достигнуть. Вот надо создавать эти условия. И, соответственно, здесь, на примере, допустим, Московской области, я могу сказать, что такая работа активная, и она является во многом пилотной, и эту пилотную часть копируют по всей территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний день созданы два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основе теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиево Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации. Тяжелейшие ранения, за которыми требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблема со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают, действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Вот. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых, самое главное – это наличие реабилитационной системы, которая складывается в Российской Федерации. То есть создается хорошая основа, дающая возможность на глубокую перспективу говорить о том, что такая система работает и можно получить помощь. Второе, что есть накопленный богатейший материал, в том числе, который накоплен общественными объединениями. Это и общество глухих, и Всероссийское общество слепых, и ВАИ. И этот опыт используется. Конечно, есть вопрос. Вопросы заключаются в том, что иногда, может быть, схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И вот, наверное, вот здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможность. И вот здесь накопленный опыт и Всероссийского общества слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Вот здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Вот тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Вот эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых

требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по улучшению работы, созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи. Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра. Другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются, прежде всего, организации возможности прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. И предприятия идут на это. Какие это решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. Это жестко отслеживается. Таких рабочих мест создано более 1300 на сегодняшний день на территории Московской области. Это положительное решение, оно сейчас получило поддержку на уровне Совета законодателей. Мы знаем, что такое мероприятие проходило в Санкт-Петербурге в ближайшее время. И слышали, наверное, эту информацию, где принимал участие Владимир Владимирович. И как раз достаточно большой комплекс вопросов рассматривался именно по поддержке непосредственно участников специальной военной операции. Но, еще раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще-чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранение, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе местных организаций, региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с

0: обучением ребят. Это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональная программа, которая реализуется в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, по которой у нас подписано соглашение. Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций, что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. Просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла. Сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь. У нас вот адрес, который есть, каждый день более 400 человек непосредственно принимаются сотрудниками этого центра. Есть система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает, это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным, и, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми участника специальной военной операции, проявляет себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать, в том числе, и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты и есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест. Наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное – это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, и завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение. И в значительной части, еще раз повторяю, в значительной части, все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному, все-таки это суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей – он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного, ну, объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, иногда мы стесняемся, говорим о том, что ну хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятий, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Ну, такого остаточного принципа, наверное, не должно быть, потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелое ранение, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения не всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза рассматривала решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывают к его участию в боевых действиях. Соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь, ну, значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура, никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда вот принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе, конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которые дают возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли, стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо. То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья. Почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал себе и оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутаты, руководители региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как последнюю инстанцию. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло, и поехало. В результате мы начинаем вот так, то через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадаются, вот, получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненные ситуации, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. Именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше, потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть, не всегда все будут обладать объемом информации, ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категории, как и у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи и моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий, наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет, это мировая практика, а лучший опыт, который есть в разных государствах, мы все-таки должны аккумулировать, брать это лучшее и формировать у себя ту законодательную основу, которая не вызывала бы сомнений, не вызывала бы вопросов. Уважаемые коллеги, я свое выступление закончил. Попытался осветить вопросы, связанные непосредственно с нашей работой в сфере содействия непосредственно участникам специальной военной операции, наших взаимоотношений с общественными объединениями, в том числе и с фондом защитников Отечества. Еще раз повторяюсь, выстроенные взаимоотношения не всегда может быть нам приносящие положительный результат, но в целом, выстраивая эти взаимоотношения, мы имеем возможность доносить проблему и пытаться решать совместно эти проблемы, которые возникают у конкретного человека. И, конечно же, те законодательные пробелы, которые на сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть, ну, не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готовы выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
1: Да, Владимир Сергеевич, вот у Николая Александровича есть вопрос как раз по законодательству, там, по обеспечению автотранспортом, да, Николай? Александрович.
2: Да, у меня этот вопрос и еще, кроме того, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня это вот с этим центром? Готовы они или ушли в прошлое?
0: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. А дело в том, что на сегодняшний день «Русь» не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра Министерству обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона. Допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области. Вот, в частности, Мещерякова центр, туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже. В Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, протекцентр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги, с учетом тех или иных отсутствий той или иной конечности. Ну, эффективно, очень эффективно работает.
2: Но это только Московская область или Россия?
0: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества. Довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу, что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром. Почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой. Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек, который меня сопровождает. Потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения, первично, когда это был уровень 2015-2016 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
2: Хорошо, да. Спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали, тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ от регионального отделения Фонда защитника Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилёво или еще где. Ну, Владимир Васильевич сориентируется. Как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения в федеральное законодательство. И мне еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
0: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. В 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? Когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений законодательства по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей неуволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть скумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, контр-вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложение. Вопрос увековечения. Аллеи славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, туда через дорожку. Полковнику, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. У меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе и Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, которое идет по особому ритуалу, вот родственникам вручают награды на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден Боевого Красного Знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. И я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили, ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
1: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
0: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут вот, да, с выездом. Да. Сейчас сколько времени, не подскажете?
3: 10-20.
0: 10-20, ну у нас еще время есть.
1: Время есть,
0: есть еще. Время. Коллеги, не стесняйтесь. Вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
4: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование. Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в ВУЗ. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, ну, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует. И подтянуть их прежде всего для того, чтобы они могли на равных учиться в ВУЗе. И тогда уже, ну, если здоровье не позволяет, ну, человек может уйти. А если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы, это уже даже не обиды, а трагедии, вот чтобы их избежать.
0: Ну, Галина Ильич, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончают с собой. Приняли решение покончить с собой. Такие случаи есть, и они будут. В любом случае, когда человек попадает, ну представьте, вот его мобилизовали, и он уже 4 года на передке. У любого человека есть усталость. Даже у железа есть усталость. Мы в сопромате это изучали. И когда человек сталкивается, приходит сюда, в мирную жизнь, у него совершенно иные взгляды. Кто-то просто не может жить в этой среде. Он уходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Он сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться, ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работает в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедший программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение, он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность, он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация и его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал, по-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задачи, которые ставятся, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой, площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы его окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может сам сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторяю, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда – проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансовые, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание. как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация, может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек, который, ну, как в тумане, ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований проходили выборы в депутатские структуры муниципальных образований. Вот на уровне Московской области 16 ребят, которые прошли специальную военную операцию, они стали депутатами. Наверное, это тоже неплохо. Затем сейчас идет предварительное голосование. Оно касается как Государственной Думы Российской Федерации, так и регионального парламента. Это на уровне всех регионов, где проходят выборы, подготовка к выборам. Партия «Единая Россия» всегда проводит предварительное голосование. Вот у ребят преференции сразу 25%. Он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация. Я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий. Но у него преференция 25%. По количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Ну, прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума Политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел, решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять, они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторять, вам создаются условия. И вот наша, может быть, задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их совместно с партийными организациями на местах, выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением, два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Это же здорово. То есть такие возможности есть.
2: Галина Ильич, опять продолжить, что вы задали вопрос. Владимир Сергеевич говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, всех по возможности афганцев в этом помещении. Да, и смотрите, тогда ставили что-то, как-то плюшки предлагали. Мы ставили свои вопросы, свои были у нас, претензии. Я, в частности, тогда говорил, помните, что обеспечение оргтехникой для студентов, у нас афганцев, которые пошли учиться среднеспециально, высшее учебное заведение. Как результат, директор гостиницы «Юность», пусть они слабики, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон General. Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК Комсомола. Здесь вот были пресс-секретарь горкома Комсомола город Москвы. Яина была с ЦК Комсомола. Почему вот она с инвалидов на определенном этапе не пропускают участие в спортивных соревнованиях. Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. общем, я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Наше даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наше желание как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, а кто будет потом этим пользоваться? Да Николай, не захотят они учиться.
4: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Ну, сопутствующие заболевания у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар. Опять

0: же по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственными законами. А вы это знаете не хуже меня.
1: Чем ВОЗ отстранен, мне
2: непонятно.
1: Только
2: хотел сказать, Галина Ильинична, я вам приведу пример. Вот ВОЗ отстранен. Ну, например, Николай задал хороший вопрос, связанный с тем, что да, есть разные направления, по которым может реализовать себя человек. Мы об этом и говорим. Спорт. Но сейчас, по-моему, для ветеранов боевых действий нет ограничений в плане того, где заниматься и чем заниматься. Проблема заключается в другом. То есть вот и фонд проводит большое количество мероприятий государственных защитников Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов, ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример. Город Омск. /хоккей. Уже две команды. И каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку, ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели, задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения, создание определенных, ну, так называемых курсов ликвидации безграмотности, ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит с мест заключения. Хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Ну и в то же время, если ты сказал «я хочу», ты должен двигаться по этому пути.
3: Владимир Сергеевич, можно да? Я тоже добавлю?
2: Да, конечно, пожалуйста.
4: Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны. Мне немножко резануло слух то, что ВОЗ остается в стороне от этих проблем, и я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля. А это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон, или как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов, вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые благодаря ВОЗ были достигнуты. Так что, извините, не могу согласиться.
1: Владимир Васильевич, на заседании и Центрального управления, и на рабочих еженедельных планерках напоминает, что эти вот фронтовики, эти бойцы, они получают все это услуги вне всякой очереди. Так что, Галина Ильинична, не по возможности, и Всероссийский общество слепых, поверьте, старается не стоять в стороне, не ждать там от государства благ. Мы что можем, со своей стороны делаем. А что там
0: это
1: еще нужно?
0: Это финансовые средства.
1: А что еще нужно мне в этой индивидуальной программе по реабилитации, как фронтовику, допустим, что мне нужно? Там все предусмотрено, о чем сказал Эдуард Казбек, что плюс...
5: Галина Ильинична, давайте немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там вроде мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31. В Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу. Александр Иванович этим занимался с аппаратом. Занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот в фонде, порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, ну, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильинична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гюльбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, специалистом, начальником управления по, так сказать, вопросам социального обеспечения и, как-то там называется, и оздоровления, да, то есть что-то такое, санаторно-курортного оздоровления, Мариной Ивановной. Понимание полное, она работала в свое время у нас здесь вот в Минтруде. Поэтому сегодня уже готовится первая партия для Машука, вот и людей, которые будут работать. Ну, что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот. Поэтому, коллеги... Тамбов, да. Тамбов и Астрахань. Вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Ну, вот Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Ну, Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там, пятиэтажное хрущевского, ну, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. Ну, вот на сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии. Участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, ну, так, правда, по 2 метра ростом, ну, вот такой крупный товарищ. Помогают. Я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорит, зарплата маленькая, по зрению, говорит, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35, 40, это...

0: коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатора Иркутской области Наталья Игоревна. Я с ней встречался, когда был там. Вот, на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот, поэтому моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО «Инвалидов по зрению». У нас создал вот наш «Логос» совместно с Центром реабилитации. Их было создано 400 для Центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли, так сказать, руководствоваться, как, что делать. С такими людьми предлагать где-то на медико-социальной экспертизе. Я вот вернулся из Нижнего Новгорода 23 апреля, была отчетно-выборная конференция. Наталья Алексеевна, руководитель офтальмологической медико-социальной экспертизы, я с ней очень давно знаком, прекрасный человек и доктор хороший. Она говорит: Владимир Васильевич, у нас возникает еще одна проблема. Ну, там, говорит, вот этих тяжелых очень долго держат, говорит, где-то вот вне, да, то есть всех вариантов, то есть закрытых моментах. Вот, говорит, мы им только одному инвалидность дали, там один протез. Уже, говорит, вот через 2 месяца пришло, давайте еще протез. То есть, видимо, оба глаза удалили. Вот. Но это один вопрос. Их, говорит, пока подолгу держат, не выпускают и не дают никаких о них сведений, кроме вот того, что закрытое. А вот сейчас, говорит, пошла инвалидность, и я вообще-то удивляюсь, идут по 2-3 человека в неделю, это одноглазые участники СВО. Вы знаете, что, да, с одним глазом третью группу сняли в свое время, да?
1: Сейчас дают уже.
0: А сейчас дают.
2: Да, потому что есть еще сопутствующие заболевания.
0: Ну, и не только сопутствующие. Там есть и много вопросов. И поэтому вот вопросы эти есть. И то, что сегодня мы заключаем соглашение с российским университетом Герцена снова, и наш вообще-то центр реабилитации хлопает в ладоши, потому что это было, вы помните, да, Галина Ильинична, это было, да, при Брежнове было, и потом, да, то есть варианты такие. Мы будем специалистов воспитывать уже и реабилитологов, и я думаю, все это получится довольно на хорошем уровне. Но могу сказать, вот из 339 человек 45 только прошли наш центр. Как правило, это идут из Мещерякова. Ну, в Мещерякова есть определенный регламент, но там больше медико-социальная реабилитация, 21 день. Ну...
3: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
4: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОЗ. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей.

0: посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка-хранительница тайн Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Беседка на Радио ВОС.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандема Бойко, и только что в КСРК ВОС завершился концерт итальянского певца Карло Визентини, и мы пригласили его к нам в студии рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
14: Здравствуйте.
13: Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассетный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала, и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
14: Спасибо.
13: И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам?
14: История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. Немножко понимать, если есть разница, внимание, отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно. Потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей. Они претендовали на более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше. И они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров. А я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем. И я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. Ну, есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Йошкар-Оле, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, 2 концерта. И до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
13: Как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
14: Книги в бумаге?
13: Извините, да, бумажные, я... вот по Брайлю.
14: Да, по Брайлю. Но я думаю, что сегодня... другая технология, может быть, я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги, но еще идет чтение по книгам, да, бумажным.
13: Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться, это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических, и к тому же грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские. То есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону и прочитывать по Брайлю все, что там
14: написано. Ты с пальцами, да?
13: Да.
14: А, дисплей с рельефом, да?
13: Да.
14: Интересно.
13: Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их? Как вы им помогали?
14: Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними, и всегда их героизм для меня это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, в очень известном институте, где даже Андреа Бочелли был, но очень в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу, ну, не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей, оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. И одновременно есть одно пособие, которое называется сопровождение. Угу. То есть это тоже, это как другая пенсия, не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, ну, они ушли из жизни очень быстро одновременно, в течение одного года, к сожалению.
13: Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
14: Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 48-м году, Италия еще была недостроена после войны, еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваших слов, что люди выходят вместе. Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но средно я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
13: И а вы старший, да?
14: Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить. Это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
13: А на самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка. Угу. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей. То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
14: Ну, особенно нет, но повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично со стороны детей, мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью. Поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более... Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
13: Наверное, это сказать случилось. Правильно оказывать помощь, да, то есть когда они действительно в этом нуждаются. Это, наверное.
14: Да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну не, не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто внимание к этой проблеме, я имею в виду проблема, когда ты в обществе, мне кажется, иногда есть чуть-чуть больше, чем у нас. Ну, например, видят человека, который стоит у светофора, и сразу надо подходить к нему. Либо в автобусе надо подниматься. Ну, я вижу часто большое внимание здесь.
13: А скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас музыка с рождения была, потому что мама музыкант, да? И папа тоже?
14: Да, оба были музыкантами. Мама просто профессор фортепиано. И папа был хороший тенор и хороший музыкант. Играл на аккордеоне, на фортепиано. Но всегда на любительском уровне, потому что они не могли, несмотря на то, что мой отец сделал несколько конкурсов по пению лирическому, но сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
13: Долгожданная дочка, да?
14: Да, да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начал играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, и уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитара еще не была в консерватории, классическая гитара. У меня был профессор, это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Beatles, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к созданию своей группы, у меня были 2 группы. Я играл на гитаре, потом музыка изменилась, я уже играл на фортепиано чуть-чуть, взял инструмент. Потом стал принимать уроки, улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве, в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом в возрасте примерно 35 лет я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарка и женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходило, начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском, и хотел изучать один более экзотический язык. И не думал сразу о русском языке. Думал, не знаю, китайский или испанский. Ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левые. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
13: А когда вы приехали первый раз в Россию?
14: Первый раз я...
13: Или это Советский Союз еще был?
14: Да, я приехал в 85-м году в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые... моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить, поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика. Но работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом уже 27 лет тому назад с моей уже женой мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали в кавычках бизнесменами в России. Ну, еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
13: А музыка как у вас?
14: Я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве и в Казани, и в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары. Сделал трибют одного... Вы были на концерте, да?
13: Я сегодня была, да.
14: Есть такой Джино Паоли, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди сале». И я сделал трибют этого Джино Паоли с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но в среднем были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь.

0: песни играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бэндом, либо скоро я, наверное, весной буду выступать с бэндом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас, да?
1: Да, да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
0: Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, я люблю джаз, поэтому одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне позволил исполнять с ним. Ну, я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко после эпидемии, после этой трагедии, немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста, но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь, ну, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
1: За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
0: Нет. У нас русские любят. И в городе, где я живу, в Монте-Карло-Терме, очень много русских живут. Нет. Есть какие-то политизированные круги, которые могут быть, но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах бывают моменты русофобия или что-то такое.
1: Нет, мы давно любим. Италия меньше, да, подвержена таким?
0: Не, меньше. Мы все время любим русских. И даже меня обижают. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Ну, сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
1: А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
0: Ну, я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Но, например, был в Петербурге, заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас не так организовано, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так. В больших городах, может быть, лучше. Я общаюсь только с флорентинскими. Знаю, и вижу немножко так.
1: Ну, а сейчас, вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты у себя на родине даете?
0: Ну, я сделал, да, сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваше МФЦ, например, ваши поликлиники. Такой сервис, все ли в банках тоже такие структуры современные, все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я, чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни. тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
1: У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, какое же место тогда занимает фото и корреспондент. Но оказалось, что как раз музыка – самая меньшая часть вашей жизни, да?
0: Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо, либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, поэтому мы работали часто по смене ночью, два раза в неделю, поэтому когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе, тем более я всегда ездил туда и сюда. Но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес, надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию, сначала приехал по приглашению одной фирмы, я поехал в Йошкар-Олу, тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
1: Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
0: Но я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад, это город моей жены. И они просят мой концерт и, может быть, презентация книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, ваши праздники. И останусь здесь в 1-2-3 месяца, посмотрим, как...
1: А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Йошкар-Оле, да.
0: Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле, называется «Сыроварная». Это будет 11 числа. И потом 13 числа всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерты, за переговоры. Там мой друг, это директор филармонии, поэтому меня пригласили именно 12 декабря, когда есть трибют Юрия Антонова. Есть музыканты, которые хотят со мной создавать какой-нибудь проект. Я буду 13 числа в одном концерте, который назвали мои друзья в Йошкар-Оле, которые поют итальянские песни, Карло Визентини и друзья, как будто я великий. Но я надеюсь, что все будет красиво, хорошо. В одном Доме культуры, где 700 мест, театр, это тоже неплохо.
1: Да, огромное спасибо, Карлос, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожелания накануне Нового года нашим радиослушателям.
0: Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим, в России жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья. И надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями. В любом месте, начиная с этого места, Москва.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Визентини. С вами была Цинтема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
6: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
5: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
7: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в особый взгляд и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
5: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
7: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
5: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
8: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да, и в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
5: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
6: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
5: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического.

0: психологического благополучия.
1: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
0: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести.

0: с конкретными полномочиями, да, то есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие, да, при этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать. Уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название, которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
0: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
5: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
4: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
5: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
4: Кто они? Какие они?
5: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
4: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
5: и Геннадий Карцев.
4: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Век, сотканный из кремния и стали, сжимает время, пожирает дни. Казалось, даже музы петь устали, чтоб в душах зажигать огни.
1: Но если иногда остановиться и пожелтевшие перелистать страницы, тогда и время остановит бег, и прозвучит серебряное слово, душа согреется и снова серебряный.

0: наступит век.
1: Открыта книга, оживают строки картинами, и все в них, как сейчас. Поэты их писали.
0: Нет, пророки, тогда уже все знавшие про нас, их бывшие идеи, мысли, чувства, подхваченные гением искусства, нахлынули серебряной волной и стали вдруг понятными своими.
1: И тем труднее расстаться будет с ними, как будто бы с любовью земной. Почему поэзия Серебряного века так притягательна для нас? Да и сама эпоха тоже. Может быть, это синдром, так точно описанный предводителем поэтов Золотого века? Что пройдет, то будет мило. После неспешного течения жизни, мыслей и слов это был взрыв эмоций и энергии. Алексей Толстой писал:
0: «Ото всего простого, жизненного, прочного мы бежали, как от огня, искали возвышенных чувств и экзальтированных отношений».
1: Их было не так уж много, наших серебряных. Неудивительно, что их судьбы переплетались, сходились и расходились на хрупких перекрестках мироздания.
0: Недавно мы познакомились с историей Елизаветы Дмитриевой «Черубины де Габриак». В нее оказались вовлеченными Макс Волошин и Николай Гумилев, а косвенно все участники собраний в башне Вячеслава Иванова. В конце этой истории находится та точка, в которой все могло повернуться по-другому.
1: Помните, Лиза Дмитриева говорила, что Гумилев отчаянно и безуспешно штурмовал неприступное сердце Анечки Горенко. Много раз он делал ей предложение и получал отказ. В конце ноября 1909 года Гумилев с друзьями едет в Киев на литературную встречу. Только что прошла дуэль между Максимилианом Волошиным и Гумилевым. Это произошло 18 или 22 ноября. Здесь сведения разнятся. Дуэль из-за Дмитриевой. А Анна Горенко, будущая Ахматова, конечно же, знала всю историю. И вот на свое очередное, довольно уже робкое предложение руки и сердца Гумилев получает согласие. Мистификация и ее последствия сыграли свою роль.
0: У Анны Горенко, Ахматовой и Николая Гумилева была своя не менее трагическая история жизни и любви. Заглянем в нее –

0: Мы с Колей познакомились в сочельник 1903 года. Моя первая подруга, Валечка Тюльпанова, позже Срезневская, вспоминает об этом так. Мы вышли из дома. Аня и я с моим младшим братом Сережей прикупить украшения для елки. Был чудесный солнечный день.
1: У гостиного двора девушки встретились с братьями Гумилевыми, Митей старшим и Колей.
0: И дальше мы пошли уже вместе. Я с Митей, Аня с Колей. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей.
1: Иначе к этой встрече отнесся Коля.
0: Ане он не нравился.
1: Но уже тогда он не привык отступать перед неудачами.
0: Он не был красив. Несколько деревянен, очень высокомерный с виду и очень неуверенный в себе внутри.
1: Много читал, увлекался французскими символистами.
0: Роста, правда, высокого, с удлиненным бледным лицом и очень красивыми руками.
1: Говорил он немного нараспев.
0: Мы много гуляли, и в этих прогулках нас часто поджидал карауливший где-то за углом Коля.
1: На Пасху 1904 года наша семья в своем доме давала бал, на котором впервые присутствовала Анна Горенко. С той весны начались наши регулярные встречи.
0: Мы встречались, катались на коньках, бывали в концертах, участвовали в любительских спектаклях, побывали даже на спиритическом сеансе.
1: Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды, золотые листья опадали в синие сонные пруды. И причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать о еще неведомой любви.
0: Говорила, да, любовь свободна, и в любви свободен человек. Только то лишь сердце благородно, что сумеет полюбить навек. Он смотрел в глаза мои большие, видел отраженное лицо в раме, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо.
1: И я думал, нет, любовь не это. Как в лесу пожар, любовь судьбе, потому что даже без ответа я отныне обречен тебе.
0: Ты отныне обречен лишь мне.
1: Мы часто встречались в турецкой башне искусственных руин царского села.
0: И той весной Коля впервые объяснился мне в любви. Но в 1905 году семья наша распалась. И мама Инна Иразмовна уехала с нами детьми в Евпаторию. А там я получила прозвище «Дикая девочка» за то, что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа. Всем этим я шокировала провинциальных севастопольских барышень. Бухты изрезали низкий берег, все паруса убежали в море, а я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка, а я была дерзкой, злой и веселой и вовсе не знала, что это счастье. В песок зарывало желтое платье, чтоб ветер не сдул, не унес бродяга, и уплывало далеко в море. На темных, теплых волнах лежало. Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом, и мне монах у ворот Херсонеса говорил: «Что ты бродишь ночью?» В том же 1905 году у Коли вышел первый поэтический сборник «Путь конквистадоров».
1: Сборник посвящен Анне Горенко. «Кто объяснит мне, почему у той жены всегда печальные глаза являют полутьму, хотя и кроют отблеск дальний? Зачем усталое чело дрожит морщинами сомнений, а меж бровями залегло веков тяжелое томление? Зачем в отчаянии мечты она склонилась на ступени? Что нужно ей от высоты и от воздушно-белой тени?»
0: Коля прислал книгу брату Андрею. А мне? Наверное, не решился. Ведь наши отношения к тому времени уже разладились. А я? Я могла доверить свою тайну только мужу сестры, Сергею фон Штейну, с которым была тогда в переписке. «Дорогой Сергей Владимирович, если б вы знали, как я глупа и наивна. Даже стыдно перед вами сознаться, но я до сих пор люблю ВГ. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства. Хотите сделать меня счастливой? Если да, пришлите мне его карточку». Первой любовью Анны стал Владимир Голенищев-Кутузов. Он живет в Петербурге, учится в университете. Я 5 месяцев ждала его карточку. На ней он совсем такой, каким я его знала, любила и так безумно боялась. Элегантный и равнодушно холодный. И не вздох печали томной, не затейливый укор. Мне внушает ужас темный твой спокойный, ясный взор. Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь. Горек яд неразделенной любви. То змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то белым, присев голубком, на белом окошке воркует, то в ине ярком блеснет, почудится в дреме легкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки, и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.

0: В это время Коля был в Париже. В какой-то момент я написала ему. Все-таки он был друг.
1: А я ответил предложением руки и сердца.
0: Тогда-то Сергей Владимирович и удивился моему сообщению. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли его я? Не знаю. Но кажется мне, что люблю. А помните, как у Брюсова? И распятая на муку, враг мой давний и сестра, дай мне руку, дай мне руку, меч взнесен, спеши, пора. Я дала ему свою руку. А что было в моей душе, знают лишь Бог и вы.
1: А в апреле, когда я приехал в Крым, она мне все же отказала.
0: Сладок запах синих виноградин, дразнит опьяняющая даль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Между ягод сети паутинки, гибкий хлост стволы еще тонки, облака плывут, как льдинки, льдинки в ярких водах голубой реки, солнце в небе, солнце ярко светит. Уходи к волне, проболь шептать. О, она, наверное, ответит, а, быть может, будет целовать. В 1907 году появляется одно из первых стихотворений юной Анны. Опубликовано оно, между прочим, в журнале «Сириус», который издавал Гумилев. На руке его много блестящих колец, покоренных им девичьих нежных сердец. Там ликует алмаз и мечтает опал. И красивый рубин так причудливо ал, но на бледной руке нет кольца моего. Никому никогда не отдам я его. Мне сковал его месяца луч золотой, и во сне надевая, шепнув мне с мольбой: сохрани этот дар, будь мечтою горда. Я кольца не отдам никому никогда. Так рождалась смесь печали и непокорности в стихах Ахматовой, от которой будут замирать все новые и новые поколения влюбленных. Однако Корней Чуковский писал:
1: «Мы никогда не узнали, кому были адресованы эти печальные стихи. Она не показывала своих чувств окружающим».
0: Лето Коля провел с нами в Севастополе. Он опять предлагал мне стать его женой. Предлагал даже бежать и тайно венчаться. Я, конечно, отказалась. В то время я еще болела свинкой, и лицо мое было закрыто до глаз, чтобы скрыть опухоль.
1: Откройте, откройте же мне свое лицо. Может быть, тогда я смогу разлюбить вас.
2: Ну что же, готова проверить это прямо сейчас.
1: Злые чары не властны над вами. Вы похожи на Екатерину Вторую.
0: Из Севастополя Коля спешно уехал в Париж. А там... там его нашли в Булонском лесу, а рядом валялась склянка с остатками цианистого калия. И я неделю не знала, выживет он или нет.
3: Это было не раз. Это будет не раз в нашей битве. Глухой и упорный, как всегда, ты теперь от меня отреклась. Завтра, знаю, вернешься покорной. Но зато не дивись, мой враждующий друг, враг мой, схваченный темной любовью, если стоны любви станут стонами мук. Поцелуи окрашены кровью. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твои уводящие руки. Все свершилось.

дрожь, а не бледную дрожь сладострастия. И меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать

0: Весной 1908 года Коля вернулся на родину. И, конечно, он проехал через Севастополь, и, конечно, сделал мне очередное предложение и получил очередной отказ. На этот раз мы даже вернули друг другу подарки. Не отдала я только чадру, уверяя, что она изношена.
1: Именно по этой причине я и хотел заполучить этот предмет, ведь он как нельзя чаще соприкасался с дорогими моему сердцу чертами.
0: В конце ноября 1909 года Коля приехал в Киев на литературную встречу. После одного из ее вечеров мы встретились, и он сделал мне очередное предложение и на этот раз получил...
1: Согласие!
0: Знаете... Все-таки очень важно быть для кого-то единственной на свете. А Коля утверждал, что для него имеет в мире значение только то, что относится ко мне. Синий вечер, ветры кротко стихли, яркий свет зовет меня домой. Я гадаю, кто там, не жених ли, не жених ли это мой? На террасе силуэт знакомый, еле слышный тихий разговор. Ах, такой пленительной истомы я не знала до сих пор. Я несу букет левкоев белых, для того в них тайны скрыт огонь. Кто берет цветы из рук несмелых, тронет теплую ладонь.
1: В апреле 1910 года состоялось наше венчание.
0: Венчалась я по всем правилам. И уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой.
1: В свадебные путешествия мы поехали в Париж.
0: Я оказалась в этом сказочном городе впервые. Мы много гуляли, говорили и гуляли. И это было самое счастливое время в моей жизни.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Свободное плавание.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами сегодня Санкт-Петербург Александр Петрович Антропов, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц ОВЗ. Здравствуйте, Александр Петрович.
4: Здравствуйте.
3: Начало учебного года, школьники, студенты, все вернулись в свои учебные заведения. И, конечно же, особенно остро стоит вопрос у первокурсников, первоклассников, куда обращаться. Но так как вы отвечаете за высшие учебные заведения, расскажите, пожалуйста, вот студентам, куда нужно обращаться и кто может оказать помощь?
4: Спасибо, Цындыма, за приглашение выступить перед столь представительной аудиторией. Вначале я хочу несколько слов сказать о сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сокращенно они называются РУМС. Я так и дальше буду называть, потому что очень длинное название. Или ресурсный центр, так тоже можно сказать. Сеть РУМС в России организовалась в 2017 году. На конкурсной основе 16 ведущих вузов прошли конкурс, и приказом министра образования и науки была организована эта сеть РУМС. Она охватывает практически всю географию России, с запада на восток, с севера на юг. На севере и на западе это ресурсный центр нашего Российского государственного педагогического университета имени Герцена. На юге это Ялта, на востоке Хабаровск, ну и, как я сказал, на западе тоже получается Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Эта сеть в настоящее время охватывает уже 31 вуз, включая вузы возвращенных территорий Мариуполя, Луганска, Донецка. И кроме вузов Миноборнауки, сюда входит Министерство просвещения, Министерство спорта, Министерство здравоохранения, Министерство сельского

0: хозяйства и Министерства культуры. Вот в данный момент сеть РУМС представляет из себя вот такое образование. Сеть РУМС занимается сопровождением высшего инклюзивного образования. Это сопровождение начинается с профориентации. Мы работаем в школах, где учатся дети с инвалидностью или ОБЗ. Мы работаем в специальных учреждениях профобразования и в других организациях. Мы сопровождаем студентов на протяжении всего периода обучения, оказываем им различную помощь психологическую и прочую. Кроме того, мы помогаем в содействии трудоустройству студентов. ТИЦРУМС проводит самые разнообразные мероприятия. Это и конкурсы профессионального мастерства, это различные вебинары, это курсы повышения квалификации для работников вузов и многие-многие другие спортивные мероприятия, культурные. На сайте «Инклюзивное образование РФ» все слушатели смогут потом посмотреть, какие мероприятия намечаются в этом году, и принять участие. Так вот, в каждом вузе в настоящее время должно быть подразделение, которое отвечает за сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Где-то это специальный отдел, где-то это специальный центр, где-то это просто специалист. Ну, все зависит от размера вуза. В небольшом вузе это может быть просто специалист, который обращается за помощью к другим преподавателям и другим лицам. В нашем вузе сопровождением обучения лиц с инвалидностью занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Кстати, на сайте РГПУ имени Герцена его страница есть. Ну, например, у нашего партнера Санкт-Петербургского государственного экономического университета есть центр обучения инвалидов и так далее. Таких центров много. И поэтому, когда студент пришел в вуз, в первую очередь он может обратиться в специальное подразделение, которое занимается сопровождением обучения. Но, как правило, уже во всех вузах на этапе зачисления, когда студенты впервые приходят в университет, уже их встречают представители этих центров, выясняют, какие потребности у студентов, как им можно помочь в обучении, и намечают план дальнейшей работы.
1: Так как у нас радио ВОС, то возникает вопрос, например, по поводу ориентировки в пространстве. Приходит студент, который совершенно не знаком с территорией и аудиториями вуза. Вот здесь как организована помощь?
0: Значит, я сразу хочу здесь разграничить два вопроса, хотя вы задали конкретно по поводу вуза. Что касается ориентировки в городе, в населенном пункте, этим вуз не может отвечать за ориентировку в городе. Есть специальные реабилитационные центры. В каждом в Петербурге есть реабилитационный центр, где проходят стажировку незрячие люди и где их обучают ориентировки по городу в общественном транспорте. У нас в вузе этим занимается, и во многих вузах аналогично, у нас в вузе этим занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Там есть и специалист, кстати, незрячий, который получил специальный диплом. Он обучает ориентировке, и, конечно же, это целая армия волонтеров. В первую очередь это одногруппники студентов незрячих, которые помогают им ориентироваться и в кампусе, и в каждом корпусе, где проводятся занятия или какие-то массовые мероприятия. Ну, я хочу сказать так, что инклюзия, она для всех. У тех, у кого нормальное зрение, у тех, у кого нарушено или отсутствует зрение. Поэтому здесь важно, чтобы взаимодействовали все студенты. И, как правило, когда к нам приходит студент незрячий, он сразу вливается в коллектив группы, сразу же находит себе друзей. Не только друзья, и другие студенты ему помогают. Это, по-моему, естественно.
1: Скажите, пожалуйста, какими-то техническими устройствами обеспечивается или есть центр по печати по Брайлю с принтером или вот такая помощь?
0: Да, конечно. Во-первых, в нашем центре, в РГПУ имени Герцена, РУМС базовый, в нем находится разнообразная аппаратура. Это и читающие машины, их несколько у нас, которые читают любой текст, причем с разной скоростью. Можно настроить скорость комфортную для слушателя. Библия Брайля, естественно, у нас имеется также. У нас в корпусе, где есть РУМС и где расположен Институт дисклографического образования и реабилитации, оборудована система «Говорящий город». Эта система существует в Петербурге. Я, к сожалению, не знаю, как насчет других городов, но в Петербурге она существует. Ею оснащен общественный транспорт, узловые станции метро, переходы, где наиболее оживленное движение, и в том числе вот эти корпусы в нашем университете. Что из себя представляет эта система? Любой человек может скачать ее бесплатно на телефон, и через наушники ему будет проводиться навигация. Например, вы проходите мимо деканата, или аудитория 200 такая-то находится сразу же за деканатом справа, и так далее, и так далее. Вы подошли к лестнице. Это очень удобно, и это помогает нашим студентам ориентироваться. Но надо сказать, что наши студенты проявляют инициативу и, в общем-то, довольно свободно ориентируются в корпусах. Есть даже такие, это наша выпускница, мы относимся к этому очень отрицательно, но она ходит по корпусу на каблуках и без трости. Это исключительный случай, я не призываю брать с нее пример. Я призываю к тому, что надо активно учиться ориентироваться в кампусе и в корпусах, где бывают студенты. Далее имеется у нас для слабовидящих студентов стационарные карманные увеличители. С различными фильтрами можно настроить светлый шрифт на темном фоне, наоборот, можно цветовые фильтры поставить так, чтобы настроить чтение текста наиболее комфортным способом. Ну и, конечно же, у каждого студента с нарушением зрения на ноутбуке имеется программа экранного доступа. Их сейчас много разнообразных, они с удовольствием пользуются. У нас имеется инженер, наш выпускник, он окончил институт технологий, он незрячий, и он консультирует всех пришедших в наш РУМ, как пользоваться этими приборами. Кроме того, любой студент из вуза партнера может прийти в РУМ, распечатать что-то брайлевским шрифтом или поработать с этой аппаратурой. Ну и сейчас вузы тоже потихонечку эту технику осваивают. Кроме того, к нам приходят преподаватели, сотрудники вот специальных центров вузов, и они получают необходимые консультации.
1: Скажите, пожалуйста, а вот в общежитии какие-то определенные условия создаются? А есть ли студент, например, с собакой-проводником?
0: В общежитии главную роль играют студенты, которые помогают другому студенту, у которого отсутствует зрение, в ориентировке. И, как правило, встречают таких студентов очень хорошо и завязываются хорошие дружеские отношения, и тут проблем нет. Где есть возможность, создают и направляющие для студентов с нарушением зрения. Но, опять-таки, здесь должна быть еще и активная позиция студента незрячего. Он должен активно овладевать вот этой ориентировкой. А помощь ему оказывают все. Что касается собаки-проводника. В каждом вузе, в каждом корпусе сейчас должно быть, у нас это есть, но и по правилам должно быть оборудовано место для собаки-проводника, где имеется кольцо, куда можно ее пристегнуть, имеется коврик, имеется миска с водой. Что касается того, что студент может привести собаку-проводника в каждую аудиторию, это вопрос дискуссионный. И он не такой простой, как могло бы показаться с самого начала. Конечно, все собаки-проводники, они прошли замечательную школу. Можно сказать, они получили не то, что высшее образование для собак, а окончили аспирантуру, потому что это замечательные друзья людей, с которых они сопровождают. Но тем не менее, ну, во-первых, собака все-таки своим замечательным видом будет отвлекать других студентов, но это не самое главное, в конце концов, они привыкнут к этому. Самое главное то, что сейчас все больше и больше, как вы знаете, появляется людей с аллергией, в том числе с аллергией на собачью шерсть. И создавать условия для одних за счет ущемления прав других, на мой взгляд, это не совсем корректно. Поэтому я предлагаю собаку оставлять вот на входе, в теплом месте, и студент, владелец этой собаки, или, скажем так, друг этой собаки, поскольку здесь уже такая пара создается, он может в перерывах подходить, чтобы общаться с собакой, чтобы ей не было так одиноко и грустно. Я считаю вот этот вариант оптимальным.
1: Да, наверное, вы правы, но я в свое студенчество с собакой ходила по всем аудиториям. Разное случалось, конечно, но в целом аудитория, тем более вуза культуры, она очень даже дружелюбно принимала собаку, и даже в МГУ мы так с ней прекрасно учились. Даже был случай, когда звали на защиту диссертаций кандидатских, чтобы как-то немножко задобрить диссертационный совет.
0: Я все-таки полагаю, что этот вопрос надо решать индивидуально по отношению к каждому студенту, по отношению к его четвероногому другу и по условиям, которые есть в вузе. И я думаю, что в любом случае всегда этот вопрос может решиться так, что все выиграют.
1: Теперь, наверное, поговорим о том, к чему должен быть готов студент-первокурсник, когда приходит в вуз и приступает к учебе.
0: Ну, во-первых, студент должен быть готов к получению высшего образования. Высшее образование требует упорного труда от любого студента. Конечно же, если студент слабовидящий, тем более если он незрячий, от него это требует еще больших усилий. К этому надо быть готовым психологически, к тому, что придется прочитывать большое количество литературы, выполнять большое количество заданий, что даже в старших классах школы не такая нагрузка на обучающихся, как в вузе. Я бы не говорил об этом, если бы у меня не было таких немногочисленных примеров, но надо быть готовым к тому, что адаптируется в вузе, адаптируются условия, а не содержание программы. Форма подачи адаптируется, условия адаптируются с точки зрения доступности, а содержание программы надо освоить полностью, в полном объеме. Какие здесь могут быть трудности? Ну, во-первых, когда лекция проводится в сопровождении презентации, студент только слышит речь преподавателя. Поэтому на опыте нашего вуза как поступает? Преподаватель обычно дает в текстовом формате текст этих презентаций, и студент может готовиться самостоятельно. При подготовке к практическим заданиям, как правило, студенты незрячие занимаются с остальными студентами в паре. Особую сложность составляет чтение таблиц и математических и других формул. И здесь опять-таки помогают консультации преподавателя, и другие студенты могут также рассказать об этой формуле, тем более что на Брайле все эти специальные знаки есть. Поэтому особенно тем, кто поступает на технические специальности, здесь надо быть к этому готовым. Я опять-таки советовался с нашим выпускником незрячим, он сказал, что с Брайлем здесь, да, конечно, эти формулы может быть их сохранить на Брайле, но во всяком случае здесь лучше в диалоге эти формулы осваивать и задавать вопросы преподавателю и своим однокурсникам. И, кроме того, студент, если он приезжает из небольшого населенного пункта в большой город, а тем более мегаполис, он опять-таки должен быть психологически готов к этому, хотя это очень трудно, потому что мы стараемся селить студентов поближе к кампусу, но, тем не менее, это не всегда возможно. В большом городе надо добираться до общежития. Тут помогают одногруппники. Но жизнь мегаполиса опять-таки требует адаптации. И, конечно же, здесь я хочу обратиться к родителям. Готовности к обучению может помешать гиперопека. Я не призываю не опекать своих детей. Нет, конечно, речь идет не об этом. Но все, что студент может сделать самостоятельно, он должен сделать самостоятельно. А то, что он может завтра сделать самостоятельно, вот в этом ему надо помочь, чтобы он на следующий день или через какое-то время освоил какие-то новые навыки. Кто не хочет чего-то делать, ищет причину, а кто хочет, ищет средства.
1: Александр Петрович, скажите, пожалуйста, а вот все-таки не секрет, что бывают случаи, когда студенты отчисляются. По какой причине чаще всего?
0: У нас чаще всего по здоровью. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь, поскольку часто, нередко бывает так, что с нарушением зрения есть еще и какие-то другие сопутствующие заболевания. Что касается неуспеваемости, то этот вопрос решаем, можно уйти в академический отпуск, но здесь опять-таки помощь преподавателей, других студентов, специалистов, психологов, консультации в ресурсном центре или в центре вуза. Все это помогает. Но если студент не успевает, потому что не хочет учиться, это очень трудный случай, и здесь, конечно, нужна помощь психолога. В этом случае активная позиция самого студента необходима. Без этого ничего не будет.
1: То есть можно сказать, что в первую очередь нужны коммуникативные навыки, да, самостоятельность,
0: да,
1: и желание, да, учиться.
0: И психологическая готовность, понимание сложности, потому что не всем же надо иметь высшее образование. Человек себя может найти в самых разных областях жизни. И тому немало примеров. Можно стать высочайшим профессионалом в любой области, и не обязательно с высшим образованием. Если человек настроен получить профессию, которая требует высшего образования, то мы будем это только поддерживать и приветствовать. В заключение я хочу сказать, что инклюзия для всех. Мы должны построить инклюзивное общество так, чтобы каждый студент, и не только студент, так, чтобы каждый человек мог полноценно участвовать во всей, в общественной жизни, в культурной, в спортивной и так далее. И в нашем вузе все мероприятия инклюзивные. Другое дело, что у нас памятник архитектуры, но это уже касается людей на колясках, но мы находим, у нас есть подъемники и так далее. Но что касается лиц с нарушением зрения, вот у нас в октябре будет интеллектуальный фестиваль, где будут игры, типа «Что, где, когда», где будут викторины, посвященные Великой Отечественной войне, и многое другое. И это будет Всероссийский фестиваль, информация будет разослана, мы ждем всех желающих, все инклюзивные команды для участия в этом фестивале. И последнее, об этом я говорю уже несколько лет. Я считаю, что термин «инклюзия» со временем должен естественным образом отмереть. Ну, вот такой пример. В 19 веке женщина в университете была большой редкостью. Более того, все были против того, чтобы женщины получали высшее образование. Сейчас, и это совершенно естественно, высшее образование получает тот, кто может его получать, независимо от пола. Точно так же мы должны построить такое общество, в котором каждый член этого общества будет чувствовать комфортность, будет чувствовать свою необходимость и нужность и сможет получать в меру своих способностей, образованием и профессию. Поэтому об инклюзии уже через какое-то время, надеюсь, никто не будет говорить.
1: Александр Петрович, а вот вы говорите, что студенты, соседи по общежитию, все помогают ребятам, да, с инвалидностью, да, с нарушением, да, зрения. А вот какую-то работу с ними вы проводите, например, как помогать, или же сами незрячие, слабовидящие студенты уже как-то...
0: Да, естественно, есть, во-первых, методические рекомендации, а во-вторых, специалисты РУМЦ и специалисты Центра инклюзии собирают волонтеров и дают вот эти методические рекомендации, рассказывают, отвечают на вопросы. И это в таком постоянном формате.
1: И в заключение нашей беседы мы бы хотели услышать ваши пожелания для новых студентов.
0: Я желаю, чтобы нашли себе в вузе хороших друзей, чтобы четко представляли свою цель и шли к ней упорно, через труд, но при этом студенческие годы являются одними из самых лучших в жизни, потому что это дружба, это участие в различных мероприятиях наполняет жизнь радостью и смыслом. Поэтому в добрый путь, что я еще могу сказать.
1: Огромное спасибо, Александр Петрович, за такие важные советы и добрые слова. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Петровичем Антроповым, директором ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
7: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: find you very attractive.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОС. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка «Хранительница тайн» Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению.

0: Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте.
1: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: И грянул гром. Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. Акционерное общество «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее. Экельс судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой. «Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?» «Мы ничего не гарантируем», — ответил служащий, — «кроме динозавров». Он повернулся. «Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжение. По возвращении заплатите штраф еще 10 тысяч. Кроме того, ждите неприятностей от правительства». В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее. Переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол, то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли. Одно прикосновение руки, и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экель вспомнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы. Розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Солнце будут сходить на западе и погружаться в зарево Востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть. Смерть семени. Зеленую смерть. Возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. «Черт возьми!» — выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. «Настоящая машина времени!» Он покачал головой. «Подумать только! Закончились выборы вчера иначе. Я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент». «Вот именно», — отозвался человек за конторкой. «Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не именовать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете. Против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись. Ну, шутя, конечно, а, впрочем, дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год? Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент. И у вас теперь одна забота – убить моего динозавра», – закончил фразу Экельс. «Громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит». Экельс вспыхнул от возмущения. «Вы пытаетесь испугать меня?» «По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком может только мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его». Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали. «Ни пуха, ни пера», — сказал человек за конторкой. «Мистер Трэвис, займитесь клиентом». Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и ракочущему свету. Сперва день, затем ночь. Опять день, опять ночь, потом день, ночь, день, неделя, месяц, год, десятилетие, 2055 год, 2019, 1999, 1957, мимо, машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще 4. Трэвис, руководитель сафари, его помощник Леспранс и 2 охотника, Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо точно вспышки молний проносились годы. «Это ружье может убить динозавра», — вымолвили губы Экельса. «Если верно попадешь», — ответил в наушниках Трэвис. «У некоторых динозавров 2 мозга. Один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые 2 пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили — тогда бейте в мозг. Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ними мчались десятки миллионов лун. «Господи!» – произнес Эклис. «Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом». Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности. Глубокой-глубокой древности. Три охотника и два руководителя. У каждого на коленях ружье. Голубой вороненый ствол. «Христос еще не родился», — сказал Трэвис. «Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом? Александр, Цезарь, Наполеон. Никого из них нет». Они кивнули. «Вот», — мистер Трэвис указал пальцем, — «вот джунгли за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта». Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. «А это, — объяснил он, — тропа, проложена здесь для охотников компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов, не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходить с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалите с нее, штраф. И не стреляйте без нашего разрешения». «Почему?» – спросил Эклис. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов. «Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени – дело щекотливое. Сами того не знаем, мы можем убить какое-нибудь важное животное. Пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида». «Я что-то не понимаю», – сказал Эклис. «Ну так слушайте», – продолжал Трэвис. «Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?»
5: «Да».
4: «Не будет потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей». «Хорошо, они сдохли», — согласился Эклис. «Ну и что?»
6: «Что?» — Трэвис презрительно фыркнул. «А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше подохнет от голода лев. Одним львом меньше погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И пещерный человек умирает от голода. Уничтожьте одного человека, вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, в Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы, никогда не сходите с нее».
4: «Понимаю», — сказал Эклис. «Но тогда выходит опасно касаться даже травы?»
6: «Совершенно верно». Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет через 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Может быть, мы не в состоянии повлиять на время. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории, гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение кислородных шлемов помешает нам внести в древний воздух наши бактерии. Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?
7: «Они помечены красной краской», — ответил Трэвис. «Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Леспранса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными».
6: «Изучал их?»
7: «Вот именно», — отозвался Леспранс. «Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало». Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть, под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две, до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спарится. Видите, насколько мы осторожны?
6: «Ну, если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Эклис, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы?»
7: Трэвис и Леспернс переглянулись. «Это был бы парадокс, — сказал Леспранс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму.
6: Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы,
7: вернее, вы, мистер Эккельс, обратно живые.
6: Эккельс бледно улыбнулся.
7: «Ну, все, — отрезал Трэвис. — Встали. Пора было выходить из машины». Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный ствол, старыми крыльями, птеродактили. Эккельс, стоя на узкой тропе, шутя прицелился. «Эй, бросьте! — скомандовал Трэвис. — Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит!» Эккельс покраснел. «Где же наш громогласный ящер?» Леспранс взглянул на свои часы. «На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И ради бога, не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стреляйте, не сходите с тропы, не сходите с тропы». Они шли навстречу утреннему ветерку.
6: «Странно, — пробормотал Эккельс. — Перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом, все празднуют победу, а мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло. Их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине.
4: даже в проекте. «Приготовиться», — скомандовал Трэвис. «Первый выстрел ваш, Эйкельс. Биллингс, второй номер, за ним Крэмер». «Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но, видит Бог, это совсем другое дело», — произнес Эйкельс. «Я дрожу, как мальчишка». «Тихо», — сказал Трэвис. «Все остановились». Трэвис поднял руку. «Впереди», — прошептал он, — «в тумане, там. Встречайте его королевское величество». Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов. Вдруг все смолкло. Точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. Из мглы, ярдах в ста впереди, появился громогласный ящер. «Силы небесные!» — пролепетал Эйкельс. «Тссс!» Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах. Оно на 30 футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни. 1000 фунтов белой кости, оплетенные тугими каналами мышц, под блестящей морщинистой кожей, подобно кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали 2 тонкие руки. Руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу 1000-килограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжалов. Вращались глаза, страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало. И задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы 6-дюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для 10-тонной махины. Оно настороженно вышла на залитую солнцем прогалину и пощупала воздух своими красивыми чешуйчатыми руками. Господи! Губы Эйкельса дрожали. Да оно, если вытянется, луну достать может. Сердито зашипел Трэвис. Он еще не заметил нас. Его нельзя убить. Эйкельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. «Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно!» «Молчать!» — рявкнул Трэвис. «Кошмар! Кругом!» — скомандовал Трэвис. «Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена». «Я не ждал, что оно окажется таким огромным!» — сказал Эйкельс. «Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.
6: Оно заметило нас. Вон красное пятно на груди.

0: Громогласный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса. «Помогите мне уйти», — сказал Экельс. «Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари. Никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь. Орешек мне не по зубам». «Не бегите», — сказал Лесперанс. «Повернитесь кругом. Спрячьтесь в машине». «Да». Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия. «Экельс!» Он сделал шаг другой, зажмурившись, волоча ноги. «Не в ту сторону!» Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело. Его зубы сверкали на солнце. Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху. Ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира. Погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул громогласный ящер. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. 10 тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала зеленый покой. После кошмара утро. Биллингс и Кремер сидели на тропе. Им было плохо. Трэвис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья, и чертыхались. Экельс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Эклеса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе. «Оботритесь!» Они стерли со шлемов кровь и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости. Вес мышц, ничем не управляемый, мертвый вес, раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, оно приняло покойное положение. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель. Так. Лесперенс поглядел на часы минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. Он обратился к двум охотникам. Фотография трофея вам нужна?
1: Что?
0: Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.
2: Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье. Тупо оглянулись на поверженное чудовище, немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицы-ящеры. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины, дрожа, сидел Экельс.
0: «Простите меня», — сказал он. «Встаньте!» — рявкнул Трэвис. Экельс встал. «Ступайте на тропу», — скомандовал Трэвис. Он поднял ружье. «Вы не вернетесь с машины, вы останетесь здесь!» Лесперенс перехватил руку Трэвиса. «Постой! А ты не суйся!» Трэвис стряхнул его руку. «Из-за этого подонка мы все чуть не погибли!» «Но главное даже не это!» «Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди, он соскочил с тропы! Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы! Он сошел! Идиот чертов! Я обязан доложить правительству, и нас могут лишить концессии на эти сафари! А какие последствия будут для времени, для истории?»
1: «Успокойся! Он набрал на подошву немного грязи только и всего.
0: Откуда мы можем знать?» – крикнул Трэвис. «Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагомарш, Экельс!»
1: Экельс полез в карман. «Я заплачу сколько угодно, 100 тысяч долларов!»
0: Трэвис покосился на чековую книжку и плюнул. «Ступайте! Чудовище лежит около тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам».
1: «Это несправедливо!
0: Зверь мертв, ублюдок чертов! Пули! Пули не должны оставаться здесь, в прошлом! Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож, вырежьте их!» Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по тропе. 5 минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине. Его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони, на них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, неподвижный. «Напрасно ты его заставил это делать», — сказал Лесперенс. «Напрасно. Об этом рано судить». Тревис толкнул неподвижное тело. «Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей». А теперь он сделал вялый жест рукой. «Включай. Двигаемся домой».
2: 1492, 1776, 1812. Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экис пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых 10 минут в упор смотрел на него.
0: «Не глядите на меня», — вырвалось у Экельса. «Я ничего не сделал».
2: «Кто знает.
0: Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?»
2: «Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено».
0: «Я не виноват. Я ничего не сделал».
2: 1999, 2000, 2055.
0: Машина остановилась.
2: «Выходите», — скомандовал Тревис.
0: Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек и конторка, не та же.
2: Тревис быстро обвел помещение взглядом.
0: «Все в порядке?» – буркнул он.
2: «Конечно, с благополучным возвращением».
0: Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.
2: «Окей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза».
0: Экельс будто окаменел.
2: «Ну, — поторопил его Тревис, — что вы там такое увидели?»
0: Экельс медленно вдыхал воздух. С воздухом что-то произошло. Какое-то химическое изменение, настолько незначительное и неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски. Белое, серое, синее, оранжевое. На стенах мебели, в небе, за окном. Они... Да что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека, который был не тем человеком, у перегородки, которая была не той перегородкой, целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить,
1: Что это за мир теперь? Что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром. Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то в нем было не так. Акционерное общество «Софари во времени организуем Софари в любой в год прошлого вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее». Экерс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука поняла липкий ком. Нет, не может быть. Из-за такой малости? Нет! На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. Бабочка. Очень красивая. Мертвая. Из-за такой малости? Из-за бабочки? Закричал Экес. Она упала на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Экриса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка и такие последствия невозможно. Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил: «Кто? Кто вчера победил на выборах?» Человек за конторкой хихикнул: «Шутите, будто не знаете. Дойче, разумеется, кто же еще? Уж не этот ли хлюпик Кейт? Теперь у власти железный человек». Служащий опешил: «Что это с вами?» Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. «Неужели нельзя?» — молил он весь мир, себя, служащего, машину — вернуть ее туда, оживить ее. Неужели нельзя начать все сначала? Может быть... Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Трэвиса. Слышал, как Трэвис поднимает ружье и нажимает курок.
3: И пешеходные грянул... переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировав в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня хотелось бы обсудить такую тему, как возникновение психологических проблем на фоне COVID-19. И поможет нам в этой теме разобраться Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Действительно ли возникают такие серьезные психологические проблемы и как это связано с нынешней ситуацией?
2: Да, Наталья, проблемы возникают немаленькие, причем эти проблемы можно разделить на две группы. Первая группа имеет, скажем так, психосоциальный характер. Вторая группа спровоцирована самим коронавирусом, то есть это проблемы, вызванные биологическим фактором. И первые проблемы, которые мы стали отмечать с началом пандемии, начались в период локдауна, в период той самой первой самоизоляции, когда людей посадили по домам. По сути дела, что произошло? Появилась какая-то непонятная инфекция, про которую мало что известно, за исключением того, что она очень опасна и не поддается какому-либо адекватному лечению. Тут же в этот процесс включились не очень чистые на руку люди, которые вращаются в медийном поле, и стали продуцировать массу мифов и страшилок. То есть, да, помимо того, что ситуация сама по себе серьезная, ее стали еще искусственно нагнетать, искусственно раскручивать. Естественно, что для людей невротического склада, для людей ипохондрического склада, в принципе, для тревожных личностей, это колоссальный стресс сам по себе. Потому что это постоянная тревога заражения, постоянная тревога, что с тобой и твоими близкими что-то произойдет. Это был первый фактор и первый звоночек. Дальше объявляется локдаун, а люди садятся по домам. И здесь начинается еще более интересная история, потому что в условиях так называемого компактного постоянного проживания начинают обостряться проблемы, которые копились годами в семейных системах. Но только если раньше люди, работая и ходя на свои трудовые места, они так или иначе от этих проблем отдыхали, они на какое-то время выключались из семейной коммуникации, и у них было время во время этого переключения, скажем так, немножко перезарядиться, отвлечься. Здесь люди 24/7 находятся в одном помещении, они постоянно взаимодействуют, они постоянно коммуницируют, и все предыдущие конфликты начинают обостряться. Происходит волна разводов, происходит волна обращений за психотерапевтической помощью. Наступает, скажем так, новая эра дистанционной психологической помощи, да, потому что в условиях локдауна народ начинает пересматривать свое отношение к дистанционной психотерапии, к дистанционному консультированию. И в тот период был просто шквал обращений. В различной степени тяжести были запросы. И их было просто огромное количество. Мы впервые за много лет столкнулись с тем,

0: что не хватает психологов. Впервые столкнулись с тем, что наши сетки расписания заполнены под завязку, и запись продолжает откладываться. То есть в моей практике ни разу не случалось, чтобы я записывал людей на месяц вперед. В тот период это началось.
1: А с какими запросами обращались вот именно в начале пандемии? Что тогда было актуально для людей?
0: В начале пандемии обращались с бессонницей, с паническими атаками. То есть, да, в принципе, люди с тревожными расстройствами, которые у них уже присутствовали в анамнезе, отхватили обострение этих расстройств. То есть, да, это такие диагнозы, как генерализованное тревожное расстройство, это обсессивно-компульсивная симптоматика и тревожно-депрессивное расстройство. Вот таких обращений было больше всего. И вот панические атаки — это, конечно, не через одного, но если я скажу, что каждый третий, я не сильно преувеличу ситуацию. А второй момент, второй тип обращений — это семейные проблемы. Это конфликты в семье, это ситуация развод-расставания, когда семья уже распалась, и постфактум кто-то обращается за реабилитацией. У моих коллег, которые занимаются экспертизами детско-родительских отношений для суда во время дележки детей, тоже был шквал обращений, потому что семьи распадались, люди начинали делить собственных чат, и это вызывало определенный поток обращений.
1: Действительно, конечно, самое начало пандемии, оно было самым тяжелым, потому что были два отягощающих фактора. Да? Первое — это реальная неизвестность. Что за заболевание, к чему оно приведет, оно только началось, да, и насколько это будет ужасно и масштабно. Вот это чувство неизвестности, наверное, очень сильно давило на людей. И второе — то, что действительно посадили на дом, вплоть до того, что даже выходить нельзя было лишний раз. То есть это лишение людей подвижности, а это очень важно, да, физические какие-то нагрузки. Ну и, соответственно, всех возможных каких-то приятных моментов, там, хобби, увлечений, которые люди получали вне дома.
0: Да, именно так. На своем личном печальном опыте могу сказать, у меня есть определенные проблемы со спиной, мне нужно постоянно ходить в спортзал и проделывать определенный комплекс реабилитационных процедур. В период первого локдауна я на 3 с лишним месяца оказался этого лишен. В результате обострения, и эти обострения, они до сих пор периодически возобновляются, потому что спортзал регулярно закрывается.
1: Да, было очень тяжелое время. Сейчас все-таки чуть-чуть, наверное, попроще, но вот эта волна обращений, она все-таки продолжается, то есть больше, чем до пандемии?
0: Нет, меньше. Меньше сейчас, в принципе, поток все равно серьезный, потому что люди распробовали, что такое психология. И, скажем так, сейчас именно каких-то ковид-ассоциированных тем с какой-то стороны стало меньше. Самое главное, вот с коллегами-психиатрами общался, если в период первого локдауна они фиксировали даже транзиторные психотические состояния, то есть, да, люди впадали в психоз. Транзиторный, значит, проходящий. В психоз впадали именно на фоне вот постоянного стресса. То сейчас больше мы имеем дело с какими-то вещами, которые непосредственно вызвал сам ковид, потому что COVID-19 — это очень серьезная гадость, которая достаточно сильно бьет по центральной нервной системе. И вот тот самый, да, пресловутый симптом потери вкуса и обоняния, он вызван, в общем-то, тем, что происходит повреждение обонятельного тракта. И немаловажный пласт обращений сейчас — это медики. Это медики, которые работают в красных зонах. Я давно говорил о том, что скоро начнется такая ситуация, что медики начнут выгорать. И это стало происходить. Причем стало происходить очень жестко и очень тяжело. И я не в состоянии помочь никому из них. Потому что из всех медиков, которые ко мне обращались, я ни одного не взял в самостоятельную работу. Они все пошли к психиатрам, они все пошли за медикаментозной поддержкой, потому что чисто психотерапевтическими методами там помочь уже невозможно. Люди очень сильно выгорели. И, в принципе, это не мудрено. потому что приходилось мне общаться с людьми из красной зоны, из ковид-хирургии. Нужно понимать, что если дело доходит до хирургических манипуляций на фоне COVID-19, это очень серьезно. Это уже последний аргумент. И хирурги рассказывают, там, вот у меня за 2 года выжило 4 пациента, и это успех. У нас есть такие, у кого не выжил никто. И у людей возникает ощущение бессмысленности собственной работы, потому что вокруг них постоянно умирают пациенты, что бы они ни делали. Потому что когда речь идет об интенсивной терапии при ковиде, о хирургии при ковиде, там состояние настолько тяжелое, что они редко поддаются адекватному лечению, и люди просто уходят, люди умирают.
1: Да, конечно, страшная у нас ситуация, но, к счастью, сейчас все-таки летальных исходов, да, и каких-то тяжелого течения заболевания стало меньше.
0: Безусловно, это связано и с тем, что за минувшие годы произошло накопление какого-то коллективного иммунитета, плюс все-таки идет вакцинация. А вакцинация, как мы знаем, она не защищает от болезни, она снижает риск тяжелого течения болезни.
1: Мы продолжим после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню, у нас сегодня на связи Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. Мы остановились на теме вакцинации. Есть ли какое-то влияние здесь на психологическое состояние человека?
0: Безусловно, оно есть, и это влияние просто колоссальное, потому что так уж вышло, что вопрос вакцинации очень поляризовал общество. У нас есть, помимо классической антипрививочной истории, так называемая смешанная антипрививочная история, когда люди не хотят вакцинироваться не потому, что они отрицают прививки в принципе, а по каким-то иным соображениям. Это может быть и недоверие к самой вакцине, к тому, насколько она эффективна, к тому, какие побочные эффекты она вызывает. Потому что когда первые вакцины стали появляться, опять-таки в медийном пространстве было очень много спекуляций на эту тему. И все мы помним про те самые чипы от Билла Гейтса и вот это вот все. И что очень сильно осложняет ситуацию в психоэмоциональном плане для людей, повестка вакцинации очень часто подменяется на политическую повестку. Это особенно видно по дебатам вокруг вакцины «Спутник Ви», когда недоверие к этой вакцине люди обуславливают недоверием к государству и правительству. То есть я не согласен с текущим политическим курсом страны, поэтому я не буду колоть эту вакцину, потому что правительство этой вакциной меня хочет отравить. Логика примерно такая. Соответственно, с такой логикой, с высказыванием такой позиции, мы получаем дополнительное социальное напряжение, когда люди делятся на лагеря, когда одни начинают воевать с другими. Причем эта война не всегда носит какие-то корректные формы. Там оскорбления, там унижения, там откровенный буллинг тех или иных групп. Одни: вот мы ваксеры, давайте травить антиваксеров. Другие: вот эти антиваксеры придурки и дебилы, давайте мы им расскажем, какие они дебилы. Естественно, с одной стороны, подобная деятельность, подобное бурление, оно служит некой формой канализации агрессии, да, то есть люди как-то выпускают вот этот вот весь негатив, вызванный последствиями пандемии. Но с другой стороны, это же постоянная война. Это постоянный стресс. Люди в это включаются, люди этим живут. И что самое печальное, люди начинают ненавидеть друг друга и озлобляться. Ничего хорошего в этом нет.
1: Угу. То есть постоянное испытывание негативных эмоций, которые, естественно, пагубно влияют на состояние психологическое человека.
0: Конечно. Это же хронический стресс в чистом виде.
1: После того, как человек переболел ковидом, да, если именно идти не от внешних факторов, да, уже внутренние какие-то причины, вот человек переболел, у него действительно есть какие-то последствия на психику?
0: Да, Последствия есть, последствий масса, и, к сожалению, эти последствия до сих пор не изучены и не систематизированы. Из того, с чем мы сталкиваемся. Еще в конце 2020 года был в научных журналах ряд публикаций о проблемах с памятью. О таких проблемах с памятью, когда возникают ложные воспоминания. То есть так называемая псевдореминисценция, когда человек помнит то, чего с ним не было. О каких-то состояниях, когда человек мог сесть на автобус, съездить в другой город, в другом городе очухаться и подумать, а что это я тут делаю. То есть какие-то вот явления дереализации, деперсонализации. С чем я сталкиваюсь чаще всего в своей работе, это с депрессивными циклотимическими проявлениями на фоне постковида и лонгковида. То есть люди либо сваливаются в депрессию, либо у них начинается, да, что называется, биполярочка в миниатюре. У них настроение скачет очень сильно, и либо это происходит несколько раз в течение дня по такой ярко выраженной синусоиде, либо день хорошее настроение, день плохое настроение, день хорошее настроение, день плохое настроение. Естественно, что никакой радости и качество жизни это не добавляет. У людей падает работоспособность, у людей снижается мотивация. В силу того, что ситуация продолжается, ситуация усугубляется, переболев ковид, особенно вот штамм Дельта в этом плане был очень опасен, человек сваливается вот в такое околодепрессивное или депрессивное состояние. У него, помимо этого, начинают давлеть над ним какие-то психосоциальные факторы. Он начинает задумываться о каких-то вещах экзистенциального характера, как смысл жизни, изоляция, бессмысленность, вот это вот все, да. А тревога смерти актуализируется. И, естественно, человек начинает все это в голове крутить, крутить, крутить. У него есть проблемы с центральной нервной системой, которые вызваны биологическими факторами, то есть проблемы с физиологией. И плюс, на фоне того, что происходит вокруг, он начинает еще себя накручивать дополнительно. Результат налицо.
1: А есть вообще какая-то статистика, в скольких случаях вот такие негативные последствия на психику? Или это у всех? Или все-таки это не у всех после ковида?
0: По статистике, скажу честно, я не видел. У всех или не у всех я тоже сказать не могу. Я говорю лишь о том, что я встречаю в своей работе. Но публикаций именно с хорошими, да, статистическими выкладками на репрезентативных группах я не встречал.
1: Ну а так, может быть, среди ваших знакомых есть те, на кого это не повлияло все-таки? Хочется в это верить.
0: Хочется верить, что есть, но из того, что я вижу, у людей обостряется все, что можно. У людей обостряются как болячки соматического характера, так и болячки психического, психологического характера. То есть если человек, допустим, был такого определенного тревожно-невротичного склада и как-то, в общем-то, нормально жил и был адаптивен, то, переболев ковидом, получив вот этот вот удар по мозгам, выражаясь фигурально, у него начинает все это дело вылезать и обостряться. То есть там, да, и ОКР может манифестнуть, и биполярное расстройство может проявиться. И вот так как-то вот оно происходит и происходит. Но, повторюсь, статистики, значимой статистики, которой мы могли доверять по психическим расстройствам, на текущий день не существует. Есть определенные публикации, но это не те данные, на которых мы можем делать выводы какого-то глобального характера. То есть, да, для каких-то конкретных малых групп это справедливо, но этого недостаточно, чтобы экстраполировать на всю генеральную совокупность всех людей на планете.
1: Но здесь, наверное, все-таки можно сказать, да, о том, что это не чисто влияние вируса на физиологический уровень, который приводит в итоге к таким проблемам психики, да, но и все-таки здесь, наверное, немаловажную роль играет именно напряжение, которое было у человека до этого и по жизни, и в связи с эпидемией, и плюс его отношения, да, то есть, может быть, многие, заболевая, начинают очень сильно паниковать, дергаться, да, у них как бы вот этот негатив возникает, беспокойство, и вот это ухудшает их психическое состояние. Вот справедливо такое утверждение будет?
0: Справедливо отчасти. Проблема, безусловно, комплексна, но ряд проблем обусловлен именно физиологическим аспектом. Да? То есть если взять те же психотические состояния, те же проблемы с памятью, это исключительно и только физиология.
1: Это из-за нарушения какого-то кровообращения или обмена веществ, или это вот прям совсем как раз неизученный момент?
0: Вот хотел сказать, мы не знаем, но, наверное, справедливее будет сказать, я не знаю. Здесь вопрос все-таки в большей степени нужно задавать медикам. За себя могу сказать, что мне пока не встречалось ни одной статьи, в которой четко и по полочкам рассматривался бы механизм воздействия коронавирусной инфекции на центральную нервную систему человека. Есть кое-что там, да, какие-то обменные процессы, еще что-то, но комплексных исследований, повторюсь, я не встречал и статистики не видел.
1: Возможно, еще ее толком не успели опубликовать, не успели провести какие-то исследования. А вот если уже такое случилось, вопрос обратимо-необратимо, да, и как можно себе помочь?
0: Что касается физиологии, мы, опять-таки, доподлинно сказать не можем, обратимо или необратимо. Если мы получили какие-то психофизиологические дисфункции, то надо с этими дисфункциями работать. Надо идти к врачу, надо идти к психотерапевту и разбираться, а что вообще происходит. Ну а помочь себе можно, собственно, обратившись к соответствующим специалистам, ну и ведя здоровый образ жизни, как бы это банально ни звучало. Да, нужно себя немножечко любить, нужно себя немножечко лечить и немножечко за собой ухаживать. Больше, по большому счету, мы ничего сделать не можем.
1: Спасибо огромное вам за разбор этой темы. Напомню, у нас на связи был Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. И ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
0: Спасибо. До свидания.
2: Разговор с психологом. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
2: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
1: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: а вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев с Смолинского района ходил.
2: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
1: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: а вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал, и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54 года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
2: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5, Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
3: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСы, Скамеру, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
4: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека? Как общественника?
3: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
1: Пригласили руководителей и говорят, вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
4: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
3: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно, он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть, если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства. И пресс-порошок тоже был в дефиците. И другие материалы, металлы разные. У нас же производство было полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные. И металлоштамповочный, и пластмассовый, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
1: Вот когда мы поставили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета, такой метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо. Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотделстрой, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой-сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать. Если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
3: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего. И предприятие, конечно, работало благодаря вот и таким людям.
1: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем. Там уже женщины берут и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки верха, а мы уже инвалиды сшивали.
3: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
1: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которой я ездил, и говорит, а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
4: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
3: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха, и, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке, ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
4: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
1: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гипроэлектронщ хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40. поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит: а у тебя еще есть площадь? Я говорю: в подвале, у меня есть два подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю: Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно: кто здесь, слепой, я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит: слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? Я говорю: а чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь, на стенках провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранены. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к банковскому хорошо относиться.
3: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
4: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником. И вот в этот период чем он занимался?
3: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот в бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец. Он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить. И, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь, такая ВОСовская, была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
4: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
3: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил и всегда был очень внимательный, он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение, это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего соцсети братцы.
2: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОС. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка-хранительница тайн Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес.

0: адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире Радио ВОЗ.
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Выпуск новостей.
0: В Дзержинске стартовал чемпионат России по мини-футболу спорта слепых. В Иркутске музей декабристов оборудовали NFC-стикерами для незрячих посетителей. Незрячий преподаватель из Екатеринбурга создал около 20 аудиокурсов по компьютерной грамотности. В Ставрополе прошло занятие по ориентированию с белой тростью. В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Палитра народов России». В Орловской области продолжаются занятия по мобильной грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОЗ. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОЗ прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОЗ подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка-хранительница тайн Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОЗ продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте.
1: Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: В Минске 16 мая прошел второй республиканский молодежный форум Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня в нашей организации состоит около 15% молодых людей от 18 до 40 лет, и политика товарищества в последние годы направлена на активное привлечение и расширение количества инициативных и деятельных юношей и девушек в ряды Белтиза. Именно в них заложены перспективы и будущее, сплоченность и поддержка друг друга, а также дальнейшее развитие движения людей с нарушениями зрения в нашей стране. В нынешнем году основными темами молодежного форума стали трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека, лайфхаки из жизни незрячих родителей. Насколько это все актуально для молодых белтизовцев, которых, к слову, собралось со всех уголков Беларуси больше 100 человек, чего они ожидали от встречи, как попали к нам и чем привлекательна для них эта организация. Обо всем этом поговорили с ними перед началом мероприятия.
5: Меня зовут Лохачев Артем Сергеевич, работаю в Минске, живу тоже в Минске.
6: Сколько вам лет?
5: 22. Я учился в Жабинковской специальной общеобразовательной школе-интернат. Я сам с Брестской области, с города Солино.
6: Кем вы работаете?
5: Специалист в отделе системного администрирования и эксплуатации ЛВС, организация ООО «Белэнергосбанк». Интересная тема для меня – это трудоустройство молодых инвалидов по зрению. Поскольку я сам столкнулся с проблемами трудоустройства, к сожалению, это очень сложно. Инвалидам куда-либо устройств, как не в нашей организации по белтистам, светоприборы и так далее. Перспектив на заводе, к сожалению, никаких не вижу.
6: А как вы трудоустраивались? Помог ли как-то белтист вам в свое время?
5: Нет, больше колледж помог. Я заканчивал колледж цифровых технологий по специальности техник-программист. Очень долго искали работу, в принципе, куда можно было устроиться. Никто не хочет брать инвалидов. Либо связываться с отработкой, то, что нужно отработать 2 года, либо, если слышат, что инвалид, желают удачи и говорят, продолжайте искать. Возможно, у вас все получится.
6: Как вы давно в Белтизе, расскажите?
5: Я со школы в Белтизе с 2020 года. Мне помогла организация, когда я поступал. То есть они мне подсказывали, консультировали, обучали по некоторым темам и так далее.
6: Эта организация, направлена ли она вот сегодня на молодежь? Как вообще в целом вы оцениваете?
5: Думаю, что да. Ну, как бы хотелось каких-нибудь больше активности. Мне интересно больше сфера IT. То есть какие-нибудь обсуждения, развитие технологий для незрячих, слабовидящих людей, для помощи им в быту, в жизни и так далее.
7: Меня зовут Щетинина Виктория Владимировна, я из города Гродно, мне 25 лет, отучилась на массажиста, работала в детской больнице, в данный момент в декрете с ребенком. С белтизом знакома со школы.
6: Изменилась ли это как-то организация за эти годы?
7: Каждый год она становится лучше и лучше. Больше каких-то поездок куда-то, обновляются мероприятия.
6: В чем вам интересно участвовать?
7: Мне больше нравится участвовать в шашках, также в конкурсах по реабилитации. Но вот сейчас меня пригласили на форум молодежный. Я здесь впервые.
6: Чего ожидаете от этого мероприятия?
7: Узнать для себя что-то новое, пообщаться с другими людьми, познакомиться, обменяться опытом с молодыми родителями, как они воспитывают детей. Потому что информации не так уж и много. Я что-то узнавала больше от зрячих родителей, чем от незрячих родителей. Что-то сама в свою жизнь внедряла, когда стала уже мамой. Такой информации недостаточно, я считаю, много в наше время.
6: И хотелось бы, наверное, чтобы это тоже были какие-то мастер-классы, да?
7: Может, мастер-классы, может, даже встречи с незрячими родителями, обмен опытом. Можно и онлайн, можно и офлайн. Это уже как будет удобно, но если что-то показать наглядно, то, наверное, было бы лучше офлайн.
6: Как вы считаете, хорошо ли сегодня Белтиз известен среди молодых людей?
7: Я считаю, да, что он хорошо известен, потому что в Белтизе достаточно много молодых людей. И пускай молодежь вступает. Это интересно и познавательно, и помощь тоже. Реабилитация от Белтиза есть. Когда я потеряла зрение, то он мне очень помог реабилитироваться, выучить маршруты, самостоятельно научиться передвигаться с тростью, стать более открытой, не стесняться в публике.
6: Хотя проблемы со зрением у вас были с детства?
7: Да, были с детства, но я не сразу начала пользоваться тростью. Я начала пользоваться тростью примерно 5 лет назад, когда потеряла зрение.
4: Далее у нашего микрофона оказалась Анастасия Лапо из Могилева.
8: Тут многие уже сколько раз ездили, я первый. Будет интересно. Пока не знаю, чего ждать, но все опыт. Сплочать нас всех нужно. И вот такие вот мероприятия, они как раз-таки способствуют сплочению. Потому что мы люди особенные. Но это хорошо, что у нас есть такая организация, внутри которой нам всем немножко проще. От бытовых вопросов до работы. Поэтому даже с третьей группы мне было сложно найти работу. Я училась в Шкловской спецшколе-интернат. Теперь я работаю на унитарном предприятии «Тифлос». Я инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению. Тут мне помогли очень хорошо. Мало мероприятий, именно направленных на людей с ограничениями какими-то определенными, ну и по зрению в том числе. Людям банально нечем заняться в свободное время.
9: Меня зовут Юрий Бондарович, я приехал из Гродно. Я по профессии музыкант, в Билтизе я уже с 18 лет, мне сейчас 31, 13 лет уже получается. Я вот на подобном мероприятии, форуме впервые, и я так полагаю, что они важны, потому что обсуждать вот проблемы насущные, что касается именно непосредственно молодежи с проблемами со зрением. Во многих вот учреждениях образования нету интеграции именно не в общении, а в учебе. Мы сами себе предоставлены, потому что система образования она не предназначена для того, чтобы обучать незрячих в нашей стране. И это вот есть в этом проблема, особенно в вузах. Как бы в колледже еще попроще чуть-чуть, а вот в вузах система на сама по себе образования, видите, она вообще вот не налажена, не настроена. И вот нам вот в каких-то моментах тяжело. Я пожелал бы вообще всем вот участникам этого форума, ребятам, которые помладше, чем я, и моим ровесникам, не отчаиваться, делать в жизни то, что вот нравится, и в целом получать от жизни удовольствие, потому что это самые лучшие годы в жизни. Не надо их растрачивать там, на депрессии, на какие-то вот переживания касаемо именно там, инвалидности, я вот это имею в виду. И развиваться, конечно же. Читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, общаться с друзьями, заводить отношения личные, развиваться физически. Потому что это самые лучшие годы, повторюсь, и не надо их растрачивать на какие-то ненужные вещи.
10: Меня зовут Хмелевская Анна. Я сама из постав сейчас учусь, живу в Минске, в Минском государственном медицинском колледже на массажистку.
11: Сколько вам лет?
10: 20. Я училась в обычной школе, и вот с специализированным обучением столкнулась только вот в колледже.
11: Среди ваших одногруппников есть ли члены БелТИС вот сегодня, да, и много ли таких людей?
10: Ну, именно моей группе нету.
11: Вы единственная?
10: Да.
11: Как давно вы в БелТИЗе?
10: С прошлого года, вот как переехала в Минск, вступила.
11: Почему вы вступили в БелТИС, расскажите, да, что было главной причиной?
10: Само собой получилось, как-то все вступили, из знакомых просто вот друзей.
11: А что вы на тот момент знали о БелТИЗе?
10: Честно, очень мало, потому что даже в городе родном, хоть организация есть, но про нее как-то очень мало информации. Не очень увлеченные в родном городе были представители БелТИЗа, так что какого-то особого эффекта от этого не было. Но тут решила все-таки попробовать, а вдруг.
11: Никогда вы не обращались в БелТИЗ за какой-то помощью, возможно?
10: Нет.
11: Для обучения как-то чего-то, потому что много достаточно услуг предоставляет БелТИЗ, в том числе информационной помощи молодым людям.
10: Я про эти услуги сильно не знала. У нас такое положение, что приходится справляться с очень количеством бытовых моментов, так что и не обращалась. Я больше как-то сама.
11: Почему было интересно вот сегодня приехать, да, на молодежный форум БелТИЗа?
10: Ну, позвали как бы посмотреть, что вообще происходит. Движ — это всегда хорошо. Зачем отказываться, если можно хорошо провести время, особенно со знакомыми?
11: Что бы хотелось, вот, да, чтобы какие мероприятия были в БелТИЗе, каких мероприятий было больше? Вот?
10: Что они направлены на творчество.
11: Вы сами увлекаетесь, да, творчеством? Ну, немножко расскажите о своих увлечениях.
10: Я немножко писатель, так что что-нибудь вот в этом роде было бы интересно. Может, чтобы было как-то больше направленного как вовне, то как-то оно все в БелТИЗе более между своими, между собой получается. Из-за этого люди, которые вот вне всей этой тусовки, они очень мало знают про все происходящее. Чтобы как-то было более, ну не то что публично, но чтобы какой-то просвет работы заниматься для людей, которые не сталкиваются никогда с слабовидящими, незрячими. Чтобы на улице люди нас не пугались, грубо говоря.
11: Бывало и такое?
10: Ну, это очень большое преувеличение, но в целом да. То есть сразу начинают теряться, а как, что помочь, а как, вот как, и все. Иногда помощь хуже, чем если бы просто прошли мимо.
11: Вот вам, как нашей молодежи, да, что хотелось бы сегодня улучшить в БелТИЗе?
10: Это очень сложный вопрос. Ну, то есть, вот если брать из проблем, которыми я сейчас сталкиваюсь, это отсутствие жилья во время выхода на отработку, чтобы как-то могли помогать вот людям в моей же ситуации с таким, чтобы не было проблемы найти подходящую квартиру, придумать, как добираться, чтобы как-то тоже способствовали, помогали.
4: Говорит председатель Гомельской областной организации БелТИЗ Игорь Евдоченко.
12: Был на прошлом форуме 2 года назад. К сожалению, не получилось поучаствовать в сплаве, который был в прошлом году, а вот именно на собрании, на уставном, там, где и учредили данный формат 2 года назад, я присутствовал. Мы каждый в своей областной организации общаемся. У нас есть свои группки по интересам, свои какие-то общие увлечения, но мы не общаемся в рамках республики. И вот как раз-таки республиканское молодежное движение, очень хорошо, что оно позволяет собраться всем нашим организациям, обменяться актуальным опытом, и чтобы наши молодые люди, ну и я в том числе, познакомились с другими молодыми людьми из других регионов. Сейчас очень распространенная проблема, их достаточно много, но самая распространенная – это гиперопека. Это когда наших молодых потенциальных членов ООО «Билтис» родители очень сильно опекают. И в результате такие молодые люди, которые уже не совсем молодые, которым и по 25, и по 30 годиков есть, они сидят дома, опекаемые родителями, ничего не знают, ничего не умеют и ничего не хотят. И наша задача, и нашего молодежного движения, и нашей организации как-то сломить вот эту негативную тенденцию и привлечь наших потенциальных новых участников, наше новое поколение. Поскольку хотелось бы, чтобы наша организация продолжала свое существование, чтобы численность не падала, чтобы средний возраст членов нашей организации не рос, а наоборот уменьшался, поскольку молодежь – это всегда стремление точно к чему-то новому. Я читал программу, поэтому на сегодняшнем форуме будут подниматься очень актуальные вопросы в плане трудоустройства, в плане современных технологий, искусственный интеллект. Я тоже в этом немножко понимаю, поэтому это очень актуально. Ну и будем объединять, развивать и приумножать.
4: Татьяна Сацук, слесарь механосборочных работ столичного предприятия «Светоприбор» в системе «Билтис» с 2017 года, прошла путь от начинающей сотрудницы до человека, на которого сегодня равняются молодые работники завода. Учится в университете, стала одним из главных незрячих тестировщиков навигационной системы «Кропки». Проявляет себя творчески. На форум ее пригласили в качестве одного из спикеров пленарного заседания «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности».
13: Сегодня я буду рассказывать про студенческую жизнь, про свои достижения, но от форума ожидания улучшения возможностей незрячих людей. Я думаю, что когда молодежь объединяется, когда мы высказываем в таком формате свои идеи, свои пожелания, то, что мы видим, сталкиваясь с различными ситуациями, и когда нас слышат, мы можем больше. Одним из барьеров считается поступить. Именно те проблемы, которые встречаются перед тем, как дойти до университета, это очень головная боль, из-за которой я у нас в Беларуси не учусь, я учусь в Российской Федерации. Барьеры чаще всего это тоже психологические барьеры, потому что в университетах не подготовлен материал для обучения людей с ограниченными возможностями. Но на своем опыте могу сказать, что это возможно, это реально, если будет спрос, то, я думаю, нас услышат и дадут такую возможность, как доступ к учебникам, к лекциям, потому что сейчас в связи с нейросетями, с этими возможностями, люди боятся, особенно учителя, когда записывают их голоса, потому что потом это можно использовать, ну, к сожалению, в мошеннических целях. Вот у меня репетитор, она была против записи наших уроков на диктофон, потому что она боялась, что это куда-то может пойти, не то, что я отправлю, а вообще в целом. Ну, это является на самом деле, и я понимаю, большой проблемой в теперешнее время. Но все можно сделать в электронном виде. У нас сейчас большие возможности. Главное — найти эти возможности. Я всегда с детства была борцом за свою жизнь, за свои достижения. Поэтому это внутри меня. Я не люблю опускать руки. И любые проблемы, которые возникают на моем жизненном пути, я иногда делаю шаг назад, чтобы сделать 3 шага потом вперед, найти возможность реализации. Да, в моей жизни были люди, которые меня вдохновляли идти дальше и достигать, и не останавливаться. Я пожелаю всем участникам форума не бояться реализовывать свои идеи. Главное — трезво смотреть на свои возможности. И все получится.
4: Специальным гостем второго молодежного форума стала начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Арнопольская.
11: Расскажите, как у вас налажена работа с молодежью?
14: У нас есть молодежное движение во Всероссийском обществе слепых. Это как раз главная задача отдела по работе именно с молодыми инвалидами по зрению и развитие молодежного движения. В молодежное движение входят у нас ребята активные, целеустремленные, которые хотят вовлекать, развивать молодежное движение. И все это основано на советах по делам молодежи при региональных организациях. У нас почти в каждой региональной организации есть такие советы молодежные, и во главе этих советов стоит совет по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
11: Много ли людей сегодня, да, вот задействованы в этих советах, вступают в эти сообщества молодежные? Расскажите, и быстро ли, да, вот вы их можете привлекать?
14: Конечно, трудности есть, я думаю, так же, как и у вас в Республике Беларусь, такая же сложность с привлечением молодежи. Ребята не всегда хотят идти в общество, но мы стараемся максимально предложить им какие-то активности, возможности для развития, чтобы было им интересно, чтобы они приходили не только сами, но и приводили друзей. То есть стараемся вовлекать всеми силами.
11: Что дает больше эффект из того, что вы перечислили?
14: Я думаю, в первую очередь, это общение, конечно же, со сверстниками. Это какие-то новые возможности, в первую очередь, образовательные, развлекательные, досуговые, да, развитие в культуре, в спорте. То есть какие-то, давайте скажем так, плюшки, да, за которые молодежь готова идти и двигаться вперед к развитию и совершенствованию. Мы стараемся всегда работать и с детьми, со школьниками, которые имеют нарушение зрения. Проводим профориентационные мероприятия, детские фестивали, там, например, интеллектуальные игры тоже для школьников. То есть за школьниками мы всегда следим, поддерживаем их и также работаем и с родителями данных ребят.
11: Какие категории людей сложнее всего привлечь в молодежное сообщество? И как справляетесь?
14: Наверное, всех сложнее привлечь ребят уже после вот 18 лет. Они иногда бывают, когда студенты очень заняты, очень загружены. Но потом, когда заканчивают учебное заведение и ищут работу, чаще всего они приходят во Всероссийское общество слепых, потому что им нужна помощь и поддержка. И вот тут мы вот стараемся их как-то отслеживать, работать с ними, чтобы они приходили, чтобы они вступали во Всероссийское общество слепых, могли себя реализовать в нем. На мой взгляд, только такой точечный подход, он самый эффективный.
11: Расскажите, есть ли у вас подобные мероприятия, как молодежный форум, на котором сегодня мы с вами встретились? Вообще, какие мероприятия вот подобного уровня стараетесь проводить?
14: Да, конечно, у нас есть подобные мероприятия. Есть мероприятия всероссийского масштаба. Всероссийский молодежный форум проходит у нас с 2010 года. Он проходит каждые 2 года. В этом году он также будет в Перми. И мы очень надеемся, что представители Республики Беларусь со своей делегацией посетят наш молодежный форум. Также у нас проходят региональные форумы, то есть это уже более мелкий масштаб, да, но всероссийские тоже обязательно раз в 2 года мы проводим.
11: Какая программа, да, каким наполнением стараетесь радовать всю вашу молодежь?
14: Обычно форум всероссийский у нас проходит в несколько дней, там от 3 до 5 дней. Всегда мы в программу закладываем образовательную часть, потому что это очень важно, новые знания всегда дают возможность для развития. Также мы всегда обращаем внимание на реабилитационную часть. Какие-то даем ребятам технические средства реабилитации, о технических средствах реабилитации рассказываем, об искусственном интеллекте, да, это сейчас очень модное направление.
11: Обязательная тема, наверное.
14: Обязательная тема, да. Ну и, конечно, у нас есть и творческие мероприятия, интеллектуальные. То есть мы пытаемся дать ребятам по максимуму посмотреть на этот мир, чтобы они могли взять то, что им действительно нужно.
11: Количество участников растет? Вот с годами?
14: Ну, последний, вот, получается, в 2024 и в этом году, в 2026, у нас по количеству участников 100 человек, потому что квот у нас нормированный, регионов очень много, и, конечно, всем хочется поучаствовать, но тут есть некоторые ограничения, и физически, да, иногда невозможно сделать огромным форум, поэтому едут самые лучшие из лучших.
11: Даже отбор какой-то, да, происходит, в общем-то?
14: Да, конечно, едут активные самые ребята, которые уже что-то из себя представляют и хотят повысить свои навыки и знания.
11: Почему вам было интересно приехать вот сегодня к нам на форум? И есть ли какие-то у вас со своей стороны задачи?
14: На мой взгляд, это очень интересно всегда посещать мероприятия коллег.

0: А тут еще мероприятие все-таки международного уровня, да, не будем скрывать. Это очень важно посмотреть, как именно в Республике Беларусь это все организовано, взять какие-то вещи на заметку. Это всегда, мне кажется, полезно и нужно. И да, я сегодня буду спикером в пленарном заседании на тему образования и трудоустройства. Мне очень бы хотелось, чтобы наше вот такое взаимодействие, которое началось, да, потихонечку развивалось дальше. Может быть, какие-то у нас появятся совместные проекты. Мы готовы принимать ребят из Республики Беларусь на наши мероприятия интеллектуальные, творческие, спортивные. Поэтому давайте будем дружить и делать мир лучше вместе.
1: Как вам кажется, какие качества, которые есть в нынешней молодежи, смогут позволить им продолжать развивать общество незрячих и слабовидящих вот в наших странах?
0: На мой взгляд, это в первую очередь целеустремленность. Конечно же, желание сделать мир лучше. Сейчас ребята довольно-таки умные, готовы двигаться к своим целям, достигать их. И, конечно же, грамотное использование современных информационных технологий, которыми обладают наша современная молодежь, очень важно. И я думаю, что они в любом случае применят их на практике в лучшую сторону для развития нашего общества.
2: А сейчас давайте услышим, как прошло открытие второго молодежного форума «Белтис» и пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности». В роли модератора форума выступила начальник организационного отдела Центрального правления «Белтис» Ирина Сухоцкая.

приветствовать вас на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Вижу, что зал полон, микрофоны дышат в ожидании вопросов, значит, день пройдет не зря. В прямом смысле слова. Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного, кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Билтис» создано. Какая она, молодежь «Билтис»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко» и герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий Баранович, на связи.
3: Аниканова Екатерина.
4: Я Патриция.
5: Меня зовут Роберт.
1: Татьяна из Минска.
6: Я организатор.
7: Я будущий психолог.
8: Студентка.
9: Я працую системным администратором.
10: Я историк.
11: Я мама.
12: Рок-певец и музыкант.
13: Мы семья.
14: Люблю создавать атмосферу.
15: Люблю веселые истории.
16: Люблю спорт и технологии.
17: Все успеваю.
18: Когда мы вместе, все получается.
19: Помогаем друг другу.
20: Классная команда.
21: Никто не скажет, у тебя не получится.
22: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
23: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
24: Тут говорят, круто, что ты такой.
25: Я поняла, что могу больше, чем думала.
26: Я плыл на байдарке.
27: Пешком, под дождем.
28: 8 километров.
29: Сначала мы промокли, потом высохли.
30: Мы выступали, пели, общались.
31: Очень крутые эмоции.
32: Просто вау.
33: Молодежное движение – это круто.
34: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
35: Тут важен каждый.
36: Мы здесь нашли друг друга.
37: Мы – молодежь «Билтис».
38: Мы – команда.
39: У нас большие планы.
40: Важно не просто говорить, а действовать.
41: Долучайся.
40: Присоединяйся.
42: Давай к нам.
43: Живи ярко.
44: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Билтис», слесарь механосборочных работ унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофоны у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления о должности руководителя «Билтис», старейшей организации общественной в Республике Беларусь?
45: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые! Красивые, задорные. Но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь. Какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Ну, а теперь пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата — 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А чтобы так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что мне уже сказала 60 лет. Имею семью. Замужем 40 лет, господа. К чему и вас призываю, молодежь. Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Ну и хочу сказать так, что вот должность председателя центрального управления – это седьмое мое место работы. Четыре места я была под руководителем организации, была служащим, обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот в трех организациях я уже руководитель. В Белтис я пришла в вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный. Но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года, я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда, брещане? Вот, не дадут соврать. Ну, а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. По первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А по второму образованию прошла курс переподготовки РИПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну, вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто воспринимает. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
0: Спасибо, Ирина Леонидовна. И вы знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
1: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация «Белтис». Я бы хотел на вот не пытание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ей Ирине Леонидовне.
45: Ура! Спасибо большое! Вот такие у нас на Брещине, ребята!
1: Поважаная Ирина Леонидовна, вельми удячны вам за супрацовництво. По долгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным кераўніцтвам. Вельми удячны вам за парады, за подтрымку, за супрацовництво. Ну и хотел бы все-таки, коли можно, прочитать один вершик. Я не увайшоу в гэты сборник, але ён про Брест. Вясна у городе моим, что гучно так зовется Брестом, сышла зима с морозом злым, я гонорусь этим местом. Пройдуся знов по набережной, и мяшта носить от скорыны, и с прыгажостью ей належной я проведу свои годзины. Советской в улице святло завжды согреть мяне готово, и на душе моей тепло, коли гучить родзимы мова. Люблю я Вульку, Ковалевку, за их спокой и ритм життя. Побачу там свою сябровку, и день почнется с открыття. Вясна у городе моим, глыток надеи и натхнення. Сышла зима с морозом злым, тепер чакаем потепления. Я жадаю, каб у ваших душах и сердцах было заўсёды горача и тепло, не глядячи на усе обставины и капризы надворья.
45: Великий дякую, Федор. Найлепш мне сподобалось, что у тебя на Ковалёвце уже есть сябровка. Во, за гэтай аплодисменты.
0: Спасибо, Федор, за такое поэтическое начало нашего пленарного заседания. Мария Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и Белтис заметно активизировались. Расскажите немного о себе и месте вашей работы. Что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых? Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
2: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. мероприятии уже международного уровня, давайте будем
0: да,
2: так
0: кстати,
2: говорить.
0: Да, кстати, это действительно так. Второй форум стал международным.
2: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
0: Да, пожалуйста.
3: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов Второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
4: Спасибо.
2: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела — это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые два года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть, а как же это делают другие. И вдруг даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
4: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
2: У нас молодежь в Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет. Но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребята с нарушением зрения, с родителями. Поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама двоих деток. У меня дети тоже с нарушением зрения. И я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
4: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика — это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
5: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике второе место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
4: Отлично. А вот вы знаете, да, давайте поаплодируем Татьяне. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки. Много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе БелТИС на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть. Отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так. Историки есть. Еще кто есть? Логопеды еще? Социальные педагоги. Понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется. Отлично. И тогда видят, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Линда, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде БелТИС была утверждена стратегия развития БелТИС до 2030 года. И там есть очень два важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, члена нашей организации?
45: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана. Она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в двух словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с трех составляющих.
6: Привлечение, вовлечение и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей в члены общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества и помощь во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум и как, я уверена, отлично и по-деловому пройдет второй, мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравятся. Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке?
4: Был.
6: Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим.
4: Вы как-то слабо выходите. Выходим? Вот, теперь вот выходим. Так.
6: Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав и интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, волонтерское движение. Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи, такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения «Белтис» только будет помощь и поддержка в решении всей и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии «О Белтис» в виде нас 24-го года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, пишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте. Мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, в трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну, такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду. Кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и в нас, в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, тут бы уже 30-40 лет стали у власти. Но еще у вас все впереди. А мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное и постараемся продолжить эту работу, поставить ее на очень качественный уровень, чтобы подготовить достойное, грамотное, интеллектуальное поколение, которое придет к нам на смену. Ведь вы – наше будущее. Будущее – Белтис.
4: Ирина Леонидовна, а вот если представить 2030 год, до которого рассчитана наша стратегия, вот в идеале он каким должен быть для молодых?
6: Ну, для меня в идеале, если на учете сегодня мы имеем 7800, вот если 15 тысяч к 30 году будет, вот скажу молодежи спасибо.
4: А молодежь слышала?
6: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно, самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь с помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
4: Услышали, молодые люди? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит вам, вы слышите? Научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
7: Чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами, да. Трудоустройство, конечно, интересует. Очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что
2: интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально. Да? Какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи, мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
4: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
2: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж для незрячих, колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО. Это совсем недавно новое направление они открыли. Они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются, так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
4: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ильиновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Пожалуйста.
8: Нават прапанова. На мой погляд, трэба, ну вось, чалавек, да прыкладу, атрымлівае вышэйшую адукацыю. Скажам, гістарычную адукацыю, і па ўсіх медыцынскіх паказніках ён можа працаваць з тым жа настаўнікам гісторыі і гэтак далей, таму ў архіве, ў музеі. Але калі мы сутыкаемся з гэтым на практыцы, наймальнік баіцца браць чалавека з інваліднасцю па зроку за адказнасці. На мой погляд, трэба весці такія размовы больш з наймальнікамі патэнцыйнымі, тымі, хто хацеў бы неяк так, тымі, да каго пойдзе чалавек з інваліднасцю па зроку, таму што людзі часцей за ўсё паступаюць, атрымліваюць вышэйшую адукацыю, а потым у іх часцей за ўсё адна дарога ў Гродзенскі коледж масажыстам. Ну, я не шкадую, што атрымаў гэтую спецыяльнасць, але ўсё ж такі такая прапанова ўзнікла, што больш трэба вести размовы с наймальниками.
2: То есть правильно я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению? Угу. Хорошо, все, я выучила белорусский.
4: Отлично.
2: Смотрите, у нас точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. У нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало. Потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том, что мы можем, может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности. У нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения,
7: перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
4: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста.
8: Знову ж, пропанова, не питання, пропанова. 2 роки тому об гэтым ішла гаворка про тое, каб увесці некі выпрабаваўчы термін для людзей з інваліднасцю, то бок узяць таго ж чалавека з інваліднасцю настаўнікам да прыкладу, і паглядзець, калі чалавек там спадабаецца вучням, будзе весці добра ўрокі, чаму б яго не пакінуць.

0: подтверждением РЭК-комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
1: Вот такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. Она как раз такую специальность выбрала, да? Не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается? Идти туда, не знаю куда, да? Если говорить простым языком. Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
2: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей, Татьяну и Федора. Вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся. Для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью. Это нужно и работать с фотографией к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. До моей потери зрения я занималась фотографией. Просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу. Навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 3 шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов, потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают, просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я их закончила, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации? Ну, я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов, я не вижу самолетов. Но поверьте, когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор, и люди про тебя узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить. И не быть поодиночке, вот быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
1: Угу. Спасибо, Татьяна. Так, сейчас, минуточку, я подойду. Ребята, подойду. Так, молодой человек, пожалуйста.
3: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать, я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Ну вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим и кафедрой, профессор, а вышестоящее руководство мне дало испытательный срок. У нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить к начальникам. Знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну, я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что, в принципе, с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться в магистратуру и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть и личный пример, я считаю, он лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство, я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да, у вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть? Есть? Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый. Не первый? Это я с прошлого года вступил в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Но это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас «Ангелы» есть, там еще в Брестском регионе есть ориентир именно местный.
1: Слушайте, ребята, вы такие крутые, Ирина Леонидовна, вы такая крутизна, я вообще не знаю.
4: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, а вот вы поднимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся за то, справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх.

0: Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий. Это понятно. А наниматель — здоровый человек, который... Поймите правильно. Одно дело, когда вы специалист... Вы массажист, вы можете сделать руками. Вы педагог, вы можете интересно сам знаете. Ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь. И рассказать детям, где ты интересно умеешь. Соглашусь полностью. Но есть еще одна проблематика. Оформление соответствующей документации. Любая работа, ну, к сожалению, пока устроен так наш мир. Очень много делается на бумажном носителе. Да и в электронном виде надо работать с документами. Надо уметь писать планы, составлять отчеты. И самое главное, делать это своевременно. Временно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно? Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
1: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word'ом, Excel'ом. Но когда началась сдача практически работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
2: Вы знаете, у меня такой возник вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно вести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основы работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
3: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко туда от темы. Хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
4: Давайте скажем так. Во Всероссийское общество слепых вступают у нас с 18 лет. Вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила. Но потом немножко выпало в связи с рождением детей. Да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых, занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно. Перед тем, как поступать в ВУЗ, лучше действительно обучиться и Word'у, и Excel'у, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОЗ.
2: Спасибо. Еще один вопрос есть.
5: Добрый день всем участникам форума. Я представитель Брестской организации «Белтис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать? Спасибо огромное.
2: Спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио,
4: давайте
2: телевидении?
4: Я расскажу про опыт России. Да,
2: да, пожалуйста.
4: У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОЗ, и там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому такие примеры есть.
2: В радио «Белтис» да, у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих. Это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры?
6: 2 года назад я хотела пройти курсы в Белтелерадиокомпании, телерадиоведущие. Я созвонилась, соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихние курсы для себя. Стал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайль, честно, признаюсь в этом, но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо и будем вам просто диктовать. Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. И просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
2: Так, отлично. Еще вопрос.
7: продолжение этой темы, Ирина Новикова, Гродно, по поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз возник такой момент. Девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан, университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно. Наш Белтелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях. Я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, Белтис, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться. С высшим образованием. Ну, у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос. На все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще, кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу. Идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок. Как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях. Потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
0: Хочу добавить еще в поддержку выступления Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь, всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же я тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам, самостоятельно. Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь. Ваши областные организации, руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы. Серьезной работы в различных сферах деятельности. И особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
2: Так, Федор, вопрос.
8: На вот не питание, не пропанова, а история. Тут, коли была у нас справа, мы тут разговаривали про телевизию, про радио, я вам расскажу невеличкую историю. У 2022 году я проходил кастинг на радиоведоуцу на телерадиокомпании «Брест». Есть такая. Там, у чем был сенс? Треба было дослать свое аудиоповідомлення на электронную почту, там, как вы там нечто говорите, ну, как они послухали голос. Прилетело 20 тысяч листов на электронную почту, и мне у складі 20 удельников запросили у студию, але, на жаль, высветлилось, что у меня есть проблемы со зроком. Ну и сказали, что голос у вас шиковный, все добре, дикция поставлена, але, сами разумеете, нам треба альбо вітально-віншувальні программы читать, там вітання і віншування, альбо новини. Тому вы нам не подходите, але сказали, что голос у вас шиковный. Ось такая небольшая история.
2: Типа так, и еще один вопрос.
1: Опять-таки, здесь нужно предлагать сразу, как можно решить этот вопрос. Не просто отказали все, ведь можно объяснить, что я могу выучить, я могу по Брайлю читать, можно там наушник в ухо. И, ну, мы сами должны, нам никто не будет предлагать решение наших проблем. Мы сами должны их искать и показывать, что мы можем, мы готовы.
2: Борис, пожалуйста, вам микрофон.
9: Борис Подера, «Квартал». Слушайте, у меня вопрос к председателю ВОЗ. Ну, а к этой теме сказать, которую мы сейчас обсуждаем, все и вся всегда зависит только от желания человека и точка. Вот, да, председателю ВОЗ. Смотрите, я был на Украине, и вот там слепые обижаются на то, что у них именно ВОЗ называется. То есть, ну, все украинская организация слепых. Они говорят, вот у вас белтиз, у вас слепыми не называют. Я говорю, так пускай называют. Я говорю, что? Вот они обижаются. У вас обижаются? Они говорят, я не слепой, я не зрячий. Я этого не понимаю, правда? Спасибо.

0: А мы не обижаемся. Нет, мы не обижаемся, но это констатация факта, понимаете?
1: Ну,
0: ну, сами слепые не обижаются, смотря в каком контексте вы это употребляете. Если вы скажете, ты что, слепой? Вот в том-то и дело, что это все в наших головах, смотря как это сказать и кто это скажет, правильно? Но мы слепые, да, это факт. Слепые и незрячие — это одно и то же. Так, поэтому мы не обижаемся.
2: Вопрос. Так, пожалуйста, Дмитрий.
3: Приветствую всех участников. Я Дмитрий, тоже гитарист кавер-бенда «Квартал». Всем землякам из Брестской области привет. Значит, возвращаясь к теме отказов или, ну, вот о чем мы сейчас говорим, отказывают людям, понятно. По поводу «прорубайте себе дорогу», то есть вот именно альтернатива той или иной проблемы. К примеру, что вам говорят, вы не сможете там увидеть, прочесть. То есть вам нужно самим именно предложить альтернативу, что мы нужны, нам нужно поступить таким или таким образом, и тогда проблема будет решена. Я как музыкант расскажу просто маленькую историю. Человеку, барабанщику в ДТП, он потерял руку. Но человек не сдался. То есть и когда он сам просто обратился к своим товарищам из компании Siemens, которые сделали для него барабанную установку, где он перенес функции левой руки на левую ногу. Ему сделали специальную установку, и там педаль была, которая выполняла функции малого барабана. То есть это была его конкретная инициатива, и она была осуществлена. Так что, товарищи, помните, большую часть ограничений, она попросту вот у нас в голове. Нам сказали, что это невозможно, мы поверили, опустили руки. Старый фермер, почему финишировал, я, к сожалению, не помню конкретно дату этого марафона, он финишировал первее, чем любой олимпийский спортсмен, хотя с него многие смеялись. Почему он всех обогнал? Потому что он попросту не знал, что это невозможно.
2: Дмитрий, мне очень близка ваша позиция. У нас жесткий тайминг, дорогие друзья. И у меня последний заключительный вопрос к нашим дорогим спикерам. Если бы у вас была волшебная палочка, и вы бы могли изменить одну вещь в трудоустройстве образования для людей с инвалидностью по зрению, что бы вы изменили? Ирина Леонидовна.
4: Конечно, хотелось бы, чтобы сразу наших всех, без всяких вопросов, брали на работу. Вот махнуло и все, чтобы нас считали равноценными, полноценными, такими, как все, и всех принимали на работу.
2: Отлично.
0: Я тоже соглашусь с Ириной Леонидовной. Это было бы здорово, но хотя бы на испытательный срок, чтобы мы могли впечатлить работодателя так, что ему не хотелось бы уже с нами расставаться.
2: Так, Татьяна.
5: Я поддерживаю предыдущих спикеров, но дополню, знаете как, я учусь, опять-таки, про студенческую мою теперешнюю жизнь, без нее никуда, в Москве. Знаете, как я туда поступила? На общих обоснованиях. И на сегодняшний день никто не знает, что у меня есть группа инвалидности по зрению. Поэтому мне хотелось бы что исправить? Чтобы были какие-то тесты, по которых нас оценивали, нашу работоспособность и наши возможности, если наше зрение является каким-то, к сожалению,
2: препятствием. Нет, я думаю, что препятствий нет, глядя на этот зал, я в этом просто уверена. Поаплодируйте
5: вместе
2: себе.
5: Мы силы.
2: Вы крутые.
5: Молодцы.
2: Ребята, на самом деле вы крутые. И рассказывайте крутые истории. Ну что же, спасибо всем нашим спикерам, спасибо залу за живое участие. Федор, вам отдельное спасибо за 4 вопроса. Пленарное заседание завершено. Далее тематические секции, где будет еще больше живых разговоров.
6: Продолжение нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Белтис» слушайте в следующем номере журнала «Товарищ».
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
8: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. О героине нашего сегодняшнего выпуска почти ничего не известно. Очень мало. Зато какое-то количество песен попали в грамзапись в ее исполнении. Ну и немалое количество. Поэтому я решил сделать о ней небольшую программу. Имя этой певицы – Зинаида Невская. Вот что мне удалось узнать. Родилась певица на Украине. После школы занималась в Киевской эстрадной цирковой студии, а затем пела в эстрадном оркестре «Днепро». Во время гастролей в Москве ее услышали Леонид Утесов и главный директор его оркестра Владимир Старостин. И она получила приглашение работать с ними. Более никакой информации нет. Далее были записи на грампластинке, несколько маленьких пластинок Зинаиды Невской вышло на фирме «Мелодия», ну и в сборниках несколько песен. Если кто-то что-то знает о судьбе этой певицы, пишите по адресу radio@radiovoz.ru. Ну а мы с вами давайте услышим несколько песен в ее исполнении. «Спой мне, дедушка» – так называется песня Модеста Табачникова на стихи Игоря Шоферана.

Зинаида Невская пела песни Анатолия Лепина, Константина Листова, Бориса Терентьева, Модеста Табачникова. Особенно много попало в грамзапись песен Модеста Табачникова. Плодотворным было их сотрудничество. Ну вот одну из его песен мы послушали в ее исполнении. А сейчас Зинаида Невская исполнит песню «А я жду». Музыка Бориса Терентьева, стихи Анны Ткаченко. Итак, «А я жду», поет Зинаида Невская.

почти на всех пластинках Зинаиды Невской написано, что поет она в сопровождении ансамбля под управлением Михаила Бойко. Следующая песня, которую мы с вами услышим, называется «Да и нет». Она, кстати, в грамзапись, насколько я знаю, не вошла. Авторы песни Эвелина Мажурова и Леонид Дербенев. Поет Зинаида Невская.

Ну что ж, на этом наша маленькая программа о творчестве певицы Зинаиды Невской подошла к концу. В завершении мы услышим песню в ее исполнении, которая называется «Условились мы встретиться». Музыка Модеста Табачникова, стихи Людмилы Давидович и Виктора Драгунского. А на этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего доброго. До новых встреч.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья, ветераны, дети, все, кто собрался сегодня у Ленина-Снегирёвского мемориального комплекса накануне особенного для всей нашей страны Дня памяти и скорби. 22 июня 1941 года – трагическая дата, разделившая историю нашей страны на «до» и «после». 22 июня – день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории, которая не дает забыть. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг.

защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы должны помнить, какой ценой завоевано наше право на труд, на мирную жизнь, на счастье. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и открытию военно-патриотической акции «Честь имею», объявляется открытым.

Мы сегодня здесь, чтобы отдать дань уважения и склонить головы перед теми, кто подарил нам мир, чтобы вместе праздновать победу. Именно поэтому сегодня и проходит военно-патриотическая акция «Честь имею», как дань памяти героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, и возможность передать молодому поколению уважение к подвигам предков. Слово организатору акции, президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня день, который в истории России останется навсегда. И, конечно, день, который каждый вспоминает, тот великий рубеж, разделивший нашу страну, и судьбы людей, которые жили в те времена, на до и после. И после этого большие 1418 дней страшных испытаний для нашей страны, для ее населения, для тех, кто жил и работал, для тех, кто защищал великую Родину. Мы сегодня находимся с вами на великом Истринском рубеже, который стал непреодолимой защитой города Москвы и всех тех, кто тогда жил в нашей столице. Здесь сибиряки во главе с генералом Белобородовым закрыли собой Москву и стали тем очень важным щитом буквально в начале того очень важного события, когда наша страна, в общем-то, перешла к действиям, которые стали в итоге великой победой. Дорогие друзья, всероссийская акция военно-патриотическое, Всероссийское общество слепых, честь имею, Истринский рубеж, сегодня в очередной раз здесь. Но мы уже провели таких 6 акций по всей России. В городе Москве мы, посвященные Дню Победы, мы возложили цветы и венок памятнику неизвестного солдата и вместе вспомнили те прекрасные дни 9 мая, которые вспоминаем со слезами на глазах и, наверное, с тем радостным событием, когда закончилась эта война, которая началась в 4 часа 22 июля. Мы также в Подмосковье, здесь, на Истринском рубеже, возлагали цветы и проводили свою акцию. Эта акция прошла и в Челябинске, и в Волгограде, и еще в ряде городов России. В них принимали участие члены Всероссийского общества слепых, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эти дни боевых действий. И сегодня мы, те, которые помогали тем, кто в те годы Великой Отечественной войны ослеп, найти себя, найти работу, создать семьи и оказаться полноценными людьми, помогаем и тем, кто сегодня участвует в боевых действиях СВО. В наших рядах они тоже есть. И мы стараемся сделать все для того, чтобы эти люди влились в сегодняшнее современное общество. Все вопросы реабилитации с ними стараемся решить. И обязательно всяческое содействие и помощь. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых исполняет свою большую государственную задачу по реабилитации, прежде всего, незрячих Российской Федерации. Дорогие друзья, день памяти и скорби. На этом митинге я еще раз хочу сказать, давайте вместе объединимся. Никто не должен быть забыт и ничто не забыто в нашей великой России. И память всех защитников должна быть восстановлена и сделана, как она сделана на этом Истринском рубеже. И сегодня, в общем-то, мы восстанавливаем имена и фамилии тех солдат, которые здесь, в общем-то, захоронены. Поэтому, дорогие друзья, великий день, великая память тем, кто прошел те трудные дни, кто был в самом начале, в страшном пекле, которое, в общем-то, было организовано фашистской Германией. И, конечно, великая слава тем героям, участникам боевых действий, которые и сегодня собой защищают нашу великую Россию.
1: Лет. Выросли новые поколения, но память не знает времени. Нет срока давности у подвига, нет его у нашего уважения и благодарности. Они подобны вечному огню, который горит здесь, на 41-м километре Волоколамского шоссе, который пылает в наших сердцах, несмотря на прошедшие годы, и горит днем и ночью. Холодные морозы, и в летний зной, и в осенний ветер, как напоминание о прошлом, о жертвах и о героизме. Слово председателю Совета ветеранов муниципального округа Истра Владимиру Акрапировичу Чековане.
2: Здравствуйте! Дорогие друзья, жители и гости славного города Истры, рубежа, от которой в нашей стране началась новая жизнь. 16 героев родила Истринская земля, героев Советского Союза. 4 кавалера полностью ордена славы. Именно на Истринской земле генерал Белобородов, стоя на этом месте, сказал легендарную фразу: «Братцы, либо поляжем здесь, либо уроем фашистов эту землю». Сын крестьянина сумел урыть фельдмаршала Браухича так, что он отсюда на 200 километров отошел от Москвы. Именно эта победа побудила Ставку Верховного Главнокомандования открыть единый фронт от Черного моря до Ладоги, единый оборонительный фронт, который продержался до конца войны и единым строю выдавливал фашистов с нашей земли. На территории муниципального округа Истра 3 города воинской доблести. Первый город – город Истра, затем Ленина-Стегири и в 2025 году город Новопетровск. Легендарнейший город. Именно там три маршала Советского Союза – Жуков, Рокоссовский и Говоров – планировали операцию по выдавливанию фашистов Московской области. Именно там стоит танк на постаменте старшего лейтенанта Лавриненко, который в 28 боях уничтожил 57 фашистских танков. И эта цифра стоит на борту этого танка, который ознаменовал победу, прошлую победу нашего народа. В постаменте зарыта капсула, которую должны вскрыть столетие победы нашей страны, прошедшей Великой Отечественной войны. Земля наша легендарная. Воины, которые сражались и сложили свои головы, захоронили в 120 могилах, братских могилах на этой земле. Мы чтим память, и не только чтим, но и продолжаем воинские трудовые традиции, которые наше поколение оставило поколению, идущему за нами. Ветеранов осталось не так уж и мало, 26 тысяч ветеранов. Но участников войны осталось всего лишь 11. Задача всех ветеранов и всех взрослых людей – готовить нашу молодежь. Вы должны понимать, что удар Запада направлен прежде всего на сознание нашей молодежи. Раз они не могут выиграть в огневом столкновении с нами, то они выигрывают и пытаются это сделать, поменять сознание молодежи. Поэтому мы должны быть ментально чисты. Мы должны противодействовать любому происку, который пытается изменить сознание нашей молодежи. Я вас поздравляю с тем, что мы чтим традиции, оставленные нам прошлым героическим поколением. Я не могу не сказать слова, которые связаны с нашим поколением, родившимся до войны. Я родился в 1938 году, когда война началась, мне было 3 года. Когда война закончилась, мне было уже 8 год. И потом мы были свидетелями радости победы. Но потом был рост нашей молодежи. Как нам прославить дедов, отцов, отдавших жизни и спасших мир от коричневой чумы? И мы учились, добились высоких фундаментальных знаний, которые позволили запустить человека в космос, а с точки зрения военной предотвратить готовящийся со стороны Соединенных Штатов Америки и Англии ракетно-ядерный удар. Наше поколение сумело создать ракетно-ядерный щит Родины и предотвратить Третью мировую войну. Мы можем говорить об этом громко, гордо подняв голову. Но не забывайте, что мир еще не наступил. И вряд ли когда-нибудь наступит, когда мы в окружении Запада. Надо быть сильнее с тем, чтобы не опозорить наших дедов. И вновь побеждать. И каждый день побеждать во всех наших делах. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: «22 июня – дата, врезавшаяся в память нашего народа огненным шрамом. День, который перевернул судьбы миллионов людей, разрушил планы, оборвал жизни. День, когда мирная страна услышала страшное слово «война». В то воскресное утро, когда солнце только начинало свой путь, когда люди просыпались с надеждами и планами на будущее, тишину разорвали взрывы бомб. Фашистская Германия, вероломно нарушив мирный договор, напала на Советский Союз. В первые часы и дни войны наши пограничники, солдаты и офицеры приняли на себя чудовищный удар врага. Они сражались отчаянно, героически, до последнего патрона, до последнего вздоха. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба страны. Враг был силен и беспощаден. Бои шли на каждом клочке земли. Наши города и села горели. Люди страдали от голода, холода и зверств оккупантов. Миллионы советских граждан были угнаны в рабство, замучены в концлагерях, расстреляны. Война не щадила никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже в самые трудные дни наш народ не сломался. В тылу, несмотря на голод и лишения, люди работали, не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Мы помним подвиг наших матерей, сестер, бабушек, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Мы помним о самоотверженном труде детей, которые наравне со взрослыми ковали победу в тылу. В день памяти и скорби сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей. Склоняя головы перед светлой памятью отцов, братьев, сестер, родных, однополчан, освободим сердца от гнева и жестокости.
3: система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Радио ВОС.

0: грамотности для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 20 по 27 июня в Дзержинске Нижегородской области на стадионе регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» проходит чемпионат России по мини-футболу 5x5 категории B1 спорта слепых. В турнире принимают участие 5 сильнейших команд страны – Республики Дагестан, Республики Мари-Эл, Московской и Нижегородской областей. Программа соревнований. 21 июня прошла церемония открытия, с 21 по 27 июня соревнования, 27 июня состоится церемония награждения и закрытия. Более подробная информация на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов стал доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей благодаря проекту «Доступный музей. Путешествие в мир истории». Проект реализуется на средства гранта Росмолодежи при поддержке и участии ВОЗ. 15 июня прошла первая экскурсия для незрячих посетителей. В домах музеях Волконских и Трубецких, а также на территории усадеб появились 200 стикеров с технологией NFC. Они работают по бесконтактной связи. Если поднести к стикеру смартфон, можно услышать комментарии об экспонате или историческом периоде. Участники экскурсии пробовали новые технологии. В проекте в качестве волонтеров участвуют студенты Иркутского государственного университета. Председатель Иркутской РОВОС Илья Зуев отметил, что формирование инклюзивной повестки очень важно. Это повышает привлекательность музея для незрячих людей со всей России. На телеканале «Областное телевидение Екатеринбурга» вышел репортаж о преподавателе центра И2Т Сергее Катаеве. Сергей полностью потерял зрение, но это не мешает ему обучать других компьютерной грамотности. Преподаватель создал около 20 аудиокурсов и помогает ученикам по всей России осваивать компьютер и смартфон. 17 июня в Ставропольской местной организации ВОС прошло реабилитационное занятие «Мобильность с белой тростью. Основы безопасного самостоятельного передвижения». Организатор Анастасия Федорюк провела практику, которая помогает вернуть уверенность в собственных силах. Участники разобрали базовые приемы сканирования пространства, научились правильно обходить препятствия и безопасно переходить проезжую часть. Такие мероприятия – это не просто обучение, а важный шаг к независимости и полноценной жизни, профилактика изоляции и социальная интеграция. В Алтайской краевой организации ВОС подвели итоги конкурса декоративно-прикладного творчества «Палитра народов России», посвященного Году единства народов России. По результатам первого этапа для участия в краевом конкурсе были предъявлены 25 работ. Приз зрительских симпатий получила работа Елены Жуковой из бийской организации «Домовой» Демьян Харитонович, набравшая 195 голосов. Первое место поделили две работы – «Домовой» Демьян Харитонович Елены Жуковой и «Сокровища Алтая» Владимира Хитрова из барнаульской организации. Второе место заняла шкатулка-хранительница тайн Дениса Пиченко из Славгородской организации. Все участники получат грамоты, победители, дипломы и ценные подарки. В Орловской областной организации ВОС продолжается занятие по мобильной и компьютерной грамотности для людей с инвалидностью по зрению. Обучение организовано Центром Камерата в партнерстве с НКО из регионов России в рамках программы «Особый взгляд» Фонда искусства, наука и спорт. Ученики уже уверенно пользуются смартфоном, определяют номинал купюр, пользуются мессенджерами, читают книги и решают бытовые задачи без посторонней помощи. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Также работает бесплатная горячая линия IT-помощь незрячим. И коротко о других событиях. На ретро-фестивале «Машина времени» в Челябинске специалисты библиотеки для слабовидящих и слепых представили уникальные форматы книг на тему автотехники. Тактильные, рукодельные, рельефно-графические издания с объемными иллюстрациями и ароматами. Гости фестиваля создали модели из песка, а маленькие участники рисовали ретро-автомобили на асфальте. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Актуальный репортаж.
3: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация

0: Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране. Важная страница современной истории татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее. В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь. Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации, возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость. Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело. Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки – щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. Укупорпласт – это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
1: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
0: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
1: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности – производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
2: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
0: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводятся свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты от местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное – судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни.
1: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир.
0: мир знаний.

0: общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
1: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
2: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Правовой дайджест на радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С нами в студии Ярослав Сурков, и этот выпуск будет посвящен экспертизе и специализации. Ярослав, в чем ваша уникальная экспертиза? Чем вы отличаетесь от других адвокатов в этой сфере?
9: Ну, я отличаюсь тем, что я никогда не доверитель, не обещаю результата окончательного, стопроцентного, как многие, это первое. Второе, фактически... У меня есть зрение плохое. Я никогда не читаю тексты, как многие читают там даже в прениях, когда выступают в судах. Они могут прочитать документы, там, они уже в суде фактически только видят первый раз документы, прочитали и дали суду или там дали для ознакомления другой стороне. А я готовлюсь к суду заранее. По той причине, что я должен заранее это прочитать, отложить себя в голове и прийти в суд, уже зная, где какой документ у меня находится, что за дело, какие основания, какие, так скажем, доказательные базы имеются по делу, на что основываться, и всю информацию я держу в своей голове, и, соответственно, я запоминаю, и у меня уникальная память, так скажем, я, конечно, не говорю, что именно только у меня, но то, что я фактически запоминаю очень большое количество информации, которую не запоминает там никто другой. Мне даже многие в судах удивляются. Как я мог запомнить столько информации? Я никуда не записываю, никуда не подчеркиваю, никуда не гляжу и не читаю, а вижу уже кучу различной информации.
8: Здорово, что у вас такая отличная память. Ярослав, какие тренды сегодня существуют в области права и какие из них вы считаете наиболее значимыми на сегодняшний день? И также какие существуют типичные ошибки? Здесь для наших радиослушателей я поясню, что мы будем использовать определение «доверитель». Доверитель – это клиент у адвоката. Думаю, что не все из наших радиослушателей знают об этом, поэтому, Ярослав, с какими типичными ошибками к вам приходят доверители и как избежать этих сложностей?
9: Как я уже сказал ранее о том, что фактически доверитель, когда приходит к адвокату, он думает, что он пришел, заплатит денег, ему будет стопроцентный положительный результат. Это ошибка. Это фактически невозможно. Дать гарантию стопроцентную о том, что доверитель получит стопроцентный результат. Это первое. Второе, доверитель приходит и говорит о том, что ну вы что можете делать? Вы только со мной там сходите в суд. Что я должен вам заплатить только, например, там, за судебное заседание такую большую сумму? Но потому что адвокат именно получает за свои знания, именно применение терминов, применение законодательства именно на практике своими словами. Той информации, которую фактически обладает данный человек в данном суде. Фактически человек сам не сможет свои интересы представить. Доверитель считает, что он пришел, может заплатить там копейки, он выиграет дело 100%. Это не так. Поэтому он должен понимать, что он платит деньги за выполненную работу, а не за результат. Это первое. Второе. Доверитель также приходит и говорит, ну я вам заплачу деньги, а вы взыщите судебные расходы в полном объеме. Ну, то есть, например, клиент заплатил, например, там 100 тысяч рублей. Он считает, что с проигравшей стороны потом будет взыскана эта сумма в 100% объеме. Да, по законодательству у нас так это и есть. Но у нас есть другие статьи законодательства, которые в разумных пределах. То есть суд убавляет данную сумму примерно в 50 раз. То есть это примерно в 50%, точнее говоря. То есть в два раза. Соответственно, сумма, вы получите судебный расход из 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. Да, вы будете считать, что ну, давайте я заплачу вам 50 тысяч, если разумная сумма. Даже если вы заплатите 50 тысяч рублей, вам все равно взыщут 25 тысяч рублей в этом случае. Доверитель этого не понимает. Дальше. Также с ошибками, к которым обращается доверитель постоянно, Говорит, ну вот у меня провели дело, проиграли, но вы-то помогите мне это дело решить. Как можно помочь это дело решить, если уже есть решение суда, которое вступило в законную силу? Или когда еще не вступил закон в силу, они проиграли в первой инстанции, пришли в апелляции. В апелляционном порядке, это когда обжалуется решение первой инстанции, вышестоящий суд. Соответственно, в этом случае тоже, ну вот а измените мне решение суда. Как? Это уже тяжело изменить. Это необходимо искать в апелляционном порядке те доводы, материальные и процессуальные нарушения первой инстанции. И это сделать очень сложно. Возможно, что вы даже обратились в суд первой инстанции не с теми требованиями. Поэтому здесь лучше обращаться к адвокату и его никогда не менять в ходе всего процесса. Хоть какой будет результат, хоть там первая инстанция была проигрышная, хоть там будет вторая инстанция была проигрышная, апелляционная жалоба. Остальное без удовлетворения. Но я считаю, что необходимо лучше с адвокатом находиться до окончания процесса. Потому что адвокат в любом случае один знает больше, чем, например, знает два, там, три адвоката будут разных, которые будут знать это дело хуже, чем будет знать один адвокат, но который, там, скажем, проиграл дело в первой инстанции. И у него больше шансов будет выиграть это дело.
8: Ярослав, в нашем меняющемся мире как вы следите за законодательными инициативами и, в общем, как вы поддерживаете актуальность своих знаний в сфере права?
9: У меня куча повышений квалификации, которые я прохожу постоянно, каждые полгода. Различные курсы, различные тренды. Это первое. Также слежу за новостями, которые имеются в открытом доступе у каждого человека. Просто каждый человек может читать по одному эту новость, а мы читаем именно с точки зрения юриста. И также у нас обновление идет консультанты, гаранта правовых баз каждый день. Соответственно, приходит информация как на электронную почту, как всплывающие окна на компьютере, которые мы изучаем полностью все, что было принято именно сегодня или там было вчера принято. Какой законодатель. Также мы подписаны на различные сообщества, каналы государственных органов, судебных органов, которые тоже нам дают фактически свою информацию, которая тоже обновление, изменение судебной практики и так далее. И также у нас есть, сейчас появились уже нейросети, и как система называют сейчас в последнее время, которая фактически тоже помогает приумножать знания, также анализировать судебную практику самостоятельно, может, нейросети, уже не пользуясь, так скажем, вручную изучением данной судебной практики. Хоть эта судебная практика, та же, как у нейросетей, как и у роботов на сайтах консультанта и гаранта, по ключевым словам судебная практика, sudak.ru, который имеется на судебной практике Российской Федерации, тоже это помогает анализировать судебную практику, которая у нас складывается в России. Да, у нас, как многие говорят, что у нас непретендентное право в России. У нас каждое дело уникальное, но это не так, к сожалению. У нас все судьи в любом случае глядят на имеющуюся судебную практику у других судов или вышестоящих судов. И я бы назвал бы, что у нас в России, ну, так скажем, претендентное право. Никак написано в законодательстве, не претендентные. Поэтому я считаю, что обновляю таким образом информацию и считаю ее достаточной информацией, которую получаю, обновляю свои знания и также повышение квалификациями.
8: Ярослав, сейчас предлагаю поговорить о результатах вашей деятельности. Могли бы вы сказать о самом сложном в своем деле, а также как вы изначально оцениваете успех или неуспех дела в тот момент, когда человек вам только пришел за помощью?
9: Давайте начнем со второй части этого вопроса. Когда приходит доверитель, мы, соответственно, получаем документы, рассказ доверителя в первую очередь, также которого предоставляет документ для ознакомления, также представляет какую-то доказательную базу, которая имеется в материалах дела, может быть, фотографии из материалов дела, возможно, какие-либо иные обстоятельства, которые имеются у доверителя. И, соответственно, я уже на основании полученной информации от доверителя, зная законодательство Российской Федерации, зная судебную практику, я уже понимаю примерно, какой будет результат, примерно там на процентов на 70, на 80, примерно к положительному или к отрицательному варианту развития событий это будет приближаться. Но, соответственно, это примерно, и это может быть меняться, это может быть кардинально поменяться в дальнейшем, потому что доверитель рассказывает и воспринимает информацию по-своему, которая фактически не является достоверной или правдивой информации, или как он воспринимал или воспринял эту информацию, она может не соответствовать действительности. В связи с этим может кардинально поменяться это мнение. Но чем больше документов и доказательной базы доверитель принес, можно на 70-80% уже примерно сделать вывод, к какому примерно результату мы уже придем в самом конце нашей работы. Это первое. Второе. То, что именно какое дело самое сложное было в моей практике, которое фактически, так скажем, может быть даже позитивным. Ну, это когда у нас было 48 эпизодов изнасилования, прокурор запрашивал пожизненные, а потом было в суде доказано о том, что здесь не 48 эпизодов, а всего одно изнасилование. И то мой свидетель отрицал данное преступление. Фактически про длительность преступления было сделано. То есть на протяжении 5 лет он совершал одно и то же преступление, а не 48 разных преступлений. И, соответственно, в связи с этим суд назначил моему доверителю всего 6 лет лишения свободы строгого режима. То есть я считаю, что это положительная практика для такого массового дела. Но также, соответственно, имеются различные такие дела, которые могли повлиять на мою практику и мою осознанность в моей деятельности.
8: Ох, интересная у вас работа, Ярослав. Для наших радиослушателей я напоминаю, что с нами в студии был адвокат Ярослав Сурков. Мы с ним беседуем о его профессиональном пути и работе адвоката, адвоката с инвалидностью по зрению, об особенностях этой работы и, конечно, о тех интересных моментах, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности.
7: Правовой дайджест на радио ВОС.
10: Радио ВОС. Музыка,

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут...
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
3: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
4: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист, продюсер.